0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Все решено за меня. Все решено за меня. Все решено.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

look at you, look at you, look at you. I had your fucking friends.

0: dance.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

traitor.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦАЛЬ проводит масштабную наземную операцию на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд.

0: 7-ю бронетанковую бригаду «Гевати», бойцов многодоменного подразделения 888 «Рефаим» и другие силы, действующие под командованием 36-й дивизии при разведывательной поддержке Омана. Перед входом сухопутных сил ВВС Израиля нанесли массированные удары по объектам Хизбаллы в этом районе. Огневое прикрытие включало также артиллерийский и танковый огонь. Царь сообщил, что израильские военные пересекли реку Литани и расширили удары по Хизбалле севернее реки. Силы Цаля действуют вблизи Набати и готовы расширить наступление в случае необходимости. Тем временем, в связи с эскалацией конфликта на севере и расширением обстрелов со стороны Хизбаллы, больница «Галиль» в Нааре переводит свою деятельность на подземные этажи. Во время предыдущих раундов противостояния с Хизбаллой больница уже переводила туда свою деятельность. Больница «Зив» в Цфате также готовится к возможности переноса работ в подземный комплекс, несмотря на то, что больница не находится на линии фронта. Иранский корпус стражи исламской революции заявил, что над территориальными водами Ирана был сбит американский беспилотник MQ Predator. Сообщение было передано через агентство ТАСНИ. Центральное командование армии США пока это заявление КСИР не комментирует. Ранее Центком неоднократно опровергал заявление КСИР о поражении американских беспилотников и другой авиатехники. С 1 июня в Израиле ожидается новая волна подорожания молочных продуктов. По данным информационного портала Ynet, часть торговых сетей уже подняла цены на товары Тнува, Тара, Штраус и Махлевод Гад. Причем в отдельных случаях рост цен для покупателей оказался выше официального повышения, объявленного поставщиками. По сведениям издания, в некоторых сетях уже подорожали масло, творог, йогурт и молочные напитки и другие продукты. Калькалист ранее отмечал, что речь идет не об отдельном скачке, а о продолжении длительной тенденции. За последние 3,5 года расходы израильских домохозяйств на молочные продукты и их заменители выросли на 25,3% и достигли 11 миллиардов 700 миллионов шекелей, тогда как фактическое потребление в количественном выражении увеличилось лишь на 3,4%. НАСА сообщило, что в атмосфере над США в районе границы штатов Массачусетс и Нью-Гэмпшир разрушился метеороид. По оценке Американского космического агентства, мощность вызванного этим метеорного взрыва составила около 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Объект разрушился на высоте около 64 километров, двигаясь со скоростью примерно 120 тысяч километров в час. Жители региона писали в социальных сетях о громких хлопках, от которых дрожали дома. В НАСА подчеркнули, что речь идет о природном космическом теле, связанном с активным метеорным потоком, а не об обломках спутника или космическом мусоре. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность, после полудня возможен дождь на северо-востоке страны. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аждоде 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 25, в Бершеве на Голландских высотах 31, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, а высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на первом.

0: Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, что вы готовы к этой неделе, потому что мы готовы вас прогревать по полной программе. Совершенно верно, это прогрев-шоу на первом радио 89.1 FM, радио, которое всегда с тобой, хотите вы этого или нет. Итак, в студии Лена Семенова.
1: Доброе утро всем, слушай, хотите вы этого или нет, звучит как угроза,
0: честно. А нет, наши радиослушатели уже привыкли.
1: Хорошо, ладно, ну как это, в бой так в бой, но зачем так орать-то, да, Кристина Кипнис?
2: Нет, ну смотри, говорят же, да, когда ты пытаешься напугать противника, да, ты должен проораться. Я не думаю, что наши радиослушатели — это наши противники, хотя может быть, а может быть и нет, мы не знаем. Если бы мы знали, то мы не знаем, что с этим делать, а если бы даже знали, что с этим делать, то мы все равно были бы в растерянности. Да, Андрей Ежов?
0: Совершенно верно, друзья. Я надеюсь, что вы продрали ваши глазки, глазенки, глаза.
1: Глазищи.
0: Глазищи.
2: А может быть, даже некоторые уже сделали зарядку. 3-4.
1: Глазуни?
0: Да.
2: 3-4 закончили упражнение.
1: Прекрасно, прекрасно, на самом деле. Ребят, как прошли выходные?
2: Ой, у меня активно, занималась спортом, отдыхала, загорала, да-да-да, но это я пытаюсь, загорала, значит, отдыхала.
1: Ну все, уже все, отдых уже позади.
2: Закончился, 3-4 закончили упражнения.
0: А ты заметила, Кристин, как она раздразнила и такая, ну все, хватит. То есть ты начала отвечать ей на вопрос.
2: Это из серии, знаешь, что у тебя, как дела, да, хорошо, слушай.
0: Вот, понимаешь.
1: А зато Андрей у нас на этих выходных стал папой.
2: Да, поздравляем новоиспеченного папаня.
0: Папаню кого? Давайте уточним. Папаню собаки.
2: Ну вот зачем? Надо было как интригу оставить. Пусть бы накидали варианты.
0: Ой, сейчас бы началось. Дай бог здоровья вашему ребеночку.
1: Ну так он вот так и
2: есть. Попали, дай бог здоровья твоему ребеночку.
1: Девчонка такая классная, такая подвижная, такая, ух, прям суперская.
2: Длинноногая, с красивым хвостиком, а ушки-то какие.
0: Ну вообще, после этих слов ты интригу попадаешь. Весело.
2: Да, так вот ты уже успел сказать.
0: Стал папой и хвостиком.
2: И хвостик она, значит, радуется, когда видит папу с мамой. И ушко у нее одно черное, другое наполовину черное с розовым.
1: Ой, сама она по себе, и морда у нее такая прикольная.
2: Хорошо, что на тебя не похоже, Андрюш.
0: А мне говорят, наоборот, на меня похоже.
2: Не так похоже.
0: Что... Будем жить, как поется в одной песне, которую мы сейчас послушаем. Это группа «Градусы».
2: Ой, ну, давай. Отлично.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну.
2: Че?
1: Че по празднику?
3: Там вообще,
1: да. А начали хорошо, да? Интеллектуальненько получилось.
3: Че там, 31 да, мая у нас?
2: Да.
1: Последний день весны.
3: Ну, поздравляю.
2: Ой, все.
1: А где красивая дата? Где эти комплименты, числа?
3: Вот, смотри, я тебе сейчас объясню, где. Вот смотри, 41 год как? Значит, празднуется один определенный, значит, праздник одной определенной профессии.
2: Так.
3: И я считаю, что эти люди, ну, о них нужно прям вот разговаривать.
2: Ну, говори
3: эти
2: уже,
3: люди, да,
2: ну...
3: подожди ты. Телефончик сейчас тебе его дам. Да. Вот, эти люди, они, ну, являются уже как бы такой вот, ну, неотъемлемой частью нашего вот общества, да. Они нам помогают, они некоторых даже спасают. Кому-то усугубляют состояние, но потом вытаскивают. Короче говоря, день психотерапевта.
2: Слушай, как долго она говорила, да, и вот о такой простой, хотя на самом деле очень непростой профессии. Я знаю, что у всех психотерапевтов,
3: есть
2: у всех психологов, да, есть свои вот эти вот провизоры, им же тоже надо вот эту вот всю фигню сливать.
3: Куда вот именно, вот ты представляешь, вот, например, в день он принимает, ну, предположим, 5 человек.
2: Я же тебе говорю, у них тоже есть провизоры.
3: Да, обязательно.
2: Да, однозначно.
3: Потому что сегодня нету день дырки от бублика.
2: Дырки от бублика, да. Слушай, вот, кстати, а вообще это про что день дырки от бублика?
3: Это
2: вот...
3: Я думаю, это про тех, кто ничего не добился. Вот знаете, помните, как у нас в детстве, да, у нас самое грубое обзывательство какое было? Да ты дырка от бублика.
2: А, смотри, этот день призывает к оптимизму, потому что даже в самом пустом месте и в любой жизненной ситуации неприятности можно найти свой особый смысл, как знаменитая фраза «кому бублика, кому дырка от бублика».
3: Или где-то будет свой бублик.
2: Ага.
1: Сейчас мы, по-моему, в какую-то психологическую и философскую яму просто
2: забрели. Ну, да, понятное дело.
3: Мне интересно другое. Международный день близнецов. Во-первых, сейчас близнецы, если мы говорим про гороскопы, да, отмечают свои дни рождения. Здесь, значит, Международный день близнецов. Лена на правах Овна, так. Я требую, чтобы когда вот будет вот этот вот этап дня, празднования дней рождения Овнов, чтобы тоже был Международный день, например, баранов.
1: День баранов?
2: Нет, ну нет, я не согласна. Давайте лучше в другую сторону посмотрим. Сегодня Всемирный день блондинок.
3: О.
2: Вот, да.
1: Говорят... И химика, потому что как-то перегидролить-то надо.
3: Надо,
2: слушай,
3: да,
2: ну вот это
3: да.
2: Нет. Здесь, понятное дело, здесь все
3: речь мы, идет... Мы про натуральность,
2: вот,
3: Андрюс.
2: Да, да, мы про натуральность. Я уже говорила, кстати, об этом, что вот
1: есть
2: рыжих
1: вилочка,
2: и блондинок, блондинов, точнее, к 2100 году практически не останется на земле.
1: Не говоря уже о рыжих.
2: Да, да.
3: Ребята, так. Берегите себя.
1: Что?
3: Ну, блондинов же не останется.
1: А, господи, вот внезапно у тебя приступ.
2: Еще...
1: Как это? Как у бабушки это? Господи, берегите себя.
3: Сентиментально. Всемирный день попугая.
1: То есть попугаи, на самом деле, обалденно умные существа.
3: Это да.
1: У многих из них разум 5-летнего ребенка, друзья. Вы можете себе представить? 5 лет — это уже существо, которое хитрит.
2: Слушай, ну, с собаками то же самое.
1: Нет,
2: деле.
1: У собак не 5-летнего.
2: Ну хорошо, 3-летнего у собаки.
1: Но это большая разница в этом возрасте.
3: Ребята, вот сейчас аккуратнее, потому что сегодня день, о чем вы думаете, то и чувствуете.
2: Слушай,
1: а вот теперь, пожалуйста, можете раскрыть эту темку?
2: Нет, я, например, не представляю вообще, про что это. Сейчас
3: это
2: я Google спрошу.
3: Ресурс, это про поток.
2: Про ресурс, поток.
3: Это вот как ты, какие у тебя мысли, то и выходит, значит, в реальность твоей жизни. Поэтому следи за своими мыслями, чтобы тебя окружала жизнь о той, которую ты мечтаешь.
2: И ты абсолютно права. Это необычный праздник напоминания, который побуждает нас осознать прямую связь между нашим мышлением и эмоциональным состоянием.
3: А слушай, когда тетя Кристина ошибалась?
2: Я всегда повторяла, что мысль материальна.
3: Да.
2: Вот. И все.
3: Материализую здесь кровать и подушку с одеялом.
2: А денег? А денег?
3: Сначала надо выспаться, а потом будет денег.
1: Для всех любителей завтраков не можем не упомянуть то, что 31 мая 1884 года в США запатентованы кукурузные хлопья, друзья. Это
2: ненавижу
1: то...
2: кукурузные.
1: Ненавидишь кукурузу? Да? А вот какой ты завтрак любишь?
2: Я люблю кофе и максимум, там, я не знаю, какую-нибудь сладкую булочку маленькую. Или,
1: а каша?
2: Или с кунжутом? Нет. Можно с кунжутом, можно с изюмом.
3: А сосиской?
2: Главное, чтобы вкусненько. Нет.
1: Булочка с сосиской.
2: Либо обыкновенный бутерброд, понимаешь, там с сыром и с какой-нибудь пастромой, я не знаю, с колбасой.
1: Я на самом деле так понимаю, что мир поделился на белое и черное, на тех, кто любит кашу, и тех, кто ненавидит ее.
3: Да.
2: Я не говорю, что я ненавижу кашу.
1: Сказала.
2: Нет, сказала. Я сказала о том, она что на завтрак я не люблю вот кукурузные хлопья.
1: А я потом про кашу спросил.
3: А, ты спрашивал
2: ты
3: про
2: спросил
3: кашу?
2: Кашу на завтрак. Я сказала, нет,
1: да.
2: Кашу на завтрак я не ем.
3: Я выходила, что ли?
1: Да.
2: Видимо, выходила. Мы, по-моему, вместе с тобой выходили.
1: Также сегодня дни рождения у таких людей, как Паоло Соррентино. Это известный режиссер, который снял, кстати, замечательный сериал «Молодой папа».
2: Да.
1: Очень всем советую посмотреть.
2: Он очень клевый, мне очень понравился. Я обалдела от Джуд Лоу, какой он там. Ух, я смотрела просто, понимаешь, без остановки. Наверное, я буквально за сутки посмотрела весь этот сериал. Он красавчик. И сам по себе сериал тоже очень, кстати, глубокий. Там раскрываются всякие разные вот эти вот философские штуки.
3: И два гуся.
1: Николай Форелкин. Сегодня родился Николай Форелкин, или, как его все называют, Колин Фаррелл. Сегодня ему, между прочим, 50 лет, у человека юбилей полувековой. 50 лет этому голливудскому красавчику.
2: Да, согласна.
1: Ну и 96 лет.
2: Сколько?
1: Угадайте, кому.
2: Ну, давай, кому? Да, действительно, кому
1: никому угодно.
2: А
1: Клинту Иствуду.
2: Красавчик.
3: Ну, мы бы не угадали.
2: Хотя, честно сказать, вот вестерны я тоже не очень люблю.
1: Вестерны?
2: Вестерны, да.
1: Именно вестерны.
2: Вестерны.
1: Вестерн.
2: Хорошо.
1: Это вестерн, терраса,
2: бежик.
1: Конечно.
2: Да.
1: Ну и, конечно,
2: консервы и газеты.
1: Да, да, совершенно верно. У Владимира Кузьмина сегодня день рождения. Это известный...
2: Две звезды.
1: Да, да, да.
2: Две светлых повести.
1: Но мы сейчас послушаем другую песню его. Это моя любимая песня «Ты позвони мне среди ночи» Владимира Кузьмина.
3: А, прикольная, прикольная. Давай. Пошли звонить.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Хашива 9.
10: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
4: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, прогрев шоу продолжается. 7:31 на часах. Вы слушаете первое радио на вашей любимой волне 89.1 FM. В студии у нас Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов
3: и, соответственно, Лена Семенова.
1: Да, и у нас на подходе гороскоп. Давайте глянем, что там вещают звезды. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то по звездной раскладке сегодняшний день больше подходит для внештатных ситуаций, нежели для обычных рутинных дел. Поясняю. Сегодня возможны трудности самоорганизации, апатия, противоречивые поступки, в том числе и по отношению к деньгам.
3: Как ребята, она это весело говорит. Да. Сегодня вас ждет апатия.
1: Зато деятельность в авральном режиме сегодня способна дать превосходные результаты, то бишь такого волшебного пенделя. Также звезды говорят, что сегодня не лучший, правда, день для романтических встреч и знакомств. Уж лучше предпочесть африканским вот этим страстям или каким там бразильским, да? Что-то более спокойное.
2: Я же обалдела.
1: И семейное, и не требующее излишнего морального и физического напряжения, например, совместный поход в кино или в ресторан.
3: Лена, признавайся, что было на Занзибаре?
1: Сейчас я вам расскажу.
3: Где эти трое сыновей?
1: Все, что было на Ибице, остается на Ибице.
2: Так, овны. Этот день принесет вам прилив энергии и желание действовать без промедления. Также он хорошо подходит для завершения старых дел и наведения порядка в планах. А вот еще, возможно, неожиданная встреча с человеком из прошлого, а вечер лучше посвятить отдыху и близким людям. То есть шлете этого человека из прошлого и к своим близким.
3: В романтические отношения, которые сегодня не удадутся.
2: Да.
1: Они удадутся,
2: но не дадутся.
1: Они удадутся, но
3: не предадутся.
1: Но только если вот что-то такое более спокойное. Всякие разные вот экстремальные дела сегодня нет.
3: Тельцы, вам сегодня стоит обратить внимание на финансовые вопросы и покупки. Интуиция поможет избежать лишних расходов и принять верное решение. В общении важно сохранить спокойствие и не поддаваться эмоциям. Вечером возможны приятные новости от друзей или родственников.
1: Мне сразу вспоминается вот этот мем «Узбагойзя». Близнецы.
3: Вот мы испалили свой возраст.
1: Ага. Близнецы, для вас наступает время интересных разговоров и новых идей. Возможны полезные знакомства, которые пригодятся в будущем. Не стоит распыляться на множество задач сегодня одновременно, а вечер идеально подходит для творчества и любимых увлечений. Да.
2: Вяжите крестиком.
1: Не лежите, во-первых, а вышивайте.
2: Я знаю, я совместила два в одном.
3: Я поэтому завизжал.
2: Раки. Вам звезды рекомендуют сегодня прислушиваться к своим чувствам и не торопить события. День благоприятен для домашних дел и общения с семьей, а вот уже на работе или учебе может появиться возможность проявить себя. Главное, не волнуйтесь, к вечеру настроение заметно улучшится.
1: Вот спасибо.
3: Спасибо.
2: Опять же, что? Узбагойся.
3: Львы, вас ждут яркие события и внимание со стороны окружающих, а ваши идеи помогут найти поддержку у влиятельных людей. Просто не бойтесь брать инициативу в свои руки. Вечером звезды советуют устроить себе небольшой праздник. Ну, тут какой-то у львов синдром Бузовой. Никогда ничего не бойтесь!
2: Жизнь одна!
1: Девы, сегодня вам стоит сосредоточиться на деталях и не спешить с выводами. День подходит для планирования и решения накопившихся вопросов. Возможно, небольшие задержки, но они никак не повлияют на итоговый результат.
3: Да?
1: Вечер же будет удачным для спокойного отдыха.
3: Спасибо.
2: Хотя не в твоем случае, Андрюш.
1: Так что узбагойся.
2: Весы. Вам предстоит день, наполненный общением и новыми впечатлениями. Это хорошее время для переговоров, встреч и обсуждения важных вопросов. Постарайтесь избегать конфликтов и сохранять дипломатичность. А вот в личной жизни возможен приятный сюрприз.
1: Слушай, вот если говорить про дипломатичность, иногда вот, да, ты вроде дипломат-дипломат, но на лбу у тебя такие титры.
2: А я против дипломатичности. Надо сразу в бой.
3: Слушайте, переехав в Израиль, я перестала любить сюрпризы.
1: Я и так их и до того не любила, но вот здесь...
3: А здесь не, спасибо, ребят, сюрпризы не в этой стране.
1: Не надо. Поехали
2: дальше.
3: Оставьте себе. Скорпионы, сегодня вам стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию. День поможет разобраться в мыслях и определить дальнейшие цели. Не исключены интересные предложения, связанные с работой или финансами, а вечером отложите все дела и побудьте наедине с собой.
2: Ой, это хорошо.
3: Слушай, очень хороший совет для того, у кого нет ни детей, ни жены.
2: И собаки.
1: И собаки тоже, в том
3: и кошки.
1: Числе.
2: И кошки.
3: И хомячка.
1: Стрельцы.
2: Даже попугаев.
1: Дорогие стрельцы, вас ожидает активный и насыщенный день. Появится возможность узнать что-то новое и отправиться в небольшую поездку. Ваш оптимизм поможет справиться с любыми трудностями. А вечером ждите хорошие новости издалека.
2: Опять они не работают.
1: Ага.
2: Эти стрельцы. Я их начинаю уже не любить. Козероги, вам сегодня просто необходимо проявить терпение и выдержку. Некоторые вопросы потребуют больше времени, чем ожидалось. День благоприятен для работы с документами и долгосрочного планирования. А вот уже вечер принесет чувство удовлетворения от проделанной работы.
3: Вот, а вы заметили?
1: Логика логична.
3: Вы заметили, в этот раз у стрельцов, как обычно, все прекрасно.
2: Ага.
3: А у козерогов, козероги поменялись с девами. Сегодня козероги работают.
2: Они всегда работают. Ты невнимателен.
3: Водолей, будьте открыты для неожиданных возможностей. Внезапно. Новые идеи и нестандартные решения помогут добиться успеха. День благоприятен для общения с единомышленниками. А вечером, возможно, интересная встреча или вдохновляющий разговор.
1: Ну и рыбы. Вам звезды советуют доверять сегодня своей интуиции. День подходит для творчества, саморазвития и задушевных всяких бесед. Не стоит переживать из-за мелочей. Многие вопросы решаются сами собой. Вечер подарит гармонию и приятные эмоции.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Цитируя один мультик известный советский. Какие новости, сестрица?
2: Какие новости, сестрица? Ребята, я тут прочитала давеча такую новость, вы просто обалдеете.
1: Ну, давеча, давайте.
2: Причем это новостишка наша, местная, израильская. Так вот, израильская, одна очень известная торговая сеть, которая специализируется на бытовой технике и электронике. Я думаю, что вы понимаете, о ком речь. Так вот, она начнет продавать роботов с искусственным интеллектом для помощи по дому, робота-щенка и экзоскелет для туристов и людей с ограниченной подвижностью.
3: Продолжай. У меня есть пару вопросов. Чуть не заорала, беру, а потом остановилась.
2: Дело в том, что компания вот эта, да, она намерена открыть вот нашему израильскому потребительскому рынку революционное достижение персональной робототехники. Это тренд, который набирает обороты в крупной сети по продаже электроники в Китае, в Японии, в странах Персидского залива и Штатах.
3: Функционал.
2: Смотрите. Первой моделью станет полугуманоидный робот с руками, как у человека, но без ног, по цене от 150 тысяч шекелей.
3: Так.
2: Характеристики. Рост вот этого полугуманоидного робота с руками 1,40 м. Вес приблизительно 80 килограммов. Он способен работать от 8 до 16 часов на одной зарядке. Оснащен парой бионических рук, у него 34 прям сустава, позволяет удерживать предметы и поднимать грузы весом до 12 килограммов.
3: То есть грузчикам подойдет.
2: Вместо ног четырехколесная платформа, которая обеспечивает маневренное передвижение в помещениях. Что умеет этот робот?
3: Наконец-то.
2: Смотрите, он умеет работать в жилом пространстве, убирает комнаты, освобождает обеденный стол, застилает постель, собирает одежду и загружает ее в стиралку.
3: Идеально.
2: Раскладывает вещи по местам и даже подает кофе.
3: Беру.
2: Его руки способны удерживать чашку вместе, между прочим, с блюдцем.
1: Класс.
3: Хочу два.
1: Кристин, это... тогда 300 тысяч шекелей сдавай сюда, вот я тебе куплю, поеду.
2: За 300 тысяч.
3: Слушай, за 300 тысяч я сама себе куплю.
2: Смотрите.
3: Подари мне.
2: Как это чудо учится? И не смотрите на видеотрансляцию. Короче, как вот этот полугуманоидный парень учится? Задачи осваивает он методом демонстрации. То есть ему нужно записать видео нужного действия, и после чего он несколько часов обучается по этим видосикам, и только после этого приступает к работам.
3: То есть правильно ли я понимаю, вот это видео нужно, значит, записать один раз самому все вот это сделать?
2: Ну, может быть, может быть.
3: И он такой один раз посмотрел.
2: Не один раз, он изучает это, изучает, можно ему записать несколько. И, блин, вот ты у меня так спрашиваешь, как будто я вот сама продаю.
1: Ты заметила, она сегодня агрессивная?
3: Я покупаю или не покупаю?
2: Вы лучше спросите, как с ним общаться.
1: Кристин, подожди, не будем.
3: Не-не-не-не-не, подожди, я же говорю, я же задумалась. Лен, а с ним общаться как?
2: Рассказываю. Через eSkin интерфейс, который привязан к личному аккаунту чата GPT пользователя.
3: То есть
2: через...
3: вот так я ему не могу сказать, ты не туда чашку понес.
2: Я так понимаю, что нет. Сейчас поддерживается, причем сейчас только поддерживается английский язык, однако в следующем месяце, чтобы вы понимали, добавится уже и иврит.
3: У меня, раз пока английский, да. What is your name?
1: Тони!
3: Тони!
2: Смотрите, ребята, помимо вот этих гуманоидных, вот этих вот человекоподобных роботов, да, в продаже появится робот-щенок для эмоциональной поддержки. Знаете, сколько это чудо стоит?
3: А для эмоциональной поддержки? У Андрея вон уже есть эмоциональная поддержка.
2: Я понимаю, но, может быть, кто-то не готов брать, вот, ну, скажем так, живую
3: игрушку.
2: Тогда
3: можно было выключить его от сети, да, и поехать отдыхать.
1: Ну, извините, мой живой стоил 1500 шекелей, а тут 150.
2: Нет, это человек-гуманоид. Робот-щенок стоит 2800.
3: Ты выходишь, что ли,
1: Андрюш? А зачем мне робот-щенок?
3: Да тебе никто его не предлагает.
2: Тебе его никто не предлагает.
1: Да, какая она зла сегодня. В общем, друзья, хотел бы я сказать, вернемся с небес на землю.
2: Подожди, тут же еще в продаже...
3: Светлана Орифлейнман, она не договорила.
2: Ребята, экзоскелет. Экзоскелет.
3: Вот, да, что это?
2: За 6 тысяч. Это
3: зачем?
2: Носимая система для поддержки ног и облегчения ходьбы и подъема по лестнице. Вес конструкции 2,5, чуть меньше, чем 2,5 килограмма. Смотрите, просто при подъеме эта система обеспечивает обеспечивает толчок, снимающий нагрузку с мышц, а при спуске тормозит, защищая коленки.
3: Круто.
2: Угу. По данным производителя, устройство снижает энергозатраты пользователя до 30% и предусмотрено два режима работы: обычный и спорт, с 8 уровнями поддержки в каждом.
1: На самом деле это очень круто, потому что сколько это поможет стоит? Огромному количеству...
2: Экзоскелет стоит 6 тысяч.
1: Огромному количеству стариков, которые страдают переломом бедра, шейки бедра, и инсультами, которым тяжело ходить. Вот, допустим, моя бабушка. Они просто смогут ходить полноценно.
3: А вы услышали, что он стоит 6 тысяч?
2: Да.
3: Этот 150... Очень подъемно.
2: Да, вполне.
3: Ну, не 150, а 6 тысяч.
1: Вот именно, да.
3: Ну, не шекели, спасибо, я что так уточнил. Понимаю, да?
2: Шекели? Речь про
3: может,
2: шекели.
3: Хотя бы это взять?
2: Про израильскую сеть, что купить, понимаешь? Хочется. Вот,
1: я понял. А, приступ шопоголизма.
3: Да.
1: Я понял, хорошо.
2: Просто чтобы было.
1: Просто красивенько.
2: Даже если не понадобится. А еще если этот экзоскелет розового цвета и в стразиках?
3: Нет, да не вообще.
1: Вы что, издеваетесь, что ли?
3: Ну что за радуга?
1: Ты заметила? Ты заметила, как Лену бросает от того, что она нам выцарапает глаза сейчас?
3: Нет,
1: розовенькая.
3: Нет.
1: Прошла минута, Лен.
3: Ребят, значит так, это 6 тысяч шекелей, соответственно, подъемная сумма практически многим. Можно там на платежи разбить, да? Теперь смотрите. А кто у тебя дома живет? У меня живет кот, собака и экзоскелет.
2: Экзоскелет, ага, прикольно.
1: Да, представляешь, звучит. Встречает.
2: Ага, и ты становишься киборг, да? I'll be back.
3: Я лифтом перестану пользоваться. Что, зря купила, получается?
1: Нет, слушай, если...
2: Вылезай из моей машины, понимаешь? Лена,
1: Кристина, если там придумают в этом экзоскелете возможность спрыгивать, допустим, вот я живу на третьем этаже, ну,
3: с парашютом.
1: Нет, спрыгивать на это с помощью этого экзоскелета, и как бы спрыгнул и пошел. Чтобы не спускаться по лестнице. И также запрыгнуть. Цены ему нет тогда.
2: Ну, блин, тут к разработчикам все вопросы. Да.
1: Лена, немножко что-то ты...
3: Ну, теперь у меня жизнь...
1: Да,
2: слушай, как говорится, за что купила, зато продаю.
1: А вот я об этом и говорю. Мне кажется, тебе, по-моему, денежку дали.
2: А ничего подобного. Я нигде не обратила внимания.
3: Лена, у меня вопрос. А вот это вот гуманоидное первое, оно полы моет?
2: Видимо, моет. Раз она убирается в квартире.
3: Ребят, подарите мне вот на день рождения Новый год.
1: Подожди, а мы...
2: так на 10 лет вперед, да.
1: Мы все обходим этой стороной. Робо-щенок что делает?
2: Робо-щенок?
3: Он помогает морально тебе.
2: Да.
3: Угу. Просто
2: он
3: такой милый-милый.
2: Цифровые глаза, мягкая шерсть, сенсоры прикосновений по всему телу и температура поверхности 38 градусов.
3: Это, кстати, можно перед тем, как завести настоящего, вот, когда есть маленькие... У кого, вернее, есть маленькие
1: мне
3: дети.
1: Мне уже поздно.
3: У тебя нет маленьких детей, потому что. Вот у кого есть маленькие дети, чтобы они правильно научились общаться с животными. Хорошая штука. Надо брать.
1: 7:55 утра, 31 мая 2026 года. Друзья, конец весны, начало лета. Не переключайтесь.
3: Календарный.
1: Ну,
3: лето-то
1: да.
3: У нас уже есть.
1: Ну хорошо.
2: Лето есть, а календарное наступит, а весна календарная.
1: Вы какие девочки сегодня максимально душные. Хорошо, это вообще моя прероговица. Так что, Лена Семенова,
2: Кристина Кипнис,
3: Рыца, Андрей Ежов.
1: Спасибо. Вот, на этой аляпистой ноте.
2: Я тебе говорю, короче, оставайтесь.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
5: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
10: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: На юге Ливана погиб военнослужащий Цаалям. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Разрешено к публикации, что в ходе боевых действий на юге Ливана погиб старший сержант Михаил Тюкин, 21 года, из Ашкелона. Он был бойцом 846-го разведывательного батальона бригады Гевати. В том же инциденте еще четверо израильских военнослужащих получили легкие ранения. Причиной стала атака дрона «Камикадзе», запущенного боевиками «Хизбаллы». Глава партии Яшар Гади Айзенкот, комментируя события на севере Израиля, заявил, что это не прекращение огня, это война с участием одной стороны. Правительство, для которого самое главное – безопасность граждан, уже давно разрешило бы Цаалю свободно действовать на всей территории Ливана, не связывая армии руки и не накладывая ограничений. Лидеры, которые не умеют принимать тяжелые решения, утратили моральное и этическое право управлять Израилем, заявил Айзенкот. Тем временем Цааль захватил

0: европейских полях после победы над Арсеналом. Они громили магазины и устраивали поджоги. Столкновения также произошли возле городского стадиона. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что было проинформировано об ударе беспилотника по турбинному зданию на Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины, которая в настоящее время находится под контролем России. Согласно отчету, переданному агентству, удар пробил дыру в здании. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность инцидентом и заявил, что атаки на ядерные объекты – это как игра с огнем. Агентство запросило доступ к поврежденному зданию для его детального осмотра. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. После полудня возможен дождь на северо-востоке страны. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аждоте 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 25, в Иршеве на Голландских высотах 31, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, 8.07, второй час пошел, это значит, что Прогрев Шоу продолжает свою работу. В этой студии вместе со мной готовы ворваться в эфир для того, чтобы мы вас разбудили, подготовили к этому дню, и не только к этому дню, а именно к трудовой неделе, с чем мы вас и поздравляем. Лен Семенова.
2: Доброго утра всем, Андрей Ежов.
3: И Кристин Кипнис, соответственно.
2: Здравствуйте. Здрасте. Всем. Да.
3: Ну, до этого мы говорили про роботов.
2: Да.
3: Про роботов, про всяких робособак, что еще, гуманоидов.
2: Экзоскелет, да.
3: Какие-то просто невозможные вещи, о которых ты слышал только в книжках и
2: видел
3: в кино.
2: Слышал в книжках, но уже вот сейчас, по-моему, даже с начала следующего месяца одна из ведущих вот электробытовых сетей будет продавать все эти штуки.
3: Ну, хотелось бы спуститься с небес на землю, но не получается, потому что Wizz Air к нам все-таки вернулся.
2: Да.
3: Это раз, это хорошо.
1: Поздравляю.
3: Это значит дешевенькие авиабилеты. Это раз. Барбара
2: стоит.
3: Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф этого утра.
1: Это мы.
3: Да, Лен Семен, Кристина Кипнис, Андрей Ежов.
2: Подождите секундочку, их было шестеро.
3: В смысле?
2: Я потом
3: в сказке три поросенка, их было шестеро. Понятно.
1: Да. Но мы же не в сказке, поэтому их было шестеро.
3: Мы не в сказке, мы гуманитарии, друзья.
1: Да.
3: Давайте с небес на землю спустимся. Вчера вечером, поздненько, но все-таки, ПСЖ, Paris Saint-Germain, французский клуб, таки взял Лигу Чемпионов во второй раз подряд.
2: Воу-воу.
3: Это впервые в истории. Это очень...
2: Чё, клёво?
3: На самом деле, это клёво. После этого, да, как уже до этого Лидия Топпельберг в новостях сказала о том, что были после этого всякие погромы.
1: Ну, не без этого.
3: Естественно, да, там ОМОН, местный французский, приходил всех разнимать.
1: ОМОН-МОН.
3: Нюн-нюн.
1: ОМОН-НОМОН-МОН.
2: Ой, ребята, слушайте, ну,
3: по-моему, у нас какой-то мозговой червь общий на троих.
2: Если продолжать тему, скажем так, спорта, футбол, это на самом деле очень круто. Я в свое время тоже ходила по всем вот этим играм
1: и так
2: далее. И мы с Андреем,
1: да?
3: Да, представьте, смотрите, как расстроен Милан, который
2: почему?
3: Болеет за Арсенал.
1: Чем позвоним?
3: Нет, не будем. Мы не будем.
2: Так, я хочу просто продолжить. Смотрите, я хочу продолжить тему спорта. Тут мировые соцсети продолжают обсуждать новость о том, что Швеция якобы первой в мире признала, извините, секс официальным видом спорта и даже планирует чемпионат.
3: Мне нравится, как Лена извинилась за слово «секс».
2: Да.
3: Извините.
2: Ну, просто, может быть, для кого-то все это дело режет слух. Да,
1: да,
2: так вот,
1: секс — нормальное
2: писали,
1: слово.
2: Что участников ждут 16-часовые матчи, оценка выносливости, темпа, поз и честное судейство. Говорили, что камер вот в этих комнатах, не будет, только подключенные к телу
3: датчики.
2: А смысл
3: соревнования?
1: Реально, так это можно все угодно наплести.
2: Подключенные к телу датчики, вот. Короче, ребята, просто они-то обсуждают вот в соцсетях, но это звучит как мечта, но разочарую.
1: Мечта.
3: Представьте себе вместо...
2: Ребята, это фейк чистой воды.
1: Нет. А вот представляете...
3: Ну, разогнать-то мы эту тему должны.
1: Если бы это не был бы фейком, то а ты кто? Я мастер спорта по прыжкам там, да. Я там кандидат мастера спорта большого тенниса. Ребята, закуривай сигарету.
3: А ты?
1: А я... Мастер спорта по сексу.
2: Прекрасно.
3: Или, знаешь, а ты мастер спорта по какому виду спорта? И он такой, не покажу.
1: А теперь, ребята, держите меня все двое, семеро, или как
3: Лена сказала. Ну, я думаю, на чемпионате мира по сексу так и было.
1: Шесть поросят, как утверждает Лена. А теперь представляете их кубки. А медали в виде чего?
3: Ты имеешь в виду форму?
1: Форму, да. А медали в виде чего?
3: Содержание.
2: Слушайте, дело в том, что...
1: Презервативов?
2: Дело в том, что, понятно, фейк-то фейком, но, как оказалось, местный союз спорта, шведский, да, официально послал автора этой идеи...
1: На тот самый орган?
2: На тот самый орган, видимо. Владельца стриптиз-клуба, это вот был этот вот, который закинул вот эту вот всю мысль, владелец стриптиз-клуба, короче, они послали его подальше.
3: Организация пошла по пушистому зверьку.
2: Со словами «у нас есть дела поважнее».
1: Что может быть важнее? Не согласна я. Предлагаю комитет собрать.
2: Баба-Яга против.
1: Баба-Яга против. Я за такой спорт.
3: Слушайте, а
1: только я чур сижу в жюри.
3: Слушайте, а интересно, с каким...
2: Начинается.
3: Лен, Кристин, как вы думаете, с каким видом спорта это можно вообще сравнить? Как-то скомпилировать?
1: По нагрузке?
3: Слушайте.
1: Ну, с теннисом можно.
3: Окей, а вот представьте себе, приходит туда жюри по фигурному катанию. За артистизм-то они тоже должны
1: поставить.
3: Не верю,
1: хочу... Покажите этот элемент еще раз.
3: Какой это Гамлет? Какой это Гамлет? Быть или не быть?
1: Тяните носочек.
3: Да.
2: Какие
3: итак,
2: вы, ребята,
3: сказка...
2: Какое счастье, да. Что это фейк.
3: Я уверен,
2: серьезно.
3: Победил.
1: Какая жалость,
3: я уверен,
1: что это фейк.
3: Я уверен, что победила какая-нибудь пожилая пара, фанаты союза мультфильма, поставив Винни-Пуха, и такие, входит...
1: Нет, Андрюш, смотри, мы все знаем, что спортсмену, век спортсмена, да,
2: выходит.
1: Очень короток. Ну, мы, подождите, ребят, мы знаем, что у спортсменов век короткий, да?
2: Да.
1: То есть, соответственно, в 30 лет ты уже, ну, как бы, выходишь из вот пригодного возраста, да, скажем так, физика у тебя страдает и так далее. В этом спорте есть ограничения по возрасту?
3: Вот не знаю.
2: Слушайте, ну мы этого не узнаем, потому что это неправда.
1: А подождите, а медосмотр, как они проходят? Какие там критерии?
3: Слушай, во всем мире...
1: Допинги
3: считают? Ты успокоишься, женщина.
1: Да нет, меня прет! А допинги...
3: Слушай, я уверен, что в зависимости от возраста.
2: Ты понимаешь, какая она продуманная вообще, а? Правильный вопрос.
1: Слушайте, 11 лет не тому спорту отдала.
3: Мне кажется, обычно мы говорим «век живи, век учись», после вот этих соревнований «век живи, век лечись».
1: Ой, ребят, я не знаю, что, как вы выгнете.
3: Что сделать?
1: Короче, закройте меня в другой комнате, но я хочу узнать, как у них проходят тренировки, сборные есть ли, как они представляют свою страну.
2: Ба-бам.
1: Кто тренер и как он тренирует?
3: Ребята, то есть тебя только это смущает? А какой
1: меня
3: гимн?
1: Это вообще не смущает.
3: Подожди, а какой гимн у этих соревнований?
1: I'm sexy and I know it.
2: Слушайте, я уже жалею, что я вам об этом всем рассказала. Никому не говорите. Никому.
1: Не, Лен, мы никому. Мы же здесь обсудили
2: все. Да, все обсудили.
3: Я тебе, конечно, верю. Это наш с тобой секрет.
1: Всем и каждому скажу.
2: Боже. Так,
3: о,
2: всё.
3: Давайте
2: музыку послушаем.
1: А какая травма считается? Вот смотрите, у спортсменов потянул.
2: Выключи ей микрофон в конце концов,
1: подождите,
2: потому что она сейчас.
3: Остапа понесло.
1: А какие там есть правила? Например, в теннисе нельзя бросать ракетку и ругаться на судью. Какие там правила?
2: Вопросики. Музыка на первом.
1: I'm sexy and I know.
3: Песня Mistress.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
3: Прогрев шоу, дорогие друзья, продолжается. И сейчас внимание всех, кто слушает Первое радио, особенно бойцы, бойцы резерва, их семьи, которые сейчас с нами в дороге, дома или на работе, неважно, чем вы занимаетесь. Информацию, которую мы хотим донести до вас, очень актуальна и важна. Для вас создан целый пакет поддержки. Это гранты, выплаты, жилищные льготы, ваучеры на отдых, цифровой кошелек и еще много преимуществ, о которых важно знать каждому из вас. Программа эта включает специальные условия для студентов, наемных сотрудников, предпринимателей, и, конечно, для супругов, которые держат тыл и поддерживают дом. Государство, внимание, ребята, ушки на макушке, государство приняло решение поставить вас в центр внимания в период войны и выделило для этого отдельный специальный бюджет. И сейчас расскажу немножко о льготах, которые важно знать. Для бойцов боевых подразделений жилищные льготы. Размер вашей скидки увеличен и может достигать 150 тысяч шекелей. Это реальные деньги на пути к собственной квартире. Дальше. Карта Fighter. Она же цифровой кошелек, она дает специальный бонус для резервистов боевых подразделений. Как это работает? Ну, смотрите, если в прошлом 2025 году у вас было не меньше 10 дней резервной службы по приказу ЦАВ-8, то вы получаете начисление за каждый день службы. С 10 по 30 день 30 шекелей в день, с 31 дня это уже 80 шекелей в день. Максимум до 5000 шекелей в подарок на эту самую карту. Еще одна хорошая новость. Уже в текущем 2026 году условия становятся еще лучше. Теперь достаточно 10 дней службы по любому типу приказа, включая обычные, чтобы получить право на льготу в зависимости от уровня вашей активности. А на сайте резервистов, между прочим, вас ждут еще и дополнительные льготы. В итоге, ребята, это большой, очень разнообразный и, главное, очень полезный пакет, который касается всех сфер жизни бойцов и их семей и близких. Зайдите прямо сейчас на сайт резервистов Милуим или на пишите запрос «Милуим» в Гугле и переходите по первой же ссылке. Я проверяла, это работает. Не отказывайтесь, дорогие друзья, от того, что вам положено. Это ваше право и ваша заслуга.
2: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте «Милуим», какие льготы вам положены.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон ЛеЦион. Бен Цви 23.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я бы мог сейчас начать этот эфир с того, что близится. Закончилась Лига Чемпионов. Начинается чемпионат мира по футболу.
2: Но
1: кое-какой другой чемпионат, по-моему, проходил, да, Лен?
2: Какой?
1: Недавно.
2: Никакой он не проходил. Это все фейк. Это все неправда.
1: А уже не докажешь. Уже завирусилось.
2: Ничего подобного. Да, завирусилось, но это неправда. Все неправда.
1: Эффект Манделы называется.
2: Никому верить нельзя.
3: Я думаю, сейчас очень многие
1: расстроились. На этом чемпионате уж точно.
3: Потому что могли бы стать мастерами спорта.
2: Ну, могли бы, но, ребята, к сожалению, официальные разряды и мастерские, как там эти звания, отменяются.
1: А мне интересно, а КМС там есть разряд?
2: Ребята, тренируемся исключительно на любительском уровне. Вам, я так понимаю, что вас это просто очень задело,
1: да? Нет, ну там, скорее всего, там не пояса, а ошейники, белый ошейник, синий ошейник, зеленый, черный.
2: Так, давайте перейдем от этого всего к чему-нибудь другому.
3: Вот можно к медведям.
2: Давай.
3: Смотрите, значит, вот вопрос. Почему белых медведей невозможно обнаружить с помощью тепловизора?
1: Звучит как анекдот.
2: Нет, вопрос армянскому радио, да?
3: Да, да, да. А чему белых медведей вот этих вот невозможно обнаружить с помощью тепловизора, да?
1: Так, нас забанят за расизм,
3: да? Брат, слушай, значит, на фото, там предоставлены были фото, значит, как должен выглядеть представитель млекопитающих в тепловизоре. И вот на фото, как выглядит белый медведь, и показали, как выглядит человек, да? И вот смотрите, выяснилось, это совершенно случайно, когда ученые пытались подсчитать численность белых медведей, значит, в антарктических условиях визуально обнаружить белого медведя довольно и так сложно, поэтому ученые пытались подсчитать вот это вот число, значит, особей с помощью тепловизора. И выяснилось...
2: Ага. И ничего не выяснилось,
3: но выяснилось другое, что, значит, посредством прибора обнаружить полярного хищника почти так же невозможно, как и обычным зрением. А причина всему этому, значит, кроется в толстом слое подкожного жира, более 10 сантиметров, да, и уникальных свойствах шерсти, которые позволяют зверю сохранять тепло. Вот из-за этого и невозможно. То есть тепловизор реагирует только на температуры, отличные от окружающей среды, а температура поверхности шерсти белого медведя полностью не совпадает. И именно поэтому их и так-то увидеть невозможно. И даже с помощью прибора тоже. Поэтому как-то надо другие способы искать, чтобы вот численность-то подсчитать.
2: Ну, надо найдем, как говорится.
3: Ну, будем искать.
2: Слушайте, кому что, а я про отдых. Смотрите.
3: Давай. В начале недели про отдых.
2: Уже в этом году в немецком Гюнсбурге откроется первый в мире полностью иммерсивный отель по мотивам Гарри Поттера.
3: Вау!
2: Что стоит знать перед тем, как бронировать вот этот волшебный в буквальном смысле слова отдых. Значит так, отель находится на юге Германии, примерно на полпути между Мюнхеном и Штутгартом. Добраться легко на поезде или на машине. Второе. Номера будут оформлены в стиле факультетов Хогвартса с игровыми деталями и атмосферой полного погружения. Ну, иммерсивный, понятно.
3: Прикольненько.
1: Вот. А можно будет человека за Авада Кедаврить?
2: И самое главное, ребята, точные даты открытия и информация о бронировании пока не объявлены.
3: Ну, нормально же начали.
1: Кстати, тоже про бронь, отели и отдых.
3: Давай.
1: Вот так вот озаглавили эти газеты.
3: Как вы можете?
1: «Война за лежаки».
2: Так.
1: Это название покруче «Мстителей», я считаю. Отели Израиля вводят запрет на привычную практику. Усиливают борьбу с привычкой бронирования лежаков полотенцами. То есть теперь нельзя будет сделать вот этот вот ход конем, что... Туаля, просыпайся 5 утра, сходи, займи лежаки. То есть уже вот это будет сделать нереально. Так что, дорогие друзья, как говорит Лена Семенова, ушки на макушке.
2: Ну, это
1: и
2: да.
1: Лучше пораньше сходите на завтрак, забейте лежак и живите спокойно.
2: Слушайте, еще одна есть новость. Вот Кристина рассказывала про белого медведя, которого невозможно тепловизором обнаружить, да?
3: Да.
2: А я вам хочу рассказать про 600-килограммового южного морского слона по кличке Нил, который стал абсолютной звездой соцсети. Толстенький, да там огромная туша. Короче, это гроза прибрежных городков на юге австралийского острова Тасмания. Этот парень массивный, да, регулярно выходит на сушу, парализует жизнь местных жителей и устраивает хаотичные погромы. Знаете, какие главные преступления этого парня?
3: Какие?
2: Он срывает рабочий день, смотрите.
3: Да кто же его за это судить-то будет?
2: Зовут его, я уже сказала, Нил. Он проснулся после того, как улегся спать прямо на подъездной дорожке у дома местной жительницы, намертво заблокировав ее автомобиль.
3: Он
2: таким образом ей пришлось просто звонить боссу и объяснять, что она не придет на работу, потому что ее машину взял в заложники огромный морской тюлень. Вы можете себе, вот вы бы поверили, если бы вам позвонили?
3: Нет. Нет, у меня вопрос, ну как бы, нет, я бы поверила.
1: Моя классная руководительница в школе не поверила бы.
3: Потому что я, когда там, ну, были времена, когда я ходила на свидание, если я не хотела идти на свидание, я говорила, слушай, мне крокодил еще купать.
2: Смотри, дальше. О, парень Извини. Обожает устраивать затяжные сиесты прямо посреди оживленных загородных дорог в окрестностях вот этих городков. Дальше. Он методично уничтожает пластиковые дорожные заграждения и конусы.
3: Потому что не надо.
2: Использует их как игрушки, а в одном из городов он вообще полностью снес деревянный забор местного агентства недвижимости.
3: Потому что он был плохой, этот забор.
2: А вот так.
1: Не заслужил.
2: А еще из-за своего упрямого характера вот этот вот тюлень по имени Нил, который 600 килограммов весит, ложится у двери местных офисов и перекрывает лодочные пандусы, мешая рыбакам спускать катера на воду.
3: Боже потому что мой. Ему мало рыбы.
2: Блокирует бизнес парень. Это
3: да
2: просто
3: он
2: рыберский захват.
1: Кстати, я сначала даже перепутал, за что приношу извинения, но с толстеньким не перепутал, видишь. Завирусился сейчас самый милый слоненок на свете.
3: Боже зимой.
1: Знаешь, какой?
3: Кто?
1: Он чересчур толстый.
3: Не мой хороший.
1: Он маленький, видимо, у него какая-то у слона слоновья болезнь, не знаю. Но, в общем, он шире, чем выше.
3: Да. Прикольно.
1: Да, у него очень толстые лапы.
3: Давайте
1: очень.
3: Далеко от животных не отходить.
2: Давай.
3: Вот в Антарктиде, Антарктиде, господи, простите, впервые заметили необычного желтого пингвина, представляете?
2: О-о-о.
3: Да, он как бы, ну, среди своих сородичей находился, значит, на берегу. И в отличие от своих собратьев, ну, с того же острова, это вот эти вот, которые черно-белые, да, вот фрак и все такое, как мы и знаем, у него все было в золотистых оттенках, характерных для пингвинов-скалолазов. И этот феномен можно объяснить лейкизмом. Лейкизмом. Mm-hmm. Это генетическая особенность, которая приводит к частичной потере пигментации. Именно поэтому его ласты и все тело имеют желтоватый оттенок, а глаза, ребят, не красные, как вы могли подумать, что является характерным признаком альбинизма, да? Нет, у него зеленые глаза.
1: Класс!
3: Вы представляете, какой он красивый?
2: Мне, кстати, Андрей только что показал фотографию этого слоненка.
3: Козы.
2: Он похож на мамонтенка.
3: Боже мой, что
2: вот
3: за
2: ему
3: булечка?
2: Вот ему бы еще шерсть и мамонт, ну, самый натуральный.
3: Ну,
2: правда.
3: Он красивый.
1: Пусть мама услышит, пусть мама придет.
3: Я хочу к тебе забавлять.
1: Доводим Кристину Кипнис до слез.
3: Я хочу к тебе
1: забавлять.
2: Песня, срочно. Чтобы были потеряны котики и тюлени, и слоны, и собакины, и крокодилы.
3: Не за
1: сто. А у меня, слушай, а у меня тут песня «Не плачь».
2: Давай.
3: О, давай.
1: Еще одна. Это про чемпионат.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
3: Орион Чокопай.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
5: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
10: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Кассе Шоумен.
12: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
13: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
14: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
2: Абсолютно точно, дорогие друзья, сейчас важная информация для военнослужащих, резервистов и их семей. Наше государство официально закрепило за вами и вашими близкими статус абсолютного приоритета. Для этого был выделен отдельный масштабный целевой бюджет, который будет полностью направлен на вашу прямую поддержку. Сегодня для вас развернута комплексная государственная система помощи. Она включает в себя разнообразные гранты, прямые выплаты, существенные жилищные льготы, субсидии на семейный отдых, цифровой кошелек и множество других преференций. Обо всех этих возможностях необходимо знать, потому что система учитывает особые жизненные обстоятельства каждого. Студентов, наемных сотрудников, владельцев бизнеса и, разумеется, супругов, на чьих плечах полностью держится домашний очаг и тыл, я бы сказала. И вот лишь часть ключевых льгот, о которых вам помнить важно. Итак, вам положены жилищные преференции, то есть повышенные шансы в государственных розыгрышах популярной программы «Квартиры со скидкой». Если ваш суммарный стаж резервной службы составляет не меньше 60 дней, вы приобретаете весомое преимущество и право на первоочередное участие в лотереях. При этом вероятность вашего выигрыша возрастает и составляет от 25 до 50%. Далее, семейные субсидии на отдых. После тяжелейшей службы и долгой разлуки с близкими вам гарантировано право на полноценный совместный отдых. Военнослужащие, отслужившие 60 дней в резерве по указу ЦАФ-8, с момента начала боевых действий гарантированно получают ваучер на отпуск. Если в минувшем 2025 году вы также суммарно отслужили 60 дней, то вам полагается уже второй аналогичный ваучер. И главное нововведение на этот 2026 год. Теперь планка снижена. Достаточно отслужить всего 45 дней в течение года при любой форме службы, чтобы рассчитывать на получение дополнительного ваучера. Номинальная стоимость каждого такого ваучера достигает 4500 шекелей, которые можно потратить на отпуск. Помимо этого, на специализированном портале для военнослужащих вас ждет внушительный список сопутствующих бонусов и плюшек. В конечном счете сформирован масштабный, очень гибкий и действительно полезный пакет помощи, который охватывает практически все ключевые сферы жизни защитников и их родных. Не откладывайте это, дорогие друзья, на потом. Зайдите прямо сейчас на официальный интернет-портал резервистов Милуим, ну или просто вбейте слово Милуим в строке поиска Google и кликайте по самой первой ссылке. Обязательно воспользуйтесь всем, что положено вам по закону. Это ваше законное право и ваша честно заработанная награда.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Время на часах 8 часов 51 минута утра. Последний день лета, друзья, 31 мая 26 года. Это прогрев шоу на Первом радио. Открывает эту неделю, закрывая целую весну.
1: Ну, а если вам интересно, что ж потом-то будет после прогрев-шоу, так вот, сразу после прогрев-шоу и новостей встречайте колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Он расскажет о том, что пишет сегодня израильская пресса.
2: Ну, а если вы хотите к звуку добавить картинку, подписывайтесь обязательно, не ленитесь, на YouTube-канал Первого радио. Там можно не только послушать, но и посмотреть прямые эфиры наших программ. Кроме того, в нашем YouTube все всегда остается, бережно хранится в архиве, а значит, прямые трансляции, любимые программы и интервью в том числе можно смотреть и слушать в любое удобное для вас время.
0: Ну и, соответственно, все остальные соцсети, включая наши с девочками. Ну что, прогрев шоу на Первом радио. Кристина Кипнис.
1: Эй, как ты подмазался, Андрей Ежов.
0: Ну,
1: какой ты хитрый мальчуган. Лен Семенова.
2: Да, я желаю всем хорошего дня, отличного настроения. Как говорится, хорошей вам рабочей недели. И Андрей Ежов тот же.
0: Пока-пока, друзья.
1: Веселый мальчуган.
2: Пока.
0: Хорошей недели.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
5: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
6: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Реклама.
12: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
13: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Instagram. Подпишись.
14: Первое радио. Новости.
15: До вечера 1 июня закрыты парки и заповедники на севере Израиля. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Управление природы и парков Израиля сообщило, что в соответствии с указаниями командования тыла до вечера понедельника 1 июня будут закрыты ряд национальных парков и природных заповедников на севере страны. В Верхней Галилее будут закрыты национальные парки Ахзив, Ехиам, Барам, Хуршаталь и Тель-Хацор, а также заповедники Нахаль-Июн, Снир, Хула и Нахаль-Амуд. На голландских высотах будут закрыты заповедники Тель-Дан и Баниас, а также национальный парк крепость Нимрод. В заповеднике Иудия маршруты Завитан будут закрыты, маршрут Иудия пока останется открытым. В Нижней Галилее будут закрыты национальные парки Коразим и Кфар-Нахум, а также заповедник Эйн-Афек. На 60-й трассе на перекрестке Аль-Лубан в Самарии автомобиль сбил пешехода. Пострадавший в тяжелом состоянии был эвакуирован сотрудниками Красного полумесяца. Судя по имеющимся данным, пострадал житель палестинской автономии. Информация уточняется. По данным издания «Калькалис», за последние неполные три года Израиль более чем вдвое увеличил квоты на иностранных рабочих. По сведениям издания, разрешенная квота достигла 336 тысяч человек, а в правительстве обсуждается возможность ее дальнейшего увеличения до 400 тысяч. В публикации отмечается, что расширение квот происходит без полноценного анализа последствий для рынка труда, инфраструктуры, жилья и занятости израильтян. Речь идет не только о строительстве и сельском хозяйстве, где иностранные рабочие традиционно занимали значительную долю рынка, но

0: экономические проблемы. Победителем теннисного турнира в Шарлеруа в одиночном и парном разрядах стал израильтянин Дэн Брандт. В финале одиночного разряда он победил американца Джордана Ли. В финале парного разряда Дэн Брандт и японец Хио Каваниси победили грека и француза. Израильтянин завоевал право сыграть в юношеском открытом чемпионате Франции. И о погоде. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность, после полудня возможен дождь на северо-востоке страны. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аш-Доде 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 25, в Бершеве на Голландских высотах 31, в Твери на побережье озера Кинера 32, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волны 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом колесо обозрения.
1: Итон, мобит гуваша и
2: колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас тут все настроено, и мы готовы начинать программу «Колесо обозрения», первый выпуск на этой неделе, который сегодня заканчивается месяц май, 31 число, Йом Ришон, воскресенье. Тут такая встреча последнего дня месяца с первым днем недели. «Колесо обозрения» на первом, Кристина Кипнис и Павел Маргулян тоже на первом, газета «Идет Ахронот», Исраэль Айом и «Аарец» тоже на первом в этой программе. И мы начинаем информационный обзор конца недели, который закончился вчера вечером, с помощью наших газет, как обычно. Время 9 часов 5 минут, и начнем. Итак, как обычно, приложение, кроме традиционных приложений «The Marker» и «Галерея», соответственно, «Экономика» и «Культура», сегодня в газете «The Marker» внутри есть еще одно приложение. Это, и все это, в общем-то, приложение газете «Арец». Еще одно такое узкопрофессиональное приложение «Ортопедия» и «Шикум», то есть ортопедия и восстановление. Да, вот такая отрасль медицины, восстановление после каких-то травм. И вот этой области медицины посвящено целое приложение сегодня. Фотографии, интервью с врачами, которые работают в этой области, новые достижения, обзор новых протезов здесь тоже есть, показывают, рассказывают о каких-то новых технологических достижениях и в области проведения операций. В общем, что связано с этой областью, вот для профессионалов этой области, наверное, это приложение будет очень интересно. Вот сегодня такое. И газета «Идет Ахронот» с приложением «Спорт» выходит сегодня, как обычно, по воскресеньям. Но я обращал ваше внимание, наше внимание на то, что последние недели «Спорт» выходит минимум два раза в неделю, приложение газете. Может быть, дальше будет еще больше, потому что спортивных событий, они не уменьшаются. Вот у нас закончилась Лига чемпионов, сейчас о ней идет теннисный турнир «Ролан Гаррос», а уже через менее чем через две недели начинается чемпионат мира по футболу. В общем, спортивные события продолжают быть во всем мире, и газета посвящает им много материалов. Понятно, что на обложке приложения «Спорт», благодаря тому, что финал Лиги чемпионов вчера был не в 10 вечера, а в 7, итоги его успели попасть в сегодняшние газеты. И Париж Сан-Жермен с кубком в руках, радостные, кричащие, улыбающиеся, французское наследие. То есть Париж Сан-Жермен, газета отмечает, завоевала второй год подряд. Победила в финале Лиги чемпионов, победив британский «Арсенал». Причем, я бы сказал так, не забив в игре ни одного гола, победила Пари Сен-Жермен. Они проигрывали, «Арсенал» вскоре после начала матча забил первый гол, и так это долго продолжалось. «Арсенал» вел со счетом 1-0. При преимуществе Пари Сен-Жермен все статистические показатели говорили, что у Парижа преимущество, но его не удавалось реализовать, пока не был назначен пенальти за сбитие игрока Пари Сен-Жермена в штрафной площадке. Счет стал 1-1. Так закончился основной.

0: время матча также закончилось без изменений. Дополнительное время матча. Ну и тогда серия пенальти, в которых игроки Арсенала два раза ударили мимо ворот. Ну, если два раза ударили мимо ворот, так что же вы хотите, как говорится. В результате Париж Сен-Жермен стал победителем. Париж Сен-Жермен забил 4 гола, один гол отразил вратарь Арсенала, но все равно Париж забил 4 пенальти, Арсенал только 3. И поэтому мы поздравляем поклонников, сторонников и болельщиков этой команды с победой в Лиге Чемпионов. Еще турнир — это теннис, которому тоже посвящают много времени. Причем о теннисе говорят много о погоде. Там в Париже очень жаркая погода. Турнир Ролан-Гаррос. И вот сегодня показывают фотографии теннисистов, которые охлаждают себя льдом, мокрыми полотенцами, все мокрые, в поту и так далее. То есть это тяжелые условия игры. То ли они виноваты, то ли еще что-то. Но основные звезды мирового тенниса выбыли соревнования. Это и Алькарас, это и Синер, это и Джокович, который неожиданно, ведя 2-0, проиграл со счетом 3-2 игроку Жуану Фонеско. По-моему, может быть, он из Бразилии где-то. Да, 19-летний бразильский игрок выиграл у ветерана Джоковича. Джокович раздавал ему после игры комплименты, говорил, что он показал супер теннис, отличный, он был просто лучше, сильнее и так далее. Ну и в женском теннисе тоже газета отмечает, что Коко, одна из лидеров, уступила российско-австрийской теннисистке, наверное, с австрийской фамилией, Анастасия Потапова. Победила она 28-й номер в мировом рейтинге. Ну вот, турнир Ролан-Гаррос остался без лидеров в мужском теннисе. Это, конечно, с точки зрения организаторов плохо, потому что игры вот таких супертеннисистов всегда привлекают больше зрителей при телетрансляциях, билеты лучше продаются и так далее. Ну, вот «The Mache E», что называется. Газеты во многом винят то, что очень сильное влияние оказала жаркая погода в Париже, которая сейчас стоит. Да, не только в Париже, по-моему, во многих странах Европы. Вот такие основные новости в спортивном приложении. Мы с вами можем теперь посмотреть на главные заголовки газет. Они посвящены происходящему на севере. Все три газеты единогласны, я бы так сказал. Главная тема – это север. И заголовки на эту тему, они вот хорошо отображают ситуацию на севере. Заголовки такие. Газета «Арец». «Цааль» действует уже за рекой Литани. «Хизбалла» расширила зону поражения, зону обстрела израильскую. То есть более дальние от границы населенные пункты обстреливаются «Хизбаллой». И газета размещает большую фотографию, когда люди расчищают осколки от взрывов Кирьят-Шмона, несут какие-то жестяные листы, осколки стекла, то есть там падение ракеты было, пострадавших не было, но повредились бизнесы, которые вот на первых этажах в домах. И вот эта ситуация, то есть и наша армия углубляет свое присутствие в Южном Ливане, а «Хизбалла» в ответ углубляет зону обстрелов, скажем так, территории Израиля. Газета «Исраэль Айом» на эту тему ставит заголовок вот с такими словами. «Друшим маасим лё милим» – нужны действия, а не слова. И здесь фотография жителей какого-то населенного пункта, которые вот так вот в ряд лежат на земле, закрыв голову руками. «Цомет Кармиэль» – здесь написано, «перекресток Кармиэль». Ну, видимо, была сирена. Сейчас что-то прилетит, и вот они лежат на земле. Значит, идет охранот заголовком «Операция по пересечению реки, переправе через реку Литани». Значит, форпост Буфор, он такой известный в Израиле форпост. Ему даже фильм посвящен Буфору. Вот здесь его фотография. Ну, общая картина такая. Обстрелы продолжаются. Царь продолжает углублять свои действия в Южном Ливане. Но это не прекращает обстрелы. Вот газеты, где-то я видел статистику, за вчера, то ли за вчерашние сутки, то ли двое суток, 232 раза в разных населенных пунктах севера звучала сирена. Вот, более 220 сирен в течение суток, одних суток, указывает газета «Исраэль Айом». То есть в таких условиях живут жители севера нашей страны. И сегодня все газеты в первую очередь обращают внимание на это. Так, это главная тема, как я уже сказал. Давайте посмотрим на другие темы. На первых полосах газет идет охранот, фотография министра транспорта Мири Регев. Насият Мифхан, то есть, скажем так, экзаменационная поездка, ну, это название такое. Речь идет в этой статье о том, что министр транспорта обещала продвигать общественный транспорт, бесплатные поездки на общественном транспорте, но специалисты транспортные, скажем так, говорят, что это не поможет, не снизит нагрузку на дорогах, пробки и так далее. И это не подтолкнет большее количество людей, скажем так, принципиально больше, пользоваться услугами общественного транспорта, потому что автобусами или поездами. Потому что с остановки поезда надо еще добираться куда-то, куда тебе нужно, в глубине города. Сядешь на автобус, попадешь в пробку и так далее. В общем, вот такая тема. Внизу трех тем первой полосы газеты «Идет охранот». Уже они идут с таким лого «Пхерот Альпаем и Сримышеш», то есть выборы 2026 года. Ну, все материалы на эту тему будут, видимо, в газете печататься под этим лого «Выборы 2026 года». Что имеет в виду газета? То, что мы с вами помним, я надеюсь, что на позапрошлой, по-моему, неделе Кнессет проголосовал в предварительном чтении за роспуск Кнессета. Причем голосование было, я бы сказал так, очень мощным «за». Там, по-моему, 100 или 110 человек проголосовали «за». Непонятно, как при этом нам объясняют то, что Нетаньяху хочет отсрочить выборы, то есть, чтобы они были, может быть, в срок 27 октября, тогда непонятно, почему почти все депутаты проголосовали за преждевременные выборы. Но интересно будет посмотреть, что будет продолжение, потому что предварительное голосование, оно как бы предварительное голосование, ни о чем принципиально не говорит. Говорит о намерениях, это не значит, что они будут реализованы. Так вот, продолжение этого будет на этой неделе. Завтра Кнессет будет голосовать уже в первом чтении за роспуск Кнессета преждевременный. Первое чтение, значит, у нас есть предварительное, первое, а потом второе, третье, обычно они сразу происходят. И газета говорит о том, что за оставшееся время до роспуска коалиция пытается использовать это время и продвигать законы Ликбо в Дотбешетах, то есть поставить перед фактом, скажем так, уже тот Кнессет, то правительство, которое будет после выборов. Что имеется в виду? На этой неделе будут продвигаться законы Симхи Ротмана по разделению полномочий юридического советника правительства. Часть реформы СМИ, которую продвигает министр связи Шлому Кари. И налоговые послабления для жителей Иудеи и Самарии. И может быть, еще одно законопроект – это переподчинение Махаша, то есть отдела по расследованию полиции. Действий полиции перейдет, во всяком случае, по этому законопроекту, под управление министра юстиции. Возражающие против закона говорят, что это фактически перейдет под управление политика, что недопустимо, это политизация будет этого. Но, тем не менее, есть такой законопроект, и, возможно, он тоже будет продвигаться. Об этом пишет «Идет охранот». И еще один заголовок, «Арафель Гарини», то есть «Ядерный туман». Это тут у нас с Ираном что-то еще происходит. Обратите внимание, этой теме уделена небольшая часть первой полосы на этой газете. В «Исраэль Айом» вообще нет, на первой полосе нет ничего, потому что там на самом деле вот слово «туман», оно характерное. Никто ничего не знает, что будет, и самое главное, когда будет. Газета пишет вот в начале этой статьи, отсылая нас на шестую полосу, «Идет охранот», к большому материалу, но на первой полосе следующий подзаголовок. значит, по данным источников, которые знакомы со сценарием будущего договора, с основными показателями будущего договора с Ираном, у Ирана не будет никаких обязательств по критическим для Израиля темам. Ну, мы знаем, это ядерная тема, это баллистическая тема ракет и поддержки террористических организаций. Тем временем Муцтаба Хаменеи шотек, то есть молчит, а Трамп возмущен, и переговоры тормозят, на тормозе, скажем так, вот так можно перевести. Это Рунен Бергман из Вашингтона сообщает о состоянии переговорного процесса. Так выглядит первая полоса с такими темами газеты «Идет Ахронот». Что еще на первой полосе Исраэля Йом, кроме лежащих на земле людей на перекрестке Кармиэль во время сирены? Пари Сен-Жермен празднует победу в Лиге чемпионов. Дальше газета приводит Амуда Хори. Ну, это как какой-то фрагмент из интервью Нафтали Беннета, который, как мы знаем, претендует на пост будущего премьер-министра. И газета на первую полосу, на первой полосе из этого фрагмента вносит вот такую фразу. Цитата Беннета. «Я бы хотел, чтобы было стерто мое заявление, исчезло мое заявление, в котором я говорил, что не буду сидеть с Мансуром Аббасом в одном правительстве. Ну, слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Касается не только нас с Кристиной Кипнис, но и наших политиков, тех, которые хотят стать главой правительства, как вы понимаете. Именно во время войны, еще один заголовок, Министерство здравоохранения решил ограничить, не позволить увеличению бюджета больницы в Наарии. Наария тоже один из городов, который подвергался обстрелами. И вот сейчас газета пишет, что Минздрав решил так как бы тоже нажать на тормоз бюджету развития этой больницы. Вот такие заголовки. Так выглядит первая полоса Исраэля Йома «Идет Ахронот». О газете «Аарец» мы поговорим уже после первого рекламного блока. Сейчас реклама.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле. Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
4: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Реклама.
9: Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. Джим Моррисон.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Итак, продолжаем «Колесо обозрения» на Первом. 9:22. Газета «Арец», ее первая полоса. Ну, главная тема, я вам уже рассказал, фотография сделана в Кирьят-Шмона, где очищают осколки пострадавших бизнесов на первом этаже дома, около которого упала ракета. Заголовок о том, что Цааль и Хизбалла углубляют свои военные действия. Цааль на территории Ливана, Хизбалла увеличивает радиус обстрела ракетами населенных пунктов нашей страны. Следующий заголовок. Пострадавший 7 октября выступает против организации, которая должна, по идее, их представлять. Леру и Мутану. Они нас не видят, не замечают и так далее. Это, значит, Иргун Невгаей Паулята Ива, то есть организация пострадавших от террористических действий, создана правительством, значит, субсидируется правительством, и пострадавшие 7 октября утверждают, что выделяемые средства и вообще действия этой организации совершенно их не удовлетворяют, и вот выступают против того, как эта организация работает. В середине заголовка газеты «Арец» отрывок из отчета Организации Объединенных Наций, который продолжает, значит, после статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» и свидетельств, теперь уже Организация Объединенных Наций выпустила отчет, в котором утверждается, что представители сил безопасности Израиля насиловали и подвергали другим сексуальным домогательствам палестинских заключенных. Вот такое утверждение в отчете ООН. И об этом статья тоже в газете «Арец». Следующий заголовок. Шантаж ультраортодоксов на генинспектора полиции сделал свое дело. И уклонисты ультраортодоксального сектора, которых полиция задерживает, их вскоре отпускают. Несмотря на то, что пишет газета о том, что Мавкаль Дани Леви заявлял, что мы будем действовать так, как постановил суд, тем не менее, это были слова, а на деле, значит, их задерживают, а потом отпускают наша полиция. Тех, кто получил повестки в армию и не явился на резервистский пункт. Еще один материал, который адресует нас к статье на 8-й полосе. Несмотря на усилия японского правительства по увеличению населения, они особо не дают никаких результатов, и население Японии в течение 5 лет уменьшилось на 3 миллиона, хотел сказать на 3 человека, на 3 миллиона человек. И эта тенденция продолжает сохраняться, пишет газета. В Японии не рожают детей, там максимум один ребенок в семье, а еще в Японии распространено, когда по улице идет женщина, везет перед собой коляску, а в коляске собачка вместо ребенка. Вот это часто картина, которую можно увидеть в Японии. Мы остаемся, давайте, с газетой «Арец», полистаем ее. Здесь на последних полосах, на 10-й, вот такой материал. Значит, исследователи развили индекс определения старение человека по фотографии его лица. Ну, во-первых, у тех, кто, у кого онкологические заболевания, видят по изменению лица, насколько близко он приближается, скажем так, к последнему рубежу в жизни. Ну, со старением борются на всех фронтах, в том числе и тех, кто болен онкологией. Недавно был материал, что в ближайшие десятки лет ученые достигнут результат, что мы будем с вами жить до 150 лет. Не знаю, насколько нам это нужно, но тем не менее была и такая информация. Дальше, ну вот про Японию. Несмотря на усилия правительства, население сокращается в этой стране. Газеты пишут в несколько материалов, в нескольких газетах о положении на Кубе. Значит, там из-за того, что нет газа, жители города, значит, греют у себя дома с помощью угля или дров каких-то деревянных для того, чтобы выжать и нагреть какую-то пищу, потому что газа нет. Более того, сейчас наступает сезон дождей, На улицах накапливаются тонны мусора, которые никто не убирает. Это грозит эпидемиями, заболеваниями, и нету достаточно средств, чтобы вот как-то обрабатывать вот этот мусор, вот эту грязь. И все это большая проблема. Более того, даже в Исраэль Айом статья, которая называется «Куба», это что, следующая война Дональда Трампа? Потому что вместе с экономической блокадой Кубы есть контакты на высшем уровне. Там военные встречаются, американские с кубинскими. То есть пытаются договориться, видимо, до войны. Наверное, что смена режима, прежде всего, что хотел бы видеть Дональд Трамп на Кубе. Здесь о судьбе какого-то украинского беженца в нашей стране, которого заподозрили в связи с врагом и посадили его под арест. И он там долгое время находится. Николай его зовут. Здесь его фотография, но мы не видим его лица. И он говорит, я все время пытаюсь понять, за что меня задержали, и никто мне не дает точного ответа на этот вопрос. А пока он находится под арестом. Германия заявила, что мы озабочены заявлением Нетаньяху о том, что Израиль будет контролировать 70% сектора Газа. Это мы уже сказали, это мы заговорили. Еще одна тема, связанная с Йонатаном Урлихом. Большинство министров партии Ликуд высказали поддержку Йонатану, которому на прошлой неделе заявили, что ему предъявлено обвинительное заключение за серьезные подозрения в нарушениях, удар по безопасности страны и так далее. И там максимум, может быть, даже до пожизненного заключения. Ликуд его поддерживает, Нетаньяху его поддерживает. И газета объясняет, почему это происходит, потому что в Ликуде скоро праймерис, и поэтому они идут в русле политики с лидера партии и премьер-министра страны. Об этом тоже речь в газете. Материалы о том, что Трамп... Тут вот фотография, видимо, Ормузского пролива, сделанная с высоты. Я подумал, что здесь мухи какие-то. Оказывается, это большая высота. Это корабли. Десятки или сотни кораблей, которые стоят там на рейде и ждут, когда им разрешат пройти через Ормузский пролив. И статья на эту тему... Тут и «Нью-Йорк Таймс», и «Ройтерс», совместные материалы, что Трамп никак не может решить о том, как должен выглядеть договор с Ираном, на какие условия он может согласиться, на какие условия он не может согласиться. И как бы все это застыло вот в таком положении, в подвисшем положении. Что еще? Жалобы жителей Севера, что нам никто не помогает, нас бросили на произвол судьбы, и что так жить невозможно. Там отменяются во многих населенных пунктах занятия в школах. А мы находимся в преддверии окончания учебного года, самые такие важные дни, а занятий нет. Вот такие материалы в газете «Арец» сегодня. Вернемся к «Идиот Ахронот». Карикатура на третьей традиционной полосе, где размещаются карикатуры. Трамп, сгорбившись, держит в руках листы бумаги, на которых написано принципе договора Ирана и Соединенных Штатов. И он вопрошает, а где тут написано о том, что я победил? Вот такая карикатура в газете. Бен-Дрор Ямини пишет, что Соединенные Штаты прогибаются перед требованиями Ирана, вот с такой критикой. Рон Бен-Ишай, военный обозреватель, пишет, что да, можно устранить угрозу Хизбаллы, и он пишет о двух вариантах. Первый — это захват, оккупация всего Ливана. Это потребует высокой цены от нас, и вопрос в том, готовы ли мы ее платить. А второй вариант — это с помощью международной помощи, в первую очередь Соединенных Штатов, Франции. Франция очень заинтересована в внутренних делах, внутреннем положении Ливана. Всегда это было. Надо усилить ливанскую армию, чтобы она могла взяться за разоружение Хизбаллы. Но, насколько мы видим, этого не происходит. Это решение предлагалось давно. Потому что все говорят, что ливанская армия не способна разоружить Хизбаллу. Так дайте ей денег, чтобы она была способна, дайте ей оружие, чтобы она способна. Но почему-то этого не происходит. Может быть, кто-то в этом заинтересован, чтобы Хизбалла там осталась, непонятно. Дальше фотография Мучдаба, Трамп и Нетаньяху. Мучдоба не отвечает, Трамп нервничает и значит, увеличивает требования, американские требования по договору. Но мы с вами видим, что договора нет. Вот уже сколько, несколько недель продолжается такое состояние, а дело никуда не движется. Израиль продолжает заявлять, мы в полной боевой готовности, готовы нанести удар очередной по Ирану. Трамп, судя по всему, нет, не готов возобновлять военные действия, договора нет. Иран продолжает восстанавливаться, тоже ужесточает свои требования, и ничего не происходит. Кроме разговоров, ничего не происходит. Израиль внесен в черный список Организации Объединенных Наций по изнасилованию, сексуальным издевательствам над палестинскими заключенными. Ну, некоторые говорят, что это не Израиль, а некоторые организации Израиля, не сама страна. И в первую очередь Шабас, служба управления тылом, вот она внесена в этот черный список организаций, которые осуществляют сексуальное насилие. И она в одном списке с Хамасом. Вот представляете, вот у нас сегодня такое положение. Там где-то Хамас в этом списке, где-то израильские организации в этом списке. Так, дальше. Мерус Лехакика, то есть гонка к приему закон, принятию законов. Ну, я уже рассказывал, что в Кнессете хотят успеть принять до роспуска какие-то принципиальные законы, потому что, когда будет объявлена предвыборная кампания официальная, законы принимать будет нельзя, и принципиальные решения правительства, которое будет считаться временным правительством, тоже принимать не сможет. Марш в Нью-Йорке. В Нью-Йорке должен состояться традиционный марш на 5-й авеню, по-моему, да, на 5-й авеню, традиционный ежегодный марш в поддержку Израиля, и газета отмечает, что впервые мэр Нью-Йорка, господин Мамдани, не будет принимать в нем участие, а Мавкалит, то есть глава нью-йоркской полиции Джессика Тиш, будет принимать участие в этом параде, и она сказала, это решение главы города не принимать участие в параде, а это решение мое. Я принимаю участие в этом, приму участие в этом параде. Дальше статья о том, о планах Мири Регев, которая обещает бесплатный общественный транспорт, но специалисты говорят, это не поможет нехорошему положению с общественным транспортом в нашей стране, с пробками и так далее. Хон Ким, это слева, душат окружающую среду. Это критическая статья по поводу действий Министерства экологии, которую возглавляет министр Эдит Сильман. Значит, отчет очередной показал, что за три последних года картина ухудшилась в нашей стране. И если в 2023 году было 30 обвинительных заключений людям, которые нарушали какие-то экологические правила, законы, сбрасывали, может быть, мусор в неположенных местах, в общем, наносили удар по экологии нашей страны, в 2023 году было 30 обвинительных заключений, в 2025 5. Всего. Вот. И критика в адрес Министерства экологии, которое делает совершенно недостаточно, принимает усилий для, по борьбе с за сохранение окружающей среды. Международные полосы мы видим, я вижу, но вы тоже можете представить, фотографии Владимира Путина и Алины Кабаевой. Значит, западное образование детям Путина. Вот такая статья Яира Навотта. Значит, он пишет о том, что практически в полной изоляции, спрятаны от окружающего мира дети Владимира Путина, но не те дети, две дочери, которых официально как бы известно, а два его сына от Алины Кабаевой, это 11-летний Иван и Владимир Вова, 7-летний, они, значит, дочери Путина, точнее, дочери Алины Кабаевой от Владимира Путина, утверждает газета, их, они получают западное образование, и, значит, у них, более того, они не ходят в школу, у них частные учителя, и они практически не общаются со своими ровесниками. Вот. Ну, газета пишет, что кроме двух известных дочерей Путина, уже взрослых, есть у него еще вот два сына от Алины Кабаевой, но газета отмечает, что Путин никогда не рассказывает ничего о своей личной жизни. Он даже из своих дочерей практически никогда не упоминает, не называет их имена и так далее. А уж что говорить о его детях от Алины Кабаевой. Вот такой материал здесь. о выборах в Колумбии. Там сегодня выборы. После 4 лет, когда там был президент с антиизраильской позицией Густаво Петро, колумбийцы должны сегодня идут на выборы. И 3 человека претендуют на пост президента. Значит, приближенный нынешнего президента, радикальный, не вижу здесь его, как его зовут, значит, правый популист и женщина, тоже правого лагеря, которая более как бы сдержанная, вот так они и пишут, в Колумбии сегодня выборы. В конце недели опять трагедии на дорогах, опять погибшие. Кровавый конец недели на дорогах нашей страны. Это у нас статистика, которую мы практически каждое воскресенье, нам газеты об этом сообщают. Более того, к трагедиям на дорогах 4 человека утонули в течение получаса на разных пляжах нашей страны. Значит, 3 подростка в возрасте от 15 до 17 лет и женщина 53 лет утонули. Если этого мало, тут фотография очередных погибших в арабском секторе. И тут текст такой, что поход за хлебом может окончиться тем, что я не вернусь вообще домой. Ну и экономические приложения сегодня газет пишут на одну тему. Это волна увольнений в хай-теке в израильском, которому способствуют следующие вещи. Во-первых, падение стоимости доллара. То есть доллар ослабляется по отношению к шекелю. А многие хай-тек-компании работают на заграницу, продают свою продукцию туда, и, значит, получают меньше доходов. Меньше доходов, значит, надо сокращать расходы. Сокращать расходы, значит, надо увольнять сотрудников. И вот это, об этой волне сокращения пишут сегодня газеты, в том числе и The Marker. И на экономической полосе идет Ахронот. Хай-тек и с релибами спорим. Значит, 85 миллиардов долларов в 2025 году. Это был экспорт нашего хай-тека. Ну, тут много разных данных. The Marker пишет, что доллар по курсу 2,80, шекель за 1 доллар, это одна из проблем, одна из глубоких проблем нашего хай-тека, и в том числе и искусственный интеллект, который заменяет сотрудников, и волна увольнений, люди остаются без работы. И что они тогда делают, если они не находят ее в стране, они ищут ее за рубежом. И происходит то, что называется утечка мозгов. Об этом тоже экономические материалы в наших газетах сегодня говорят. 9:40. Давайте послушаем второй рекламный блок и потом 3-ю часть нашего обзора.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
3: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
5: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
6: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
10: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Ну, вот я остаюсь с газетой «The Marker», экономическим приложением газеты «Арец». Здесь на четвертой полосе вот такое, такая статья. «Заплатите и нам тоже, или идите к черту». Значит, это говорится о том, что поселенцы требуют послаблений в налогообложении и пытаются, если не получат, отомстить северу нашей страны. Имеется в виду, ну, поселенческое движение поддерживает наш министр финансов Бецалель Смотрич. И газета пишет, Ави Бар-Элли, автор этой статьи, о том, что министр финансов предложил купить поселение севера страны за 25 миллионов шекелей, ну, это мизерная сумма, значит, для того, чтобы параллельно сделать какие-то налоговые послабления и поселениям. Значит, если этого не будет, то он обвинил жителей севера о том, что они шантажируют его, требуют все больше и больше денег на защиту, на восстановление и так далее. И наказание, которое их ожидает, это программа по восстановлению севера, общий объем которой 5 миллиардов шекелей, будет отложено. Вот такой материал. Следующий материал здесь на шестой полосе говорит о том, что в отчете Израильского института демократии говорится о том, что израильское общество субсидирует ультраортодоксальное общество страны в год на сумму 37 миллиардов шекелей. Всевозможными платежами, послаблениями налоговыми, выплатами, уменьшением платежей ультраортодоксального сектора. И газета говорит о том, что если тенденция продолжится, то это вырастет на 75% к 50-му году и будет уже 65 миллиардов шекелей, когда остальное общество субсидирует существование ультраортодоксального общества. Вот такая статья. Дальше еще одна в эту же сторону, скажем так, статья. Здесь на седьмой полосе 75% тех, кто получают освобождение от налогов из-за пожертвований, которые им дают, это ультраортодоксальные учреждения, в том числе и ешивы, в которых учатся уклоняющиеся от службы в армии. Они получают тоже налоговые, продолжают получать налоговые послабления. Вот такие материалы в «The Marker». Так, мы теперь возвращаемся к газете «Исраэль Айом». Ее еще мы не листали. На первом развороте, вторая, третья полоса, репортажи из разных пунктов Кфар-Гилади, Кфар-Шмона, Роша-Никра, Мизгафа-Ам. Это все населенные пункты, которые обстреливаются Хизбаллой. Фотографии, интервью небольшие с жителями этих населенных пунктов, которые рассказывают о том, как они живут в нынешних условиях. Йоав Лимор, военный обозреватель, пишет о том, что договор с Ираном усилит обстрелы севера нашей страны. Он так считает, но договора никакого еще нет. Рассуждать можно много. И здесь вот как раз-таки отчет о вчерашних сутках. 232 сирены прозвучало в различных населенных пунктах севера нашей страны. Он пишет об этой ситуации, но завершает статью о том, что значит, проблемы севера не слишком занимают наше правительство. Значит, много депутатов и министров от Ликуда выступили с заявлениями в поддержке Йонатана Уриха, советника Бениамина Нетаньяху. Они протестуют против выдвижения против него обвинительных заключений. А факт того, что Давид Зини, командир Шабака, позволяет ему, Шабак сказал, что он считает, что Урих не представляет опасности в области безопасности, он может вернуться в канцелярию премьера. И вот этот факт, что человеку, который, против которого будет выдвинуто обвинительное заключение в нарушениях закона в области безопасности, причинение ущерба в области безопасности нашей страны, допущен Шабаком работать в канцелярии премьера, это как солнечное затмение, он спрашивает. Это какое-то нарушение вообще базовых норм жизни, считает Йоав Лимор. Так, дальше. А, вот есть интересный здесь материал. Одной строчкой на первой полосе, и он упоминается на большой статье в шестой и седьмой, на шестой и седьмой полосе, о том, что катарские танкеры, американцы позволили танкерам Катара, значит, заплатить выкуп Ирану и пройти через Ормузский залив. Вот. Ну, тут опять же обсуждаются возможные статьи договора. Это прекращение боевых действий на 60 дней, постепенное открытие Ормузского пролива, разминирование его Ираном и так далее, создание специального фонда в размере 300 миллиардов долларов для возмещения ущерба от войны. Соединенные Штаты помогут его восстановлению. Опять же, это все сообщения людей, которые как бы близки к переговорному процессу. Что там будет окончательно, мы не знаем, поэтому я особо на этом не останавливаюсь. Я не очень люблю обсуждать то, чего неизвестно окончательно. Я предпочитаю обсуждать, и вам советую, факты, а не предположения о фактах. Надо сказать, что газета «Исраэль Айом», которой я вам говорил много раз, она, в общем-то, поддерживает Дональда Трампа, потому что владелица газеты Мириам Эдельсон, приближенная к Трампу человек, который жертвует десятки миллионов долларов на его предвыборную кампанию, она как бы вхожа к Дональду Трампу. Но, тем не менее, в последние недели мы видим периодически статьи, критикующие позицию Трампа, ну, потому что они, по мнению авторов этих статей, наносят ущерб нашей стране. То есть договор с Ираном, который будет достигнут, в любом случае, если это будет не договор о полной капитуляции Ирана, в любом случае это не тот договор, который Израиль хотел бы видеть, не то состояние, на которое надеялся Израиль. Это будет, видимо, какие-то денежные вливания в экономику Ирана, снятие каких-то санкций. Понятно, на что Иран направит в том числе эти деньги. Как бы, и вот Амнон Лорд, который, по-моему, один вообще человек, который остался со времен газеты «Исраэль Айом», когда она была Бибитоном, эксклюзивно поддерживала Беньямина Нетаньяху, в том числе и в своих материалах Амнон Лорд его поддерживал. Сегодня его колонка называется, озаглавлена следующим образом. Стратегия, американская стратегия, значит, вызывает вопросы у Израиля. Вот такой легкий намек, что мы в Израиле высказывать недовольство тем, что в развитии ситуации отношения между Трампом, американской администрацией и Ираном. Значит, развитие, вот такой союз, Брит и Цхак, развитие такой ситуации, о чем речь? Значит, наш министр финансов вылетает в Вашингтон, Бецалель Смотрич. Ну, газета пишет, что несмотря на то, что Гаагский трибунал принял решение об его аресте, Америка, она не подчиняется решениям Гаагского трибунала, и туда можно летать, он будет там встречаться со своими коллегами, и они будут обсуждать создание совместного фонда в странах Южной Америки, фонда, который будет поддерживать Израиль. Это вот такая экономическая инициатива, в которую примет участие и Соединенные Штаты, и Израиль, и, значит, там технологии какие-то будут поддерживаться. В общем, укрепление связей между Израилем и странами Южной Америки. Вот такая инициатива. И здесь фотография президента нашей страны и президента Аргентины Хавьера Милея, который был недавно у нас здесь с визитом. Вот есть инициатива по созданию такого фонда. Дальше интервью с Ализой Блох. Ализа Блох, которая была директором школы Бранко Вайс в Бейт-Шемеше, потом она была одну каденцию мэром Бейт-Шемеша, теперь она, судя по всему, идет в политику. Она женщина религиозная, но как раз-таки она человек, который критикует поведение ортодоксов. Она говорит, что нельзя, с одной стороны, только брать у государства и ничего ему не давать. Так не получится. Она подвергает критике такую ситуацию ортодоксальных партий. Ну, и утверждает, что для того, чтобы ортодоксы пошли в армию, это должно начаться с детского садика вообще, образования. Ему надо менять, или, точнее, направлять его мозги в нужную сторону, не в ту, которую направляет сегодня. Вот с трехлетнего возраста надо готовить тому, чтобы он понимал, что в 18 лет ему надо пойти в армию. Вот такое интервью с Ализой Блох. Интервью с Карин Аль-Харар из партии Ешатит. Ну, на тему выборов у нас, видите, всегда будет много материала в ближайшие полгода. Она говорит о своем союзе с Беннетом. Она говорит не очень хорошо об Айлет Шакет. считает, что, насколько она знает, ее не будет в списке. Айелит Шакет, многие задаются вопросом, что будет с Айелит Шакет. В какую партию она вольется, если она пойдет в политику. И вспоминает, что она была всегда, в общем-то, в союзе с Нафтали Беннетом. Значит, Карина Аль-Харар, когда ее спросили об Айелит Шакет, сказал, я, насколько знаю, она в нашем объединенном списке не присутствует. То есть это такой холодная довольно реакция была в отношении Айелит Шакет. Что по поводу Гади Азинкота, он достойный человек, и я была бы рада, если бы он присоединился к нашему блоку, говорит она. Ну, надо сказать, господа, от себя добавлю, что на опросах, в опросах конца прошлой недели у партии Гади Азинкота наблюдается в последние недели стабильный рост по количеству мандатов. Было несколько опросов, которые давали ему уже 17 мандатов. И по опросам 12 канала, это была такая, можно сказать, мини-сенсация предвыборного периода, когда опросили тех, кто поддерживает нынешнюю оппозицию и будет голосовать за нынешнюю оппозицию, задав вопрос, кого вы видите лидером нынешней оппозиции, впервые, до этого был Нафтали Беннет на первом месте, а вот в опросах конца прошлой неделе впервые Азинкот обошел Беннета. Многие ответили, что мы видим в лидере оппозиции Гади Азинкота, и причем он обошел Беннета довольно серьезно. У Азинкота было 45%, у Беннета 36%. Опять же, я там написал пост в Фейсбуке на эту тему, но это все опросы. Опросы, они штуки такие изменчивые, надо следить за тенденцией. Но тенденция последних недель показывает, что партия Гади Азинкота Яшар укрепляется. Вот это о чем говорят. Но, кстати, ради объективности давайте скажем, что в общих опросах по стране, кого вы видите на пост премьера, всегда лидирует Бениамин Нетаньяху. Кто-то к нему приближается, Беннет приближается, Азинкот приближается, но на первом месте стабильно Бениамин Нетаньяху. Так, дальше... листаем газету «Исраэль Айом». Ну, развитие ситуации в... убийстве Руслана и Ольги Приходько из Ришина. Я на прошлой неделе вам рассказывал, что первые подозрения полиции были в том, что это убийство и самоубийство. То есть, допустим, Руслан застрелил свою супругу, а потом застрелился сам. Тем более, что он работал охранником, у него было личное оружие. Но оружие, его пистолета были обнаружили в сейфе дома. Он был у него дома. И экспертиза, тут началось развитие, экспертиза показала, что у него на руках нету следов пороха, который бывает, когда ты стреляешь из пистолета, видимо, что-то остается. Значит, это подвергло сомнению теорию об убийстве, версию об убийстве и самоубийстве. И более того, полиция вышла на человека, который подозревает, это 17-летний житель, по-моему, Лода, если я не ошибаюсь, значит, который подозревает в том, что он их убил. Он арестован. Арестован его отец и его брат. И, по-моему, уже была информация, да, что этот 17-летний парень сознался в том, что он застрелил. Да, он из Лода. Он израильский араб. Он сознался в совершении этого убийства. Здесь вот фотография улыбающихся Руслана и Ольги Приходько, которым вот, которые оказались в неправильном месте в неправильное время. Попались вот на глаза вот этому 17-летнему подозреваемому в убийстве. Так, что еще? Ну, про Кубу я уже читал. Здесь фотография улиц Кубы. Идет человек, который вот заткнул рукавом нос. Видимо, там идет мимо кучи мусора. Видимо, там такая вонь. И Куба не справляется с этим. У него нет каких-то санитарных вещей и так далее. И сезон дождей, и могут начаться эпидемии. И в то же время газета пишет, что глава CIA, то есть ЦРУ, значит... встречался с военными руководителями Кубы, что-то они продолжают обсуждать. Ну, может быть, я так подозреваю, что американцы выдвигают Кубе ультиматум, что ребята или. Дальше. Газета пишет о том, что 75 детей в нашей стране, которые стали сиротами, ждут своих родителей, ждут усыновления. 75 человек. Здесь написано, какие критерии должен соответствовать, должна соответствовать семья, которая хотела бы усыновить ребенка. 84 миллиарда долларов экзитов нашего хай-тека и все больше и больше людей, которые уезжают работать за границу. Об этой тенденции мы тоже писали. Сегодня годовщина расстрела корабля «Альталена» и потопления его у берегов Тель-Авива. В день Тет-Вав-Басиван случилось это в 1948 году. Вот здесь фотография клуба «Черного дыма», который исходит из этого корабля. Это впервые газета в нашей истории, когда евреи стреляли по евреям, по кораблю, по приказу Бен-Гуриона. Все, на этом, господа, заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание. Нам с вами хорошей недели. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф Абухари. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон ЛеЦион. Бен Цви 23.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
12: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Реклама.
13: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
14: Первое радио. Новости.
15: Двое жителей Иерусалима обвиняются в подготовке к теракту. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительные заключения против жителей Иерусалима Хусейна Ганаима и Абдар-Рахима Хамиды, обоим около 21 года, обвиняемых в подготовке теракта против сил безопасности. По версии прокуратуры, Ганаим и Хамида планировали бросить взрывное устройство в сторону военнослужащих ЦААЛи на базе Анатот. В ходе подготовки к нападению они просматривали обучающие ролики по изготовлению взрывных устройств и пересылали их друг другу. Согласно обвинительному заключению, в 2024 году Ганаим и Хамида договорились совершить нападение на военнослужащих, выбрав базу «Анатот», поскольку знали местность и понимали, что там находится много солдат. Прокуратура просит оставить обоих под стражей до окончания судебного процесса. Расследование вели полиция и общая служба безопасности. По данным информационного портала «Вести», бывший министр финансов Моше Кахлон признал вину в рамках сделки между обвинением и защитой и был осужден за нарушение требований о раскрытии информации согласно закону о ценных бумагах. По данным обвинения, Кахлон, занимавший также пост председателя совета директоров компании Unit Credit, на протяжении нескольких месяцев знал о серьезных нарушениях, выявленных в филиале компании в Нацерете, однако не предпринял мер для раскрытия этих сведений. После вынесения приговора стороны намерены совместно ходатайствовать о назначении условного срока лишения свободы, штрафа в размере 180 тысяч шекелей и запрета занимать должности в публичных компаниях сроком на 18 месяцев. Издание «Калькалист» опубликовало отчет Управления по взысканию и исполнительному производству за 2025 год, согласно которому число частных должников в Израиле сократилось примерно на 30 тысяч, и количество новых дел снизилось. При этом общая сумма взысканий выросла на 30% и достигла рекордных 3 миллиардов 670 миллионов шекелей. Джисер Аззарка лидирует в Израиле по уровню задолженностей. Бат-Ям по тому же параметру занимает первое место среди крупных городов. По данным отчета, 51% новых дел, открытых в 2025 году, касались долгов на сумму до 5000 шекелей. Еще одна заметная тенденция связана с последствиями изменений законодательства. Почти исчезли аресты личных вещей в домах должников, включая компьютеры и мобильные телефоны.

0: аспекта. Согласно постановлению судьи Кристофера Купера, в течение 14 дней должны быть демонтированы все вывески с упоминанием Трампа, а также удалены соответствующие изменения из официальных документов и материалов центра. В решении суда отмечается, что название центра Кеннеди закреплено федеральным законодательством, поэтому изменить его может только Конгресс США. Суд пришел к выводу, что совет учреждения превысил свои полномочия, самостоятельно добавив имя действующего президента к названию культурного комплекса. Кроме того, суд временно заблокировал планы руководства по закрытию центра Кеннеди на время масштабной реконструкции. По мнению судьи, при принятии такого решения не были в полной мере учтены последствия для культурных программ и мемориальной миссии учреждения. После оглашения решения Дональд Трамп заявил, что намерен работать с Конгрессом над передачей центра под другое управление. По его словам, он не заинтересован в дальнейшем участии в проекте без возможности реализовать собственное видение реформирования учреждения. Иск против переименования подала конгрессвумен от демократической партии Джойс Битти, входящая в совет центра Кеннеди. Она приветствовала решение суда, подчеркнув, что культурное учреждение должно оставаться достоянием всего американского народа, а не использоваться в интересах отдельных политиков. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность, после полудня возможен дождь на северо-востоке страны. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аждоде 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 25, в Бершеве на голландских высотах 31, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Время Романовой».
1: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Открываю эту неделю с надеждой на то, что она будет легкой. Как и легким музыкальным будет сегодняшний день. Всем, конечно же, традиционно желаю легкого утра. Это такое традиционное, действительно, по-настоящему традиционное мое пожелание. Равно как и традиционное, посылаю всем вам свое любимое в начале эфира. Салют!

0: Реклама.
1: Итак, эта неделя стартовала. Я, конечно же, с особым удовольствием приветствую в нашей студии Геннадия Ухмана. Геннадий, доброе утро.
2: Приветствую, Яна. Приветствую, радиослушатель Первого радио. Уже соскучился.
1: Да вот ты понимаешь, на самом деле, вот завтра лето, да, и я прекрасно понимаю, что сейчас многие люди... Я ехала мимо, ехала вчера из Хайфы и видела, сколько людей на пляже, сколько людей тусят в воде, возле воды, сколько людей выбрались наконец-то для того, чтобы почувствовать вот это ощущение... Ну, на севере люди выбегали из воды обратно потом, да, при определенных обстоятельствах. Однако для того, чтобы иметь возможность двигаться вообще, забежать в воду и выбежать из нее, нужна мобильность. Для того, чтобы приехать на море, для того, чтобы забежать в море и выбежать из него, а потом приехать обратно, тоже нужна мобильность. Вообще, в принципе, для многих людей нужна мобильность для того, чтобы хотя бы утром встать. Как сделать так, чтобы преодолеть вот ту боль, которую люди терпят годами? Они даже уже перестают в какой-то момент замечать, что эта боль управляет их жизнью. Что нам с этими людьми делать и как вообще? Вот, ну, я не знаю, у вас больше опыта, да, к вам таких людей приводят, привозят, да, и вы уже умеете справляться, уже умеете как-то переориентировать не только самих ваших клиентов, пациентов, но и их близких, их семью. Да, итак, доброе утро, все по порядку.
2: Да, доброе утро. Да, Ян, ты права, и это, наверное, самое опасное, ты знаешь, что... Потому что человек не всегда приходит к нам, когда боль только началась. Чаще всего он приходит, когда уже перепробовал практически
1: пока
2: все.
1: Пока гром не грянет, да, мы знаем,
2: да,
1: это все.
2: Когда боль уже стала частью его жизни, когда он утром сначала встает и не идет, а расхаживается. Он садится в машину и думает не о том, как он будет ехать, а о том, как он будет вылезать из машины, когда приедет. Он идет с семьей на прогулку, но уже смотрит не на море, то, о чем ты говоришь,
1: да.
2: Не на детей, не на небо, не на песок. Он смотрит, где можно присесть как можно быстрее. И таких людей видно сразу. Но самое страшное, что человек начинает уговаривать сам себя, соглашаться сам с собой, что, ну, что делать? Это возраст, у всех болит, потерплю. Пройдет, а может не пройдет. Или генетика, или работа такая, жизнь такая. И человек проходит так месяц, потом второй, потом год. И человек уже не живет свободно. И он подстраивается под боль. Он подстраивает всю свою жизнь под боль. И вот недавно у нас была женщина, ей чуть больше 60. И вот она сказала точную фразу. Я вроде бы все делала, ходила, работала, правильно питалась, пила витамины, минералы, готовила, помогала дома. Но в какой-то момент все это началось через боль. Сначала это была усталость. Потом страх лишний раз наклониться или согнуться. Потом я заметила, что не могу долго стоять. Потом я уже не выбирала, как жить, а боль уже начала мной руководить, контролировать всю мою жизнь. И задача уже была, как выдержать еще один день, как прожить еще один день. И вот тут очень важный момент, потому что многие люди думают, что проблема начинается, когда человек уже не может ходить, когда человек уже все, переклинило его полностью. Нет, проблема начинается намного раньше. Когда вы начинаете выбирать, куда пойти, куда не пойти. Не по желанию, а потому, выдержит ли спина, колено, шея, рука, кисть. Абсолютно неважно, какой сустав. Когда вы сидите в гостях и думаете не о разговорах, а думаете о том, что вы не можете встать потанцевать, что вы не можете встать и постоять где-то с человеком поговорить. И часто есть такие на мероприятиях, когда вы приходите на какие-то юбилеи или что-то, видите, всегда есть люди, которые вообще не встают, которые садятся и не встают, и не двигаются.
1: Зрители.
2: Да, наверное, там причина боли, причина кучи
1: проблем.
2: Они
1: вынужденные зрители.
2: И чаще всего это тучные люди, чаще всего это люди, которые уже с большим количеством нарушений в организме. Вот когда человек начинает отказывать себе в прогулке, когда человек начинает отказывать лишний раз себе в вставании, просто встать, пошевелиться. У нас есть сейчас умные часы, телефоны, которые вам там каждые полчаса, час говорят, пора размяться, пора размяться, встаньте, что-то сделайте, на минуту хотя бы встаньте. И даже это люди не хотят делать, даже это не выполняется. И когда вы утром просыпаетесь и уже чувствуете усталость в теле, И вот эта женщина пришла к нам не потому, что она уже совсем не могла двигаться. Она пришла, потому что поняла, я еще живу, я еще работаю, но я уже не живу, как я хочу.
1: Да.
2: И вот это был у нее переломный момент. На диагностике мы посмотрели, как она двигается, как работает позвоночник, как распределяется нагрузка, где тело зажато, где мышцы не включаются у нее, почему боль возвращается снова и снова. И она сказала, первый раз мне объяснили не просто, где болит какими-то терминами незнакомыми, а простым языком. И мне объяснили, почему я все время устаю, почему тело стало как чужое. И дальше она прошла программу восстановления. Через 3 месяца она сказала, я снова спокойно выхожу гулять. Я снова могу пройтись с дочкой. Я не ищу глазами уже лавочку каждые 5 минут. Я снова чувствую свое тело. И самое главное, я больше не живу через силу и через боль. И вот ради этого мы и работаем. Не ради красивых слов, а ради момента, когда человек снова чувствует, я могу двигаться, я могу идти, я могу быть самостоятельным, сам себя обслуживать, я могу жить спокойно, я не боюсь каждого движения. В GovCure мы не работаем только там, где болит. Мы смотрим все тело как единую систему, позвоночек от атланта до копчика, мышцы, связки, суставы, движения, нагрузку, потому что причина боли часто находится не там, где человек ее чувствует. И первый шаг — это не терпеть. Вот те, кто нас сейчас слушает, радиослушайте, первый шаг — это понять, что происходит с телом. И теперь важно, вы приходите не просто на осмотр, вы получаете диагностику, консультацию, разбор состояния, анализ движения и нагрузки, сбор анамнеза, вы приносите все свои исследования, все свои проверки, что у вас есть. И главное, понимание причины, почему болит, почему состояние усиливается и что с этим делать дальше. Обычная стоимость такой диагностики 1600 шекелей. На этой неделе, во время программы «Время Романовой», юбилейная цена 1200 шекелей. Это экономия 400 шекелей. Но сейчас, внимание, только до 12:00. Только для первых 10 дозвонившихся. Вы получите еще и персональный план восстановления на 30 дней в подарок. Обычно он стоит очень много денег. А если после диагностики вы начнете восстановление в нашем центре, эти 1200 шекелей полностью зачтутся вам в стоимость программы. Большинство людей жалеют не о том, что пришли. Они жалеют, что тянули так долго. К нам нужно только прийти. Все остальное мы сделаем с вами. А в следующем эфире я расскажу, кстати, историю человека, который каждое утро вставал с кровати уже уставшим и думал, что это просто возраст. А потом понял, это уже не возраст, это тело просит помощи.
1: Сейчас самое время позвонить. Звездочка 9533, нужный номер телефона. Наберите его, узнайте все подробности. И, конечно же, приезжайте. Решен ли ЦИОН, Бейт Кеннеди, который находится на улице Моше Леви, 16, здание на первом этаже в центр GovCure. Итак, звездочка 9533, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Только в Центр Кар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

песня. Это песня. Это песня.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время вернуться в эфир. Конечно же, я приветствую здесь в нашей студии Геннадия Охмана. Геннадий, доброе утро.
2: Приветствую, Яна. Приветствую радиослушатели Первого радио.
1: Итак, многие люди утром просыпаются и уже чувствуют усталость, тяжесть, боль. Почему нельзя считать это нормой? Как бороться с этой нормой, если мы ее уже приняли для себя?
2: Да, Ян, утро должно начинаться с жизни. У многих людей она начинается с проверки тела. Человек открыл глаза в постели, еще не встал, уже чувствует, спина тянет, поясница тяжелая, шея зажата, тело не слушается. И дальше знакомый ритуал. Повернуться на бок, аккуратно сесть, подождать, медленно встать, расходиться по комнате. И только через 10-15 минут тело немного отпускает. Но это не норма, это сигнал. Вот, к примеру, к нам пришел мужчина, ему 58 лет, работает, семья, активный, привык быть сильным, всегда самостоятельным. Но он сказал мне, я начал бояться утра, потому что каждое утро вставал как человек, которому не 58, а 85. И он многое пробовал, таблетки, мази, уколы, разные процедуры. Иногда становилось легче, облегчение, но потом все возвращалось. Боль возвращалась. И он пришел уже уставший, разочарованный, почти вообще без вер, что ему кто-то в этом мире вообще может помочь. И он сказал, я уже не хочу просыпаться и первым делом думать о спине. Я хочу просто встать и жить. На диагностике мы посмотрели, как он двигается, и как работает позвоночник, где тело зажато, где нагрузка распределяется неправильно, почему утром боль и скованность возвращаются снова. И он сказал, я думал, мне просто надо терпеть, а оказалось, тело давно показывает мне, где проблема. Дальше он прошел программу восстановления у нас, не за один день, не по волшебству. Постепенно тело начало отвечать. Через месяц он сказал, я стал вставать легче. Через 2 месяца я уже не думаю с вечера, как проснусь утром. Через 3 месяца он сказал фразу, которая мне запомнилась. Я снова просыпаюсь и думаю о дне, а не о своей спине. Потому что, к сожалению, нечасто мы просыпаемся утром. Люди думают о своем, о своих суставах, о своей спине, а не о планировании, что он будет делать днем. Вот это результат. Не просто меньше боли, а когда человек утром встает спокойнее, двигается свободнее, садится в машину без страха и снова чувствует, что тело не враг, а тело помощник. Если каждое утро вы сначала расхаживаетесь, если просыпаетесь уже уставшими, если тело стало тяжелым, скованным, чужим, не ждите, пока станет хуже. Первый шаг – понять причину. Мы не смотрим только место боли, мы смотрим все тело как систему. Позвоночник от атланта до копчика, все мышцы, связки, суставы, движение, нагрузку, биомеханику, моторику. Потому что причина боли часто находится не там, где человек ее чувствует. И теперь самое важное. Вы приходите не просто на осмотр. Вы получаете диагностику, консультацию, разбор состояния, анализ движения и нагрузки, сбор анамнеза. И главное, понимание простым языком причины, почему болит, почему состояние усиливается и что с этим делать дальше. Обычная стоимость такой диагностики 1600 шекелей. На этой неделе во время программы «Время Романовой» юбилейная цена 1200 шекелей. Это экономия 400 шекелей для вас. Но сейчас, внимание, только до 12, только для первых 10 дозвонившихся. Вы получаете еще и персональный план восстановления на 30 дней в подарок. Не пропустите, такой шанс замечательный. Он бывает один раз в жизни. А если после диагностики вы еще начнете у нас восстановление, что чаще всего происходит, то в нашем центре, то эти 1200 шекелей полностью зачтутся вам в стоимость программы. Большинство людей жалеют не о том, что пришли. Они жалеют, что тянули так долго.
1: Не сделали этого раньше,
2: к нам,
1: да.
2: Можно только прийти.
1: Самое время сделать звонок для того, чтобы, во-первых, узнать все, что вас интересует. Во-вторых, записаться на прием и, конечно же, приехать. Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона. Естественно, этот номер телефона пригодится вам для, да, не только для самих себя, но и для своих близких, посоветовать кому-то, может быть, да, человеку, который оказался в, ну, может быть, знакомым вам состоянии, о котором рассказывал Геннадий. Вот есть коллега, который бедный, там, я не знаю, сидит, видите, как встает человек, как тяжело человеку вставать. Посоветуйте, порекомендуйте, пусть позвонит, пусть поговорит, узнает, какие есть возможности. Тем более, что сейчас рекламная неделя, а это значит, специальные возможности для всех есть. Главное, позвонить до полудня, звездочка 9533.
2: А в следующем эфире я расскажу историю женщины, которая перестала гулять спокойно, потому что каждый шаг стал болью, страхом и поиском места, где можно присесть.
1: Итак, Ришон Лицион, Бейт Кеннеди, улица Мошелеви, 16. Это адрес для того, чтобы вы смогли найти центр GovCure. Еще раз напомню, номер телефона звездочка 9533. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
1: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
4: Аболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Госсекретарь США подверг критике ООН из-за ситуации в Ормузском проливе. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением в адрес Организации Объединенных Наций, поставив под сомнение эффективность этой структуры. Причиной для критики стал отказ ООН осудить действия Ирана по подрыву и захвату коммерческих судов в Ормузском проливе. Рубио задался вопросом о том, какова в нынешних условиях реальная цель существования данной международной организации, и напомнил, что изначально ООН создавалась как площадка для мирного разрешения глобальных конфликтов. Глава Госдепартамента США подчеркнул, что Иран незаконно захватывал суда на международном водном пути, подрывал гражданские плавсредства и устанавливал морские мины. По словам Рубио, если международное сообщество и государства-члены организации не способны объединиться и отреагировать на эти преступления, то польза от всей системы ООН выглядит сомнительной. Госсекретарь резюмировал, что международная структура продемонстрировала несостоятельность, оказавшись не в силах отреагировать на очевидный кризис в сфере мировой безопасности. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что не примет участие в ежегодном параде в честь Дня Израиля, который состоится сегодня на 5-й авеню. Он стал первым мэром за 62-летнюю историю парада, который бойкотирует мероприятие, ставшее одним из главных для еврейской общины крупнейшего города США. Несмотря на то, что меня не будет, моя администрация несколько недель работает над тем, чтобы обеспечить безопасность участников парада. Я серьезно отношусь к своей ответственности обеспечить безопасность и благополучие каждого горожанина на каждом мероприятии, заявил Мамдани. В параде солидарности с Израилем традиционно принимают участие десятки тысяч человек, включая городское руководство, возглавляемое мэром. Еще во время предвыборной кампании я говорил, что не пойду на этот парад, и я четко обозначил свою позицию в отношении израильского правительства, заявил мэр. Тема парада – гордый американец, гордый сионист. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш, еврейка, назначенная на должность предшественником Мамдани Эриком Адамсом, сообщила, что для нее станет большой честью участвовать в параде и сделала это на иврите. Она также рассказала, что с учетом роста антисемитизма в мире будут приняты чрезвычайные меры безопасности. Мамдани занимает резко антиизраильскую позицию, которую многие критики называют антисемитской. В прошлом он выступал за введение санкций против еврейского государства. Мэр обвинял Израиль в апартеиде, а действия Цааля в Газе называл геноцидом. В то же время он осудил нападение Хамаса 7 октября. Сегодня утром в Аку на улице бригады Гулани автомобиль сбил женщину в возрасте примерно 70 лет. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу Галиль в Нари. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Министерство обороны России заявляет, что в течение ночи было перехвачено 216 украинских беспилотников над 11 регионами России и над Азовским морем. При этом уточняется, что более 70 дронов были сбиты над Курской областью. Израильские каратисты удачно выступили на турнире Georgia Open, который проходил в Тбилиси. Победителем турнира стал Лиам Верчеловский среди спортсменов до 15

0: Кими Агаров среди спортсменов до 20 лет весовой категории до 60 килограммов. Бронзовые медали завоевали Нетанель Абрамхаев, Адам Яхец и Шакет Бар-Машех. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. После полудня возможен дождь на северо-востоке страны. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Аждоде 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 25, в Бершеве на Голландских высотах 31, в Тверии на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: Время мечтать.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и вновь в этом часе я приветствую в нашей студии Геннадия Охмана. Геннадий, доброе утро.
2: Приветствую, Яна. Приветствую, радиослушатели Первого радио.
1: Мы вновь говорим о центре GovCure и о ваших возможностях. И вот теперь темой этого выхода будет вот какая тема. Бывает так, ну, нам известны такие случаи, нам самим человек вроде все перепробовал, боль не уходит, и он просто уже теряет веру, что ему кто-то или что-то поможет. Как быть в этой ситуации? Вообще, действительно ли у человека больше нет никаких вариантов?
2: Да, Ян, такие люди приходят к нам часто. Сначала человек терпит, потом пьет таблетки, потом делает уколы, потом пробует разные процедуры. На время становится легче, а потом боль возвращается. И самое тяжелое даже не только в боли. Самое тяжелое, когда человек начинает думать, наверное, мне уже никто не поможет. К нам пришла вот женщина, ей 64 года, боль в пояснице и ногах. Она сказала, я уже устала объяснять, как мне больно, устала просыпаться с болью, устала пить обезболивающее, устала ходить с болью, устала делать вид, что все нормально. Раньше она любила гулять по набережной с дочкой, с подругой, просто идти и радоваться. А потом прогулка стала испытанием. Она сказала, что я уже не гуляла, я терпела каждый шаг, я шла и искала глазами не только где можно сесть, а где можно за что-то схватиться. Я боялась, что боль может в любой момент схватить меня сильнее, я просто упаду, лягу и не смогу встать. Она перепробовала много, обезболивающие, мази, уколы, разные советы, разные проверки, Google, все, что только можно было. Иногда становилось легче, но потом все возвращалось, и каждый раз надежда становилась все меньше. И когда она пришла к нам, она сказала честно, я уже почти не верю, что вы мне можете помочь. Я пришла, потому что мне тяжело так жить. Вот с таким состоянием приходят многие люди, когда уже психоэмоциональное состояние очень плохое, они находятся в депрессии, в недоверии, иногда даже в агрессии, не уверены уже ни в чем и ни в ком, и не верят и не доверяют ничему. И она пришла к нам за последней попыткой, можно сказать. На диагностике мы посмотрели, как она двигается, как работает позвоночник, почему быстро устают ноги. Были очень, мышцы ног у нее очень ослаблены, она очень много сидела. Почему поясница у нее зажимается, почему тело все время ищет опору, почему боль возвращается снова. И она сказала, первый раз мне не просто сказали, где болит, мне показали, почему я так хожу, почему я так устаю, почему я все время боюсь движения. У нас есть специальные даже макеты, на которых мы прям показываем человеку, как и что происходит, почему у него эти изменения. И человек впервые в жизни начинает заглядывать в себя, наверное, вовнутрь. Видит, как это у него внутри все устроено. Дальше она прошла программу восстановления не за один день, но постепенно тело начало отпускать. Ей была предложена программа. Через месяц она сказала, я стала меньше бояться ходить. Через два месяца я уже могу пройти больше и не думать каждую минуту, где бы сесть. Через три месяца она сказала, я снова гуляла с дочкой у моря. Я смотрела не на лавочке, не под ноги, не искала, где присесть. Я смотрела на море, я шла спокойно. И я поняла в этот момент, ко мне возвращается моя жизнь. Та жизнь, про которую я стала уже забывать. Все это результат не просто меньше боли, а когда человек снова чувствует свободу, когда он выходит из дома без страха, когда прогулка становится прогулкой, а не наказанием. Или выйду-не выйду. Когда возвращается, просто рада жизни. Если вы терпите сильную боль, если вы уже многое пробовали и перепробовали, если помогало ненадолго, а потом боль возвращалась, если вы уже почти не верите, что может стать легче, не ждите, пока станет хуже. Первый шаг – понять причину. И теперь важно. Вы приходите не просто на осмотр, вы получаете диагностику, консультацию, разбор состояния, анализ движения и нагрузки. Сбор анамнеза и, главное, понимание причины, почему болит, почему состояние усиливается и что с этим можно делать, как самостоятельно, так и в нашем центре. Обычная стоимость такой диагностики у нас 1600 шекелей. На этой неделе во время программы «Время Романовой» юбилейная цена 1200 шекелей. Это экономия 400 шекелей. Но сейчас, внимание, только до 12.00, сегодня только для первых 10 дозвонившихся и записавшихся вы получите еще и персональный план восстановления на 30 дней в подарок, без обязательств. А если после диагностики вы начнете восстановление в нашем центре, то эти 1200 шекелей еще и полностью вам зачтутся в стоимость программы. Это замечательный, щедрый подарок. Большинство людей жалеют не о том, что пришли, а о том, что пришли так долго, слушали меня по радио, и некоторые приходят и говорят: Геннадий, я год слушала, пока решилась прийти. Так вот, не нужно ждать год, к нам нужно только прийти. И тогда вы дадите шанс вашему организму, вашему телу распрощаться с болью, забыть про боль и жить полноценной жизнью.
1: И опять же, вас не ждут никакие фокусы, вас ждут занятия, вас ждут специалисты, которые помогут, во-первых, как можно больше рассказать вам, не узнать о вашей проблеме, а рассказать вам о ней, для того, чтобы, естественно, раскрыть ваши возможности на тех или иных аппаратах, которые есть в центре, уникальных возможностях, которые предлагают и сами консультанты, которые могут проработать все ваши и травмы, да, и раскрыть полностью потенциал тех же самых аппаратов для вас, конкретно под вашу историю. И здесь самый важный момент – сделать звонок прямо сейчас, до полудня. Воспользуйтесь возможностью получить лучшие условия. Звездочка 9533. Приехать нужно будет в Ришон ЛеЦион на улицу Мошелеве, 16. Это просто прямо напротив UMI. Отличный ориентир. Бейт Кеннеди. Здесь находится GovCur. Номер телефона – звездочка 9533. Особые условия на этой неделе позволят вам действительно лучшие условия получить. Какие?
2: А в следующем эфире я расскажу историю человека, который жил не просто с болью, а в постоянном ожидании боли. Он заранее боялся каждого движения, каждой прогулки, каждого нового дня.
1: Итак, звездочка 9533, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
1: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вернемся в эфир. Вновь поприветствую Геннадия Охмана. Здесь в нашей студии. Геннадий, доброе утро.
2: Приветствую, Яна. Приветствую радиослушателя Первого радио.
1: Завершающий выход у нас на сегодня. Да, и, конечно, самое время напомнить об акции этой недели, которая продлится, да, я так понимаю, до четверга для всех наших слушателей, чтобы у всех была возможность теперь уже не откладывать, да, посещение центра GovCure. И, конечно же, время есть до полудня для того, чтобы позвонить и сделать свой звонок. Какие условия акции? Расскажите нам подробнее.
2: Да, ты знаешь, Ян, мы всегда говорили во всех эфирах для наших клиентов, для радиослушателей, о том, что у нас первый визит 3 часа, 3-3,5 часа. Да. И мы очень редко говорили о самой диагностике. И по просьбе многих клиентов мы решили больше уже начать опять говорить о диагностике, отделить ее от процедур, потому что реально очень много людей хотят приехать и пробыть у нас не 3 часа, а 30 минут. И за эти 30 минут пройти все проверки, понять, что с ними происходит, и потом уже принять окончательное решение, что с этим делать. И так как мы сейчас еще даем тем, кто позвонит до 12, в подарок и рекомендации личные на 30 дней, то с этими рекомендациями человек может самостоятельно дома все это выполнять, и он увидит, как в течение 30 дней его организм, его состояние улучшится даже без нашего центра. И обычная стоимость такой диагностики 1600 шекелей на этой неделе во время твоей программы, время Романовой, у нас юбилейная цена 1200 шекелей. Вы экономите 400 шекелей сразу, вы экономите время, вы приезжаете, вас сразу принимают, вы не ждете ни секунды. Это тоже очень важно. Заранее, до того, как вы приедете, мы уже попросим вас ответить на опросник определенный. Еще дома вы сможете туда также подгрузить медицинские документы. Если вдруг что-то у вас не получится, ничего страшного, вы можете это привезти с собой. И в центре мы это все сделаем вместе с вами. Благодаря этому мы уже, в принципе, понимаем, с чем к нам идет человек. Мы уже знаем о нем, наши специалисты уже ждут человека не просто, чтобы с нуля начать с ним говорить, а мы уже подготавливаемся, мы уже заранее. Этим самым мы как раз и экономим вот это золотое время человеку, что он не приходит к доктору, и впервые доктор его видит, и он должен доктору сейчас что-то рассказать, показать, и исходя из этого доктор принимает решение. То есть, в принципе, уже на 70% решение уже готово по вашему вопросу. Вы когда приходите, вы еще делаете пару проверок, мы делаем несколько тестов, убеждаемся, какая у вас конкретно проблема и причина, и сразу даем вам рекомендации для того, чтобы вас восстановить. Еще есть у нас несколько мест, сейчас до 12, позвоните и получите вот как раз вот этот персональный план восстановления на 30 дней в подарок. Обычно он у нас стоит до 1000 шекелей, просто отдельно этот план. Поэтому сейчас вы его получаете бесплатно, позвоните, еще есть места, и 400 шекелей. Ну и самое главное, когда вы примете решение после диагностики взять у нас какую-то из программ восстановления, то вот эти 1200 шекелей полностью зачтутся в стоимость программы. И это тоже такой бонус приятный, когда человек, в принципе, можно сказать, что первый визит и диагностику вообще получают в подарок, потому что эта сумма потом учитывается в общую программу его восстановления. Люди разные к нам приходят по-разному. Им нужны разные программы. Но в среднем, чтобы вы знали, это примерно 3 часа раз в неделю. Этого достаточно. Что происходит за 4 часа? Мы делаем 3-4 процедуры. Некоторые процедуры мы делаем одновременно. Допустим, кинезотерапию и аудиотерапию. Да. Мы делаем одновременно. Этим самым мы тоже экономим время. Мы в секунду работаем и на ментальное и на физическое тело человека. Это важный момент для экономии.
1: Кстати, вы же не просто работаете с человеком, да, у себя, но вы еще и внедряете в его жизнь домашнюю работу, скажем так. Да?
2: Да,
1: то есть ваша задача не удержать у себя в центре человека, а наоборот, научить его делать все правильно, все, что ему необходимо, и отпустить восвояси. Дальше занимался, чтобы человек дома сам. Это же самое главное, домашняя работа.
2: Да, ты права. Здесь ты зацепил очень важный момент, о котором иногда я забываю. Это не только человека научить работать, тело научить работать по-другому. Привычки тела, которые мы делаем на автомате, не задумываясь, мы меняем, и человек по-другому начинает двигаться, садиться, вставать, ложиться, спать в другой позе.
1: Да.
2: И очень много-много вещей: садиться в машину правильно, сидеть на работе правильно за креслом. И много-много вещей мы подсвечиваем и приучаем тело делать это правильно. Благодаря этому человек, уйдя от нас, в принципе, очень мало шансов, что он вернется к тому состоянию, с которым он к нам пришел.
1: К пагубному своему образу жизни.
2: Потому что он может сам себя
1: травмировать. Да, это правда, да. Мы сами дома устраиваем себе вот такие нагрузочные дни.
2: Да.
1: А мы думаем, что мы отдыхаем в этот момент, сидим там в любимом кресле или полулежим там, допустим, на диване, да, не давая себе отчет даже в том, что вот в этот момент мы себя сами травмируем.
2: Знаешь, очень много наших клиентов говорят, у вас лечение для ленивых. И это действительно, вы лежите, от вас ничего не требуется, вас никто не трогает руками.
1: Песня, да.
2: Оборудование с вами работает. К нам нужно только прийти. Когда вы приходите, все остальное за вас уже делает наша аппаратура. 10 лет мы это делаем, но замечательные протоколы, методики, подходы каждому человеку. Нет человека, которому мы не смогли помочь. Поэтому не упустите этот шанс. Это замечательная неделя перед летом, чтобы вы поправили сейчас свое состояние и могли весело, бодро выходить на пляж.
1: Итак, звездочка 9533. Это нужный номер телефона. Позвоните, узнайте все, что вас интересует. Вот проконсультируйтесь, приедьте. Обязательно сделайте диагностику, чтобы специалисты видели все, что происходит с вашим телом, от чего боли, помогли решить вам эти проблемы. Ну и, конечно же, все это делается для того, чтобы как можно дольше ваша жизнь была активной, полной и насыщенной. Итак, звездочка 9533. Сейчас особые условия и, конечно, повторю адрес. Ришон ЛеЦион, улица Мошелеви, 16. Здесь находится здание Бейт Кеннеди, в котором размещается центр Гавкюр. Звездочка 9533.
2: Спасибо, Яна, за замечательно проведенный день сегодня. Всем до завтра. Завтра мы поговорим и будем продолжать говорить о страхах, о болях, о том, как люди терпят боль, откладывают, надеются, что само пройдет, а потом понимают, что стало хуже.
1: Итак, чтобы не было таких ситуаций в вашей жизни, исключите их. Звездочка 9533 Гавкюр. Геннадий, до завтра.
2: До завтра. Реклама.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

oczach krasywych baczu. Zdeszła.

11 часов 52 минуты на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время, да? Время Романовой на Первом. Музыкальная, как музыкальный редактор, останусь с вами в той музыке, которую иду собирать для своих коллег. Ну и все, завтра встретимся. Легкого дня всем вам и салют!

0: Время танцевать. Весна. Время Романовой.
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
6: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
7: 03-94-94-88.
8: Год без забот.
9: Реклама.
10: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
14: Только в Center Car. Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
15: Center Car Azur.
16: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
9: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Нетаньяу выразил соболезнования семье павшего в Ливане Михаила Тюкина. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу и его супруга выразили соболезнования семье старшего сержанта Михаила Тюкина, павшего в бою на юге Ливана. Глава правительства подчеркнул, что вместе со всеми гражданами Израиля они разделяют скорбь семьи Михаила и поддерживают его родных и близких. Премьер-министр отметил, что Михаил мужественно сражался в глубине территории Ливана, защищая безопасность государства Израиля, мирных жителей, населенных пунктов на севере страны. «Да будет благословенна его память», — заявил Бениамин Нетаньяу. В своем обращении премьер-министр также пожелал скорейшего и полного выздоровления всем раненым израильским военнослужащим и выразил поддержку бойцам ЦААЛя, которые продолжают выполнять задачи на передовой. В Цфате на строительной площадке на улице Пальмах в результате падения с большой высоты был тяжело травмирован иностранный рабочий, мужчина в возрасте примерно 40 лет. Пострадавший был доставлен в больницу ЗИФ, начато расследование. По данным информационного агентства «Вести», майор полиции Реут Розенберг подала протест против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, утверждая, что он отказывается утвердить ее повышение. Розенберг, которая служит в отделе юрсоветника полиции, утверждает, что имеется профессиональная рекомендация о ее назначении на должность главы отдела определения ущерба с присвоением звания подполковника. Президент Польши Карл Навроцкий заявил, что намерен лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого Орла. Причиной стало присвоение отдельному центру специальных операций «Север» почетного наименования имени героев Украинской повстанческой армии. С точки зрения современной Украины, Украинская повстанческая армия вела вооруженную борьбу за независимость. Для Польши армия связана прежде всего с Волынской резней, массовым уничтожением польского населения Западной Украины в 1943 году, когда было убито до 100 тысяч поляков. С резкой критикой присвоения почетного наименования выступил и бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Он обвинил Зеленского в оскорблении поляков, добавив, что снимает значок с украинским флагом, который надел после российского вторжения. Инициируя присвоение почетного звания своему подразделению, наши воины точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ. Для них борьба украинской повстанческой армии символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы и ни в коем случае не направлена против поляков, заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Это не единственный международный скандал, в котором оказалась замешана Украина в последние дни. 25 мая на национальном военном кладбище под Киевом с военными почестями и с участием Зеленского были перезахоронены останки одного из лидеров украинской повстанческой армии Андрея Мельника. Мельник пытался при помощи гитлеровской Германии восстановить украинскую государственность. Торжественная церемония в честь лидера, сотрудничавшего с нацистами, вызвала возмущение Министерства иностранных дел Израиля и Мемориального центра Холокоста Яд Вашем. После этого глава центра Дани Даян был внесен в базу «Миротворец». В Австрии прошел юниорский европейский кубок по дзюдо. В нем приняли участие 617 спортсменов из 34 стран. В турнире принимают участие спортсмены до 21 года. Израильтянка Лии Буарон в весовой категории до 63 килограммов завоевала бронзовую медаль. Она победила венгерку и немку. В четвертьфинале израильтянка проиграла словенке. В утешительной схватке Лии Буарон победила итальянку, а в поединке за бронзовую медаль – бразильянку. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность, после полудня возможен дождь на северо-востоке страны. В Иерусалиме, в Ашкелоне, в Аждоде 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 25, в Бершеве на голландских высотах 31, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит PM.

Келли Кларксон, «Breakaway». Это первый хит, с которым она победила на американском реалити-шоу «America Got Talent», по-моему. И с тех пор стала известна. Эта песня до сих пор остается красивой, как мне кажется, и до сих пор имеет право открывать музыкальную часть программы PM на Первом радио 89.1 FM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Всех приветствую. 31 мая, Йом Ришон, воскресенье. Сегодня день Тет Вав, месяца Сиван, в еврейском летоисчислении. Два часа ближайших программа PM на Первом радио. Чем мы будем заниматься? Традиционными делами, надо сказать. Несмотря на то, что сегодня первый день недели и последний день мая, у нас традиционные дела, которые... Что значит? В следующем часе я вам загадываю загадку. Мы с вами продолжаем наше с вами общение. Я вас, как всегда, приглашаю к общению. Приглашаю вас поделиться тем, что накопилось за выходные дни. Уверен, что что-то накопилось, и чем-то из этого можно с нами поделиться. Делитесь, давайте общаться, рассказывайте, например, где вы были, что делали, что вообще нового произошло в вашей жизни, в ваших взглядах на жизнь, в событиях, которые вы хотели бы отметить. Да не важно что. Главное, чтобы было желание и возможность с нами делиться. Напоминаю, у нас, как обычно, два канала связи. Первый в Фейсбуке, страница программы PM. И второй наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800.

0: Там можно голосовое, можно текстовое сообщение отправлять. Как вам удобно. И где вам удобно. И о чем вам удобно. Тематика не ограничена. Напоминаю, я лишь прошу не зацикливаться на одной теме. Показать нам круготу, круготу и широту ваших интересов. А, окей, что еще? Два часа программы «Без выгоды». Сегодня Влада еще у нас нет, поэтому я ее буду вести. Это программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Если вам важно сделать какое-то объявление, выйти с каким-то предложением или просьбой, то с двух до трех, пожалуйста. Все остальное, как обычно, программа «ПМ». До 14 часов открывает ПМ неделю. Поехали!
1: Первое радио.
0: Первое радио. А давайте сразу мы поздравим Владимира Кузьмина с днем рождения. Ему 17 лет. Ну, только наоборот. Сначала 7, потом 1. Родился в 1955 году. Одна из самых красивых его песен про пристань.

0: Ну, я думаю, когда не сдаются оба, значит, есть большие шансы на то, что у них все получится. Сейчас информация этого часа важна для тех, кто посвящает себя обороне нашей страны.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
0: Милуимники или резервисты? Это информация для вас или для ваших семей, которые вам сообщают, что вам положено гораздо больше льгот, чем, может быть, вы знаете и думаете. Министерство обороны и вот все министерства, которые были перечислены, создан целый пакет поддержки. Гранты, выплаты, жилищные льготы, ваучеры на отдых, цифровой кошелек и еще множество преимуществ, о которых важно знать каждому из вас. Эта программа включает специальные условия для студентов, наемных сотрудников, предпринимателей и, конечно, для супругов, которые держат тыл и поддерживают дом. Государство приняло решение поставить вас в центр внимания в период войны и выделило для этого специальный бюджет. Вот лишь часть льгот, которые вам важно знать. Для бойцов боевых подразделений – жилищные льготы. Размер вашей скидки увеличен и может достигать до 150 тысяч шекелей. Это реальные деньги на пути к собственной квартире. Карта «Fighter» – цифровой кошелек, специальный бонус для резервистов боевых подразделений. Если в прошлом году, в 25-м, у вас не менее 10 дней резервной службы по приказу ЦАП ШМОНы, вы получаете начисление за каждый день службы. С 10 по 30 день 30 шекелей в день, с 31 дня 80 шекелей в день, максимум до 5000 шекелей в подарок на эту карту. Еще одна хорошая новость. В 26-м году условия становятся еще лучше. Теперь достаточно 10 дней службы по любому типу приказа, включая обычные, чтобы получать право на льготу в зависимости от уровня вашей активности. И еще много дополнительных льгот ждут вас на сайте. Все, что подробно можно посмотреть, сайт называется Милуим. Вот так английскими буквами, латинскими. Милуим, как слышите, так и пишется. M-I-L-U-I-M. Милуим. Можно в Google найти, наберите это слово. И там описаны все ваши права и льготы, которые вам полагаются. Так что, господа, не пренебрегайте льготами. Государство идет навстречу резервистам и делает все, что в его силах, будем надеяться.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
0: А мы продолжаем. Я в конце часа еще раз напомню эту информацию. А пока читаю ваши сообщения. В пятницу днем прислал нам слушатель, ну, так как я ее не читал, и программы не было, читаю сегодня. Зовут его, он не подписался, но его аккаунт Игорь, фамилию называть не буду. Павел, добрый день. Абсолютно нет времени писать в будний день, хотя почитателем ПМ являюсь. Ну вот жалко, что вот нет времени писать, хотелось бы. Но хоть спасибо, что являетесь почитателем ПМ. Понял, продолжает Игорь, что максимально полезными рекомендацией вашим слушателям является либо хороший фильм, либо книга. Особенно к выходным. Впрочем, как и всем тяжело и много работающим людям, на Netflix... Это уже его рекомендация. На Netflix вышел мини-сериал «Бороуз». «Бороуз». Одним словом, приятное сочетание комедии, детектива и легкой фантастики. Причем с прекрасным дубляжом на русском. Настоятельно советую. Посмотри сам, думаю, зайдет. «Шаббат шалом», написал Игорь. «Бороуз» – сериал на Netflix. Игорь рекомендует. Слава написал нам вот что. Всем привет. Наверное, я должен поставить себе памятник нерукотворный. В пятницу супруга заказала билеты на фильм «Дьявол носит Прада» в Моцей Шаббат на 7 вечера. Утром в Шаббат, продолжает Слава, я с ужасом узнаю, что финал Лиги Чемпионов состоится не в 10, а в 19.00. И взглянув на супругу, я понял, что пролетаю не с кино, а с финалом. То есть вариантов не пойти в кино у Славы не было. После того, как он посмотрел на супругу. Но футбольный бог сжалился надо мной, и мы успели на серию послематчевых пенальти. Всех болельщиков ПСЖ, всем болельщикам ПСЖ мои поздравления, написал Слава. Ну, собственно говоря, пенальти расставили точки над «и» по итогам этого матча, конечно же. Так, это были сообщения фейсбучные. Я в WhatsApp. Здесь у нас господин Зугин прислал два голосовых сообщения. Слушаем.
2: Добрый день, Шавуатов. Завтра 1 июня, завтра годовщина теракта на дискотеке «Дельфинариум». К сожалению, я пока не могу найти, будет ли проводиться ТЭКИС, ну как это, собрание, во сколько оно будет. Если кто-то имеет информацию, пожалуйста, сообщите на месте «Дельфинариума», там, где стоит андарта, во сколько будет проводиться это мероприятие. И сегодня я услышал такое выражение «Мельхемет Кербалла». Это война Кербалы, война террористов-самоубийц. Там по исламской традиции, короче, все, скажем так, погибли, мягко говоря. И сражаться с такими, у которых просто уже им жизнь недорога, они хотят достичь своей высшей моральной цели посредством убийства евреев, это надо вооружиться и терпением, и оружием, и новым оружием. Даст Бог Израилю все это перенести. Аминь.
0: Уважаемый господин Зугин, две вещи. ТЭКИС-церемония будет завтра в 6 часов вечера. Подробности я сообщу в следующем часе. Но самое главное, у меня создается впечатление, что ваши сообщения к нам в эфир носят какой-то грустный и невеселый характер. Абсолютное большинство их. Почему вы так относитесь к программе PM? Подумайте над этим перед тем, как пришлете нам следующие ваши сообщения. Они, надеюсь, что они не будут каждый день на этой неделе. Дальше. Ох, ой, Париж, ах, Париж, эх, Париж. Так хотел, чтобы Арсенал выиграл вчера. А все потому, что когда Португалия возьмет Мундиаль, скорее всего, Витинья возьмет золотой мяч у Криштиану Роналду. Ци-ци-ци. Думал, уже наконец-то Арсенал возьмет свой первый титул Лиги чемпионов. И уже третий финал. Так жалко их. Подпись «Реалец», да? Написано «Реалец» последнее слово в этом сообщении. Подождите, а наш слушатель-охотник из Афулы предсказывал победу Арсенала. Что такое? Как так? Сабаск. Добрый день, ПМ и все. Ну вот и еврофутбольный клубный сезон финишировал неплохим финалом Лиги чемпионов. Спасибо тем, кто перенес матч на вечернее время. Ролан Гаррос какой-то неправильный. Лидеры повылетали на ранней стадии. Один Зверев остался. Теперь может стрельнуть любой. Да, сегодня финиширует Джиро. Я так понимаю, что это велогонка. Всех с наступающим летом. Будьте здоровы, написал нам Сабаск. Давайте сейчас время первого рекламного блока, потом продолжим. Есть еще сообщение.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: 35% скидка.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
1: Реклама.
10: Первое радио.
0: Сейчас музыкальная новинка от нашей музыкальной редакции. Молодежная группа Rolling Stones выпускает скоро новый альбом. И вот сингл с этого альбома. In the Stars. Rolling Stones, Mick Jagger и компания.

Это была группа «Пицца». Песня называется «Мерцала». Продолжаем. 35 минут 13-го. Еще сообщение. Слава написал во втором сообщении в Фейсбуке. «Хочу выразить соболезнования родным и близким погибшего бойца в Южном Ливане. Низкий поклон. Теперь опять о футболе. Решил посмотреть расписание матчей чемпионата мира по футболу и с удивлением обнаружил, что в чемпионате участвуют сборные таких стран, как Кюрасао и Кабо-Верде. Кто это такие? Как они туда попали? Как обидно, что Италия не участвует. А они, да, играют. Странно как-то. Всем хорошей недели». Ну, там, я не помню схему отбора, но так как в этом чемпионате впервые участвуют 48 команд, то, видимо, отбор был из разных континентов, что ли. Поэтому Кюрасао и Кабо-Верде попали на чемпионат. А Италия, извините меня, не смогла пробиться. Так, как футбольный болельщик футбольному болельщику, хочется сказать Славе, что он немного потерял, пропустив финал Лиги Чемпионов. «Скучное было зрелище», утверждает сержант. Сергей, я перешел в WhatsApp. Сергей здесь задает вопрос, на который у меня, честно говоря, нет ответа. «Добрый день. Вчера с женой поехал на набережную Ришино. Все бы хорошо, но за час парковки заплатил 72 шекеля. Что это было? Не понял. Как вам такое, Павел Михайлович?» Сергей. Сергей, ну такого не может быть, вот я считаю. За час парковки на набережной Ришино 72 шекеля. Эйн давар козе. Может быть, вы захватили второй час как-то там, случайно, 5-10 минут, и там вам засчитали. Вам надо посмотреть было на... Там же есть всегда таблицы, по-моему, на набережных есть таблицы, сколько стоит парковка. Не для жителей города. Для жителей города, кстати, бесплатно на набережной, насколько я знаю. Не для жителей, подъедьте, посмотрите, сколько стоит. И если это не соответствует тому, что написано, можете обратиться в муниципалитет и задать им вопрос, а не мне. Не понял, как вам такое? Напишите в муниципалитет, решено. Что такое 72 шекеля за час? Но проверьте хронометраж, сколько на самом деле вы стояли. Может быть, вам было так хорошо с женой, что у вас час пролетел как два. Или два пролетело как час, или два с половиной, там, или еще. Такое бывает, знаете. Шалом, Павел. Дед Изи пишет. «Я не охаридим, а о них только матом. Я Аротом Янай. Ребенок, в 20 лет это ребенок. Аротом Янай – это девушка, которая у нас погибла на военной базе на севере. В 20 лет это ребенок, была убита Хизбаллой. Все уже знают, при каких обстоятельствах. В то время, когда мы оплакивали смерть этой девочки, сотни уродов перекрывали дороги, только чтобы не служить. Бабки давай, но служить тем, кто их дал». Но служить тем, кто их дал. Да ни за что. По большому счету, в тюрьмы надо садить на не придурков харидим, которые являются валяются на квише и пачкают свои польта. Это он специально выделяет, так пишется слово. Купленные на наши налоги. А их хозяев, выживших из ума старцев. Дай бог, чтобы они закончили свои годы не за изучением Торы, а в тюрьме. За изучением законов государства, которые они так ненавидят. Но государство за эту ненависть им платит. Очень много и вовремя платит. Пришло время положить конец этим выплатам. Выборы нам в помощь, дед Изя. Ну, я всегда говорил, уважаемые радиослушатели, дед Изя в последнее время сильно гневается по поводу поведения ультраортодоксов, что претензии не к ним, а тем, кто им позволяет жить таким образом. Вот к ним претензии. «Всем доброго дня», пишет Люба. «Ездили вчера на север в деревню Друзов. В музей Друзов было классно. Видали парад ретро-машин. Еще больше было машин, чем 2 недели назад. А в пятницу ездили в клуб Назерим». А, тут непонятно. «В Кубу Назерим». Что такое Кубу? Куба, я знаю, есть остров такой. Но тут с маленькой буквы. «В Кубу Назерим». Они там масло делают из жижабо. Ой, пошли незнакомые мне слова. «Было очень познавательно, советую побывать всем там. Мы, правда, были по программе Банка Апуалим, Люба». Люба, что такое Куба? Назерим. Монастырь, может, какой-нибудь, если Назерим. Ну, смотрите, если я не понял, это значит, что и другие не поняли. «Доброго дня, Павел. Сегодня день рождения Киева. Всех киевлян, бывших и нынешних, витаю с днем рождения Ридного Миста. Скорейшего мира тебе, любимый красавец город, Аленка», написала нам. Поздравляет земляков,
приехавших из Киева с днем рождения города. Завтра день рождения. Жена сделала сегодня оригинальный подарок. У нее вытащили кошелек с наличкой и банковской картой. И кто-то пытался уже снять деньги. Карточку она отменила, но кондрашка прошлась по обоим. Еще один такой подарок. Инвалидная коляска заменит все, дворник. Слушайте, ну, карманным ворам можно уже как-то посочувствовать, потому что все меньше и меньше людей носят с собой наличные деньги, потому что что с ними делают? На рынок только если идти. По-моему, там уже сейчас принимают по кредитке, нет? Но видите, есть еще. Не только телефонные мошенники, о которых мы рассказывали на прошлой неделе. То есть следите за карманами и за кошельками, уважаемые дамы и господа. Валентина написала: «Да уж, такие наши реалии. Кто-то проснулся в ужасе от того, что не может посмотреть футбольный матч, а у кого-то дети, убитые перед глазами». Валентина, ну это наши реалии. И так, да. День добрый. Я в Иерусалиме за 3,5 часа на парковке Мамила заплатила 370 шекелей. Больше не хочу в Иерусалим. Алла. Что-то какая-то фантастика. 370 шекелей на парковке Мамила за 3,5 часа. Какие-то кошмары творятся на парковках. Я рассказывал на прошлой неделе в программе «Колесо обозрения», что из того, что там правительство отпустило цены на стоянках, что там что-то дерут и зарабатывают какие-то деньги. Но тут какую-то фантастику вообще пишут нам радиослушатели. Окей, возвращаемся к музыке. Сейчас Крис Деберг. В этой песне он советует жить жизнью и жить хорошо. Наслаждаться ей. Другой говорит, не будет. Live well, live life, live well.

0: Реклама.
1: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
0: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Светлана Лобода, песня называется «Мой». Я тут, пока играла музыка, пытался зайти посмотреть в интернете цены на стоянку в каньоне Мамила в Иерусалиме. Но они абсолютно другие, чем те, которые указала нам радиослушательница. Правда, я посмотрел на число этих цен, это 20-й год. С тех пор многое изменилось. Тогда было написано 10 шекелей первый час и 20 каждый следующий час. За потерю картиза стояночного 70 шекелей. Надо посмотреть, что там сейчас написано, какие цены за стоянку. Потому что я с трудом верю, я, может, отстал от жизни, что за 3 часа человек заплатил 370 шекелей. Я на всякий случай зашел на соседний каньон Карта. Там есть еще один каньон, который не относится к Мамиле, но он рядом же, в этом же комплексе. Там 25 шекелей в час стоянка. И 90 или 80 за утерю карточки стояночной. Есть у кого-то фотографии? Пришлите мне, журналист, специально ехать посмотреть, сколько там стоит цена часа. Ну, я не верю в стоянку 370 шекелей за 3 часа. Вот позволю себе не верить. Что-то там не так. Что-то там недоговорено. Так, ладно. И тоже 172 шекеля за час на набережной Ришина. Я тоже не верю. Подождите. Тут мне Катя Вергунова говорит 70. Рега, подождите. Где этот Сергей? Где это море? Где этот Сергей, который нам написал? Нет. На. Вот. А, 72 шекеля. 72 шекеля за час стоянки? Я тут с Катей беседую, извините. Она говорит, что если вы час постояли, с вас возьмут как за день. Это что-то не то. Это какая-то надуваловка с обдираловкой. Так. Вот мне Катя как раз прислала расценки и Мамилы. То, что я сказал. Ну, значит, Катя, посмотри, Мамилы, какого года это тариф? Этого года? То есть она говорит, этого года первый час бесплатно, второй 12 шекелей. Каждый последующий час оплачивается по квартально, в смысле по четверть часа, по 3 шекеля. А как может человек за 3 часа 370 заплатить? Не может такого быть. Вот судя по тому той расценке, которая у нас перед моими глазами. Для Ришина 30 шекелей за день, в будние дни, воскресенье, четверг, выходные 70 шекелей за день. Ну, за день может быть, но не за час. Так, что-то здесь не то. Так. Кто-то прислал свои фотографии напротив машины. И что мне с этим делать, я не знаю. День добрый. Месяц назад были в Иерусалиме на стоянке Мамилы. Гуляли долго. Оплатили 72 или 76, не помню точно, Таисия. Долго это сколько, Таисия? Это 72 или 76, это как бы нормальная цена. Но не 370 за 3 часа. Вот тут в чем дело. Сейчас нам слушатели все расскажут. Так. Давайте я вам напомню про информацию, которая важная для резервистов.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
0: Я напомню, что здесь очень много информации о различных выплат и льгот для резервистов, но некоторые из них я только читаю. Целый пакет поддержки, гранты, выплаты, жилищные льготы, ваучеры на отдых, цифровой кошелек и еще много преимуществ. Программа включает в себя специальные условия для студентов, ну, естественно, резервистов, наемных сотрудников резервистов, предпринимателей и, конечно, для супругов, которые держат тыл и поддерживают дом. Государство приняло решение поставить у вас центр внимания. Часть льгот, вот такие жилищные льготы, размер вашей скидки увеличен, может достигать 150 тысяч шекелей. Это реальные деньги на пути к собственной квартире. Цифровой кошелек, специальный бонус для резервистов боевых подразделений. Если в прошлом году, в 25-м, у вас не менее 10 дней резервной службы, по приказу ЦАПШМОНа вы получаете начисление за каждый день службы. С 10 по 30 день 30 шекелей в день, с 31 дня 80, а максимум до 5000. А в 26-м в этом году условия становятся еще лучше. Теперь достаточно 10 дней службы по любому типу приказа, включая обычные, чтобы получить право на льготу в зависимости от уровня вашей активности. В общем, там целый пакет, букет, я бы сказал, льгот и выплат. Смотрите все на сайте Милуим. Он так и называется, латинскими буквами, по-английски наберите Милуим в Google, и все эти льготы и выплаты там перечислены, и вы будете в курсе того, что вам полагается.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Так, в завершение еще пару сообщений по поводу стоянок. Инна написала: «Добрый день, стоянка сейчас оплачивается поминутно». Ну, я в курсе, да, но все равно не фантастические суммы, которые нам написали некоторые радиослушатели. А вот еще одна. «Добрый день, я уплатил в Рамадгане 160 шекелей за 3 часа. Можете верить или нет, но это правда. Улица Эйлат, 2 часа, 100 шекелей». Смотрите, у меня есть основания вам не доверять, только потому что вы не подписали свое сообщение. Но 160 – это не 370. Но в любом случае у меня создается впечатление, что нас грабят, господа. Благодаря какой-то инициативе правительства, которая должна была привести к какому-то снижению цен за стоянки. А получилось... Хотели как лучше, а получилось как всегда. Все в этом часе. Переходим во вторую. Это была Пола Абдул.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Правительство Израиля проведет экстренное заседание по ситуации на севере. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Правительство Израиля проведет экстренное заседание, главной темой которого станет обострение ситуации на севере страны. В правительстве сообщили, что поводом стали действия ливанской Хизбаллы, которая впервые с начала действия режима прекращения огня открыла огонь по Кармиэлю и Наари. Заседание назначено на 2 июня. Место, точное время и повестка будут сообщены позднее. Тем временем, сегодня утром в нескольких районах на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Служба скорой помощи МАДА сообщила, что после тревог в Западной Галилее на горячую линию 101 обращений за помощью не поступало. Позднее представитель ЦАЛИ сообщил, что были зафиксированы несколько запусков с территории Ливана в сторону Израиля. Большую часть целей перехватили ВВС, остальные, согласно установленному порядку, упали на открытой местности. Минувшей ночью президент США Дональд Трамп вновь выступил с жестким предупреждением в адрес Ирана. В интервью Fox News он заявил, что Вашингтон близок к заключению соглашения с Тегераном, однако не исключил возобновление военных действий, если переговоры не приведут к желаемому результату. Отвечая на вопрос о том, что может привести к возобновлению военной кампании против Ирана, Трамп заявил, что главным критерием остается содержание возможного соглашения. «В конечном итоге красная линия – это соглашение, которое не будет выгодно нам», – сказал президент. Он также назвал иранцев хорошими и очень хитрыми переговорщиками, однако сейчас, по его мнению, у США на руках все козыри, поскольку Иран, как он утверждает, был разгромлен в военном отношении. Дональд Трамп вновь подтвердил, что ключевой задачей американской политики остается предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Управление топлива и газа при Министерстве энергетики и инфраструктуры Израиля объявило о плановом обновлении регулируемых цен на топливо. Изменение тарифов вступит в силу ближайшей ночью с 31 мая на 1 июня. Об этом сообщило Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля на своем официальном государственном портале. Согласно новым тарифам, максимальная стоимость 1 литра бензина с октановым числом 95 на станциях самообслуживания составит не более 7 шекелей 80 огород за литр. Это означает существенное снижение цены на 27 огород по сравнению с предыдущим месяцем. При этом размер доплаты за услуги сотрудника АЗС останется без изменений и составит 25 огород за 1 литр. Для жителей и гостей Эйлата, где товары не облагаются НДС, стоимостью автомобильного топлива также снизится. Максимальная цена литра 95-го бензина на станциях самообслуживания не будет превышать 6 шекелей 61 агары. Падение цены в Эйлате составит 23 агары по сравнению с майским тарифом. Доплата за полное обслуживание на заправках города останется на прежнем уровне 21 агара за литр бензина. Лидер партии «Возрождение» Габриэль Атталь дал старт своей президентской кампании на крупном митинге в Париже, представив программу реформ, направленную на модернизацию Франции и укрепление ее позиций в Европе. В ходе выступления 37-летний политик заявил, что действующая социально-экономическая модель страны больше не отвечает вызовам времени и нуждается в серьезном обновлении. По его словам, французские власти на протяжении многих лет были сосредоточены на решении проблем прошлого, уделяя недостаточно внимания инвестициям в будущее. Атталь подчеркнул, что одним из его главных обещаний является возвращение Франции статуса ведущей державы Европы в течение ближайших 6 лет. Кроме того, он намерен сделать страну европейским лидером в области искусственного интеллекта и инновационных технологий. Габриэль Атталь считается политическим преемником президента Франции Эммануэля Макрона. Атталь занимал пост премьер-министра Франции с января по сентябрь в 2024 году. Он стал самым молодым главой правительства в истории страны и первым открытым гомосексуалистом на этой должности. Согласно последним социологическим опросам, кандидат пользуется поддержкой около 13% избирателей и занимает 4-е место в президентской гонке. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность, после полудня возможен дождь на северо-востоке страны. В Иерусалиме, в Ашкелоне и в Аш-Доде 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 25, в Бершеве на Голландских высотах 31, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 40 до 70 см. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Света.

Ну вот, когда Depeche Mode поет Enjoy the Silence, это не совсем радийная. Наслаждайся тишиной. Какая тишина на радио? А когда Coldplay говорит Let's talk, давай поговорим, это вот уже наше. И будем говорить и общаться. Приветствую всех слушателей Первого радио и программы 88... Чего это я разделил? Первое радио 89.1 FM и программы PM. Чуть не забыл название программы. Господи, ты боже мой. Что творишь? Что происходит? Как называется программа? Как меня зовут? Где я? 10 минут 14-го, 31 мая, господа. 31.05.26. Вот такое сегодня число. Мы идем дальше по сегодняшнему дню и по сегодняшнему эфиру. Напомню, что в 14 часов программа «Без выгоды». Я ее сегодня буду вести. Влад Зерницкий у нас пока отсутствует. Но, напоминаю, если эта программа и тематика ее взаимопомощи наших радиослушателей, некоммерческая взаимопомощь,

0: для вас актуально, не пропустите. Мы пока идем дальше, продолжаем общаться. У нас есть еще минут 20 для ваших сообщений, которые вы можете отправить. Или на Фейсбуке, на странице программы, или на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Я читаю сообщение. Если так продолжится, следующим премьер-министром нашей страны будет Бен-Гвир. Ну, ужас, написала Инна. А что именно так продолжится? Я не понял, что вы имеете в виду, Инна. Что должно так продолжиться, чтобы Бен-Гвир стал следующим премьером? Ну, здравствуй, Паша. Мои соболезнования семье погибшего парня. Как же жаль. И второе. Паша, сборная «Болот» попала на чемпионат мира? Если такая существует, Лапу. По-моему, Россия до сих пор в абсолютном большинстве международных соревнованиях блокирована и не участвует. Так что попала, не попала. Всем привет. Может, кому-то сейчас не до шуток, у кого-то нет настроения. Я что пишу, то по поводу Трампа. Забыл всем сказать, что я опять ему звонил, просил дружески пока не повременить совсем. Я вам рассказывал, что у дочки была свадьба 14-го, а после свадьбы молодожены укатили за границу на медовый месяц. Так что, по крайней мере, еще месяц изменений не будет. Всем хорошего настроения, попутчик. То есть попутчик говорил, что он с Дональдом Трампом договорился, все будет спокойно. У меня только один вопрос, попутчик. Сейчас вот нам в новостях передали, что Трамп сделал очередное предупреждение Ирану. Я хотел бы уточнить, это было очередное китайское предупреждение или очередное просто предупреждение? У меня только ощущение, что китайское. Очередное китайское предупреждение Ирану. Так, Аншель. Сегодня воскресенье. Сегодня Аншель. Давайте послушаем его сообщение.
1: Голосовое. Шалом. Выражаю соболезнования семье погибшего солдата. Вечная слава героям Израиля. Более 4 лет я отправляю свои сообщения в обеденный перерыв с 13 до 14.00. Вначале я должен услышать голос ведущего, а затем у меня пробуждается спортивный азарт. Успеть до 13.30 подготовить и отправить свои сообщения. Как правило, мне достаточно 10 минут, чтобы еще сохранить нормативный регламент. А экстрима мне хватает на праздничных и семейных торжествах, когда мне доверяют роль ведущего, не ограничивая по времени. Мои друзья Мацей Шаббат пригласили меня в Хайфу на прекрасный концерт французского джаза всех времен. Пиаф, Мишель Легран, Азнавур и старые песни им Монтана. Парижская певица Мелани Даан покорила сердца благодарных зрителей. И я получил истинное наслаждение. А на турнире Ролан-Гарос произошла сенсация. Проиграл итальянец Синнер, первая ракетка мира. А также великий Джокович, молодому бразильцу. Зай Гизунд, Шуватов, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Значит, я напоминаю, почему Аншель сегодня объяснил технологию отправки сообщений к нам в эфир. Потому что я вчера, в четверг, обратился к нему с предложением записать сообщение импровизационно. Потому что у нас такое впечатление, что Аншель, обратите внимание, без запинки, без без шме, он вот читает. Это значит, что он их готовит и, может, возможно, пишет на бумаге. Значит, мне, конечно, приятна такая серьезная подготовка к отправке сообщений, но, с другой стороны, когда я включаю в эфир голосовое сообщение какого-то радиослушателя, он там немножко что-то вот, паузы какие-то спотыкается, я вижу, что это, значит, мысли формируются в слова прямо вот на ходу. Я предложил Аншелю попробовать сформировать мысли в слова на ходу, не готовясь заранее. Чтобы мы услышали, что это вот его импровизация, его мысли. То есть тематику, о чем вы хотите рассказать, уважаемый Анши, можно приготовить заранее. А вот сказать, вот включить телефон и наговорить это без предварительной подготовки. Хочется услышать живой импровизацию, превращение мыслей в слова. Я еще раз вам это предлагаю. Ничего, что вы там будете спотыкаться, перепутаете что-то. Ничего страшного. Я сам больше всех спотыкаюсь и путаюсь. Но главное, это будет вот рождение текста на ходу. А это будет очень ценно. попробуйте. Говорю я так же, как и в четверг прошлый. В следующий четверг, может быть, у вас получится. Анти Арсават. По следам вчерашнего финала Лиги Чемпионов, тренер Арсенала Микель Артета совершил грубую тактическую ошибку. После того, как Арсенал на 6-й минуте вышел вперед, вместо того, чтобы начать играть от обороны на контратаках, канониры поставили, просто поставили на автобус. А когда ты только обороняешься и практически не пытаешься даже немного атаковать, сдерживать атакующую мощь такой команды, как ПСЖ, в течение долгого времени неимоверно тяжело. И какой бы сильной ни была твоя защита, достаточно одной ошибки одного игрока, и все твои усилия летят в тартарары, что и произошло на 65-й минуте. В общем, Арсенал жаль, но ПСЖ заслужил победу больше. Всем здоровья, Анти Арсават. Ну, наверное, в какой-то степени можно согласиться с Анти Арсаватом, потому что защита Арсенала играла великолепно. Они не пропустили в игре ни одного гола, не дали забить ни одного гола ПСЖ. Гол был забит с пенальти. То есть защищались очень хорошо, но совершенно прав. Только защищаться, забив один гол, ты рискуешь попасть на серию пенальти, а там уж как повезет. И вот Арсеналу не повезло. Два человека вообще ударили мимо ворот. И поэтому мы имеем то, что имеем. Надо иметь не только хорошую защиту, но и, конечно, нападение, которое должно быть активным. Так, Лопух. Я тоже, кстати, переживал за Арсенал. Очень жаль. Был больше, чем уверен, что дойдет до пенальти. Написал Лопух. Павел, хоть Трампа и тяжело понять, но, уверяю вас, во всем этом лежит сложный стратегический маневр попутчик. Вы знаете, попутчик, это замечательное объяснение того, непонимание того, что делает Трамп. То он сегодня говорит одно, завтра другое. Может быть, будет так, а может быть, будет не так. А может быть, будет так. А может так. А может быть, и ударим, а может, не ударим. А может, это, а может, это. И когда человек так себя ведет, какое единственное объяснение может быть у человека, который поддерживает Трампа? Это великая стратегия. Просто она нам непонятна. Это он ведет такую мудрую игру, которую никто в мире не понимает. Так что ждите результата. Самое легкое объяснение непонятных действий лидера Соединенных Штатов Америки. Если вам так удобнее, я не возражаю. Сложный стратегический маневр. Я о действиях Трампа другого мнения. А почему футболисты начали писать сюда? Для них же есть специальная передача, Валентина. Валентина, потому что вчера была пиковая игра Лиги чемпионов. Международного европейского турнира клубных команд. И поэтому футболисты, они, и мы всегда, когда какие-то важные игры, делимся и в программе PM. Наверное, в среду они тоже об этом поговорят. Но мы сегодня по свежим следам. Матч закончился вчера. И сегодня болельщики обсуждают это. Что естественно, уважаемый Валентин. Так, так. Сержант во втором сообщении написал вот что. А я в субботу посмотрел 3 серии новой «Фауды». Это было гораздо веселее, правда, слово «веселее» в кавычках, финала Лиги Чемпионов. Знаете такую практику в мировом кинематографе, когда снимают в одном городе, выдавая его в фильме за другой? Так вот, когда израильский сериал «Тегеран» снимали в Афинах, здесь все понятно, без вопросов. Но когда в новой «Фауде» роль Марселя выполнял Будапешт, это уже называется «докатились». Теперь и Франция опасна, сержант. К чему сразу опасно? Может быть, Будапешт был дешевле просто-напросто. Сержант, почему сразу опасно-то? Обычно ищут локацию, которая подешевле, походит по внешним каким-то делам, и где берут меньше денег за аренду всего. Дальше. Наш охотник из Афулы. Грустный день. Немецкий арбитр подарил арабским французам Кубок чемпионов. Арсенал проиграл только по пенальти, а был пенальти на Мадуике. Он не дал... Что такое Мадуике, я не знаю, или это, наверное, кого-то так зовут. А он не дал, пишет охотник. Не, извините, вы нам говорили, что Арсенал выиграет. Теперь арбитр, арабские французы, французские арабы начинаются. Дальше он пишет на тему, на которую я читать сообщение не буду, и он об этом прекрасно знает. Так. А вот у нас есть такой радиослушатель, заклинатель Кураги. Он нам откровенно рассказывает о своей жизни. На прошлой неделе он написал, что главное событие недели — то, что он ушел в запой. Сегодня новая неделя, и заклинатель Кураги написал вот что. Шалом Ахихейну. Ахихейну — это так мои братья, что ли, называют? Ахейну, по-моему, но неважно. Вышел из запоя, жизнь заиграла яркими красками. Но сегодня на день раньше зашла зарплата за апрель. 47 тысяч. Естественно, до уплаты налогов. Вечером буду отмечать, но боюсь попасть в просак. Заклинатель Кураги. То есть, когда начнет отмечать, видимо, он боится опять уйти в запой. Ну, а что еще делать с такой зарплатой? Уходить в запой, конечно же. Так. Вернемся к музыке. Равив Канер. Песня называется «Эцли Аколь Беседер». Так обычно люди спрашивают, когда у них спрашивают, как «Манишма Аколь Беседер». Или вообще ничего не отвечают.

Равиф Канер, я тебе солнце принес, понимаешь ли, а ты хотела еще больше чего-либо. Надо же. Такое бывает с женщинами. Так. Давайте я сделаю одно объявление по поводу завтрашней церемонии, которая состоится в годовщину теракта в Дельфинариуме. Те, кто в стране, давно, наверное, знают, о чем речь, но я на всякий случай напомню, потому что среди наших слушателей, возможно, есть те, кто в стране не так давно и не очень знают, о чем речь. Но, во-первых, завтра, 1 июня, годовщина, 25-я, четверть века, в 6 часов вечера на набережной улицы Герберт Самуэль, около памятника андарты, посвященного погибшим в этом теракте. Там будет заместитель гендиректора Министерства Алии Абсорбции, члены муниципалитета Тель-Авива, руководство Министерства Алии и семьи погибших, конечно же, тоже будут. Я напомню, что вечером в пятницу 1 июня 2001 года там было здание Дельфинариума, сейчас его нет, где была дискотека популярная. Собрались сотни подростков. В основном это были русскоязычные подростки. И в эту толпу, тех, кто собрался там, стоял в кассу за билетами, втесался террорист-смертник, тоже, по-моему, молодой парень из палестинского исламского джихада, на котором была взрывчатка с усиленным поражающими элементами, там гвозди, гайки, болты, шарикоподшипники и так далее. И он себя в этой толпе взорвал. Погибло 21 человек, примерно 120 получили ранения, некоторые остались инвалидами на всю жизнь. И это был вот такой знаковый теракт для русскоязычной общины. Он стал трагедией русскоязычной общины нашей страны. Пострадавшие были подростки в основном от 14 до 17 лет. Почти все были новые репатрианты. И это был, как я уже сказал, шок. Там установлен сейчас каменный мемориал, на котором есть надпись на русском и на иврите: «Это наш дом, и мы не перестанем танцевать». Каждый год у этого памятника 1 июня собираются родственники, выжившие в тем теракте люди, которым сейчас, если им было тогда в среднем 15-16, значит, им сейчас за 40, как вы понимаете. Но если вы увидите 40-летнего человека, то знаете, он наверняка был около Дельфинариума тогда, вечером в пятницу 1 июня 2001 года. Значит, все желающие, все, кто сочувствует, переживает, могут завтра прийти туда в 6 вечера, поучаствовать в этой церемонии. И вы знаете, давайте... сегодня знаковая дата, все-таки 25 лет. Я прочту имена тех, кто погиб в том теракте. Наша радиостанция много... раз 1 июня отмечал это событие. Я, по-моему, даже один раз ввел эту церемонию там на набережной, когда еще, по-моему, Софа Ландвер была министром Алии. Ну, сегодня 25 лет, и я напомню имена тех ребят, которые погибли там. Ирина Асадче, Ян Блюм, Марина Берковская, Илья Гутман, Диния Керн-Дорфман, Роман Джанашвили, Мария Тагильцева, Алексей Лупало, Марьяна Медведенко, Диас Нурманов, Юлия Нелимов, Лена Нелимов, Раиса Немировская, Ирина Непомнящая, Лиана Саакян, Яэль Юлия Скляник, Сергей Панченко, Анна Казачкова, Катерина Кастаньяда, Симона Родин, Ори Шахар. Ребята, которые остались подростками навсегда. 21 погибший в том теракте. Завтра в 6 часов вечера церемония. Все желающие приглашаются на набережной Тель-Авива, в том месте, где раньше был дельфинариум, у памятника погибшим найдете. Это в самом фактически начале набережной, именно Тель-Авивской. Завтра в 6 вечера. Ну, а мы продолжаем, господа.

0: Я должен сказать, что в стране под названием Советский Союз, вскоре после того, как она была создана, это, если не ошибаюсь, 22-й год прошлого века, была борьба за расширение и улучшение услуг населения. Да, вы не поверите. Мой вопрос сегодня заключается вот в чем. На отделениях почты, которые плохо справлялись со своими обязанностями, с доставкой и так далее, прикрепляли ко входу специальный орден. Что было изображено на этом ордене, попробуйте догадаться, позвонив нам по телефону 07-52-891. 07-52-891. Речь идет про 1931 год, между прочим. Мы пока вы думаете, пока вы дозваниваетесь, 07-52-891, я читаю сообщение. Значит, наш охотник прислал голосовое сообщение. Если он там начнет про войну, я его сразу же выключу, но обычно он про футбол. Слушаем.
1: Салам пополам, на связи охотник. Диктатура продолжается. ПМ, объясняю, для особенно одаренных. Мадуэки – это нападающий Арсенала. Лондонский Арсенал, было нарушение, должен был дать немецкий арбитр, должен был дать пенальти, он не дал пенальти, его скинули в этом в штрафной, но он закрыл на это глаза. За этого и Мадуэки, и Райс, и Артета получили желтую карточку, так что судья продал матч арабским и французам, как по мне, Арсеналу не повезло. Как-то вот так. Всем удачи. Идем дальше. Чемпионат мира на носу. Буду болеть за голландцев.
0: Слушайте, вы не представляете, какое количество болельщиков знают судейство футбольного матча лучше, чем судья, который на поле. Невероятно. Их тысячи, сотни тысяч людей знают лучше, чем судья. И делают выводы. Продал матч. Он, когда бегал, у него доллары из карманов вываливались на поле. Не успевал собирать. Так. У нас есть звонки. Алло.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы кто?
2: Евгений.
0: Слушаем вас, Евгений.
2: Но я не по поводу футбола.
0: Я думаю, надеюсь, что вы по поводу загадки.
2: Да, совершенно верно.
0: Ой, как я догадался. Да, слушаем вас, Евгений.
2: Ну, это дорогого стоит, да.
0: Конечно.
2: Может быть, черепаха изображена была на этом борде?
0: С чего вы так решили?
2: А потому что почтовая служба, видимо, действовала не очень быстро. И вот этот орден намекал на то, что надо бы действовать побыстрее.
0: Евгений, не может быть, а точно, на ордене была изображена большая черепаха, ее вешали над входом в эту почту. Я не знаю, я в такую почту уже и не вошел бы вообще в такую почтовое отделение.
2: Совершенно верно.
0: Слушайте, а вы что, вы хотите сказать, что вы просто догадались, пошли дедуктивным методом?
2: Да, ну, наверное, это единственный способ, чтобы догадаться.
0: Поразительно. Евгений, правильный ответ. На ордене была черепаха. Теперь ваша музыкальная заявка.
2: Моя музыкальная заявка, если можно, «Осень», ДДТ.
0: Можно после рекламы, конечно же, прозвучит в нашем эфире. Вам спасибо, хорошего дня и недели, Евгений. Всего доброго. Бай-бай.
3: Реклама. Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
7: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Во вторник, 2 июня, МАДА Наймания открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
8: В соответствии с условиями мероприятия.
3: Реклама.
0: Вот мой промах, я забыл у Евгения спросить. Всегда, я помню, иногда, когда бывает, когда заказывают осень, я всегда спрашиваю, какую именно осень имеется в виду. Евгений, который сейчас, наверное, слушает, и когда песня заказана им прозвучит, Евгений, у меня к вам просьба. Перезвоните, пожалуйста, по этому номеру телефона. В эфир выходить не обязательно. С Дашей Достоевской поговорите. И скажите, какую осень вы имеете в виду? Потому что у ДДТ есть в последнюю осень. А есть что такое осень? Какую из этих композиций вы имеете в виду? Потому что хочется выполнить ваше пожелание максимально точно. Именно ту песню, которую вы хотели услышать. Или в последнюю осень, или что такое осень? Передайте Даше, и мы точно тогда выполним ту заявку, и та песня, которую вы имели в виду, она и прозвучит в нашем эфире. Все состоялось в нашей встрече. Что такое осень, говорит Евгений? Сейчас мы узнаем, а господин Шевчук и ДДТ нам напомнят. Что такое осень?

0: Я все ждал. Тут написано в исполнителе к этой песне Майли Сайрус и Наоми Кэмпбелл. Я думаю, ну, Майли Сайрус я слышу, а где Наоми Кэмпбелл? А вот она тут проговорила. Every girl you ever loved. Каждая девушка, которую ты когда-либо любил. Так называется эта композиция, которая сейчас у нас прозвучала.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
2: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Реклама.
0: Так, продолжаем, господа. Давайте я посмотрю еще на сообщения, которые есть, чтобы ничего не пропустить сегодня. Попутчик, который до этого написал, что он точно понимает стратегию Дональда Трампа. Я выразил сомнение в том, что ее возможно понять, но сказал, что это легкое объяснение тому, той ситуации, которую ты не понимаешь. А попутчик написал: Павел, мне-то она совершенно понятна, но не о всем можно говорить открыто. С уважением, попутчик. Не понял, вы обладаете какими-то тайнами, о которых вам запрещено говорить открыто? Тогда я, извините меня. Я просто вижу, как в поведении и в стратегии Трампа все больше выражают сомнения даже те, кто его поддерживал. И опасается подписания договора с Ираном. Даже те, кто поддерживает Дональда Трампа. Но у нас попутчик знает стратегию, на нем во всем можно говорить. Окей. Хорошо. Он становится суперпопулярным. Увы, о нем все время говорят. Его имя на слуху у наших людей это ценится. Это что? А, это она про Бен-Гвира, Инна. Значит, уважаемая Инна, единственная оценка любого политика, который мы располагаем, это опросы. По опросам электоральный потенциал Бен-Гвира не рос. Вот как был максимум 10, так остался, даже на прошлой неделе опускался до 9-8. Так что я не знаю, с чего вы делаете такие выводы, что он становится все более популярным. «Долой футболеров, у них есть Швидлер», — написал Дворник. «Но почему это мы должны ограничивать радиослушателей?» Дворник: «Нет, этого в программе PM не будет». «Здравствуйте!» «А-а-а!» — это здесь так написано. 4 буквы и 3 восклицательных знака. Я понял. Заклинатель Кураги заклинает Курагу, чтобы та не проболталась никому, что он лукавит про свои доходы. Счастливчик. Счастливчик раскусил заклинатель Кураги. Ну, вам виднее, я не знаю. Сергей написал: «Здравствуйте. На мой взгляд, президент Трамп все делает правильно. Ни он, ни его администрация не обязаны, не будут называть нам всем какие-нибудь точные даты. И даже наоборот. Должны блефовать и вводить всех в заблуждение касательно боевых действий и своей стратегии. Как-то так, Сергей». Сергей, значит, мы не можем спорить с вами. Точнее, я не могу спорить о том, что неизвестно. Давайте подождем, чем все это закончится. И потом будем делать выводы. Это очень распространенное, когда люди высказывают все больше и больше. Я уже говорил, непонимание действиями политика. Кто-то приходит и говорит: да вы не понимаете. Он же там наверху, он лучше нас с вами знает. У него стратегия, просто вы не догадываетесь. А он очень умный, он догадывается. Давайте подождем, чем это закончится. И тогда будем делать выводы. Сержант написал во втором сообщении по поводу снятия сериала «Фауда». Когда голливудские киношники снимают в Нью-Йорк, в Торонто, это действительно в целях экономии бюджета фильма. Но в новой «Фауде» Будапешт заменил Марсель из-за того, что французы не смогли предоставить съемочной группе из Израиля гарантии безопасности. Специально полез в Инет почитать информацию. Вот поэтому и докатились сержанты. Сержант, значит, насколько я знаю, пятая «Фауда» планировалась еще до 7 октября. После 7 октября ее отложили. И, насколько я знаю, там уже события происходят после 7 октября. То есть никто не знал, что поднимется такая волна антисемитизма, антиизраильщины. И поэтому в Марселе, где много, наверное, представителей арабских стран и так далее, решили не рисковать. Так что можно понять съемочную группу. Антиарсават. Блиц-ответы. Сержанту опасна ли Франция? Франция, Франция и рознь. Но Марсель считается не только одним из самых криминальных городов во Франции, но и в Европе. В Валентине. Футболисты пишут сюда, так как тематика программы не ограничена. И, наконец, отвечаем месье Маргуляну. Вы как-то спросили, не оскорбляет ли нас, израильтян, тот факт, что Трамп говорит, что Биби сделает все, что я ему скажу. Уважаемый Павел, наш глава правительства, Трамп не де юра, но де факто. Всем здоровья, антиарсават. Антиарсават, я не спросил, не оскорбляет ли. Я уверен, что президент Трамп не может так говорить о премьер-министре Израиля. У меня нет вопросов по этому поводу. Так разговаривать, он сделает все, что я ему скажу, нельзя. Даже если ты так думаешь. Это, мне кажется, всех нормальных израильтян оскорбляет. Как бы они ни относились к Беньямину Нетаньяху. Вацлав, а сколько стоит продать матч? Это вопросы к охотнику из Афулы. Он там в Афуле лучше знает. В зависимости, наверное, от матча. Если это Лига чемпионов одна, цена, если это розыгрыш другая, Лиги чемпионов, не финал, в смысле, другая цена, я так думаю. Так, кто-то нам присылает на иврите какие-то огромные сообщения с какими-то видео AI-евскими. И что это, зачем это, я никак не пойму. Так, тут, там, тут. Я, по-моему, все прочитал, что к этой минуте увидел. Можем возвращаться к музыке, господа. Группа «Градусы». Хочется.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Так, группа «Градусы», мы у финиша. Проверяю сообщение, по-моему, план выполнен на 100%. Я прочитал все сообщения, которые пришли. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что в 2 часа после новостей программа «Без выгоды». И присылать сообщение или звонить можно уже сейчас. Мы запишем ваш номер телефона и во время программы вам перезвоним. Программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Все на этом, да. Я все прочитал, больше не вижу непрочитанных сообщений. Можно расставаться в рамках программы PM, благодарить всех за внимание, напоминать о спокойствии, которое вы просто обязаны сохранять, когда садитесь за руль автомобиля, о терпении, которое вы обязаны проявлять к близким вам людям, потому что у вас ближе них никого нету. Ну и нам всем хорошей и спокойной недели. Услышимся после новостей в программе «Без выгоды». Всем спасибо за внимание. Bye-bye.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: ВВС Саля перехватили несколько ракет из Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ВВС Цаля перехватили несколько ракет, выпущенных из Ливана в направлении израильской территории. Одна ракета упала на открытой местности на израильской стороне границы. Об этом сообщает армейская пресс-служба. Хизбалла увеличивает глубину обстрелов. Ранее около полудня сигнал воздушной тревоги прозвучал в Акку, после чего раздались звуки взрывов. Незадолго до этого залп из Ливана был дан по Наарии. Цаля перехватил несколько ракет, остальные упали на открытой местности. Пострадавших нет. Президент США Дональд Трамп потребовал внести несколько изменений в проект мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Axios со ссылкой на источники. По словам американских чиновников, Трамп хочет видеть в соглашении конкретные уступки Ирана, касающиеся его ядерной программы. В нынешнем виде соглашение включает только обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие. Трамп хочет прописать в договоре более четкие сроки и условия, при которых США получат уже обогащенный иранский уран. Один из собеседников издания рассказал, что Трамп также хочет изменить некоторые формулировки, касающиеся возобновления работы Армузского пролива. Сделка будет. Насколько она скоро состоится, мы увидим. Мы готовы подождать, чтобы президент получил то, что просит. Это может занять неделю, может быть меньше, может быть больше. К концу недели мы надеемся что-то получить, сказал чиновник. В ультраортодоксальном секторе распространен призыв к выходу на акции протеста против ареста уклоняющихся от службы в Сале. В 17 часов планируется провести демонстрации и блокировать движение в Иерусалиме, Ибн-Ибраке, а также в Бейт-Шемеше, Цфате и Нофа-Галиле. В минувший четверг аналогичная массовая акция протеста ознаменовалась серьезными столкновениями демонстрантов с полицией и крупными транспортными заторами. В Израиле ближайшей ночью подешевеет автомобильное топливо. Как сообщило сегодня Министерство энергетики, максимальная цена 95-го бензина на станциях самообслуживания понизится на 27 огород и составит 7 шекелей 80 огород за 1 литр. Доплата за услуги заправщика останется без изменений 25 огород за литр, включая НДС. В Минэнергетике объясняют снижение двумя факторами. Ослаблением доллара относительно шекеля примерно на 5% и падением международных цен на бензин в Средиземноморском регионе примерно на 4%. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь на северо-востоке страны. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 24, в Бершеве 31, в Эйлате 37. Вы слушали новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает программа «Без выгоды».

Приветствую всех наших слушателей в начале следующего часа эфира Первого радио. Последний день мая, господа, 31 число. Начало недели, Йом Ришон, 14 часов и 4 минуты. Как всегда по воскресеньям, на первом программа «Без выгоды». Программа взаимопомощи некоммерческой радиослушателей друг другу, в которой я приглашаю принять участие всех тех, кому вот эта помощь нужна. Причем помощь в обоих направлениях. Если, например, вам нужно что-то из электротоваров или из мебели, или какие-то вещи для маленького ребенка, или наоборот, вы хотите отдать что-то из электротоваров, из мебели или из вещей маленького ребенка, потому что ваш маленький ребенок вырос из этих вещей уже. Коляска, ходунки, манеж, еще что-то. Вот такого характера. А может быть, у вас кошка родила вчера котят, и вы не знаете, куда их девать. Или собака, или там, или еще что-то. В общем, любые некоммерческие объявления возможны в программе «Без выгоды» и возможны двумя способами. В вашем собственном исполнении. Если вы позвоните по нашему телефону 07-52-891, 07-52-891, мы выведем вас в эфир, вам перезвоним, если будет очередь какая-то, и сами сделайте свое объявление. Я вас поддержу в этом деле, повторю ваш номер телефона, чтобы все дошло до тех, кому это актуально, ваше объявление. Или можно написать сообщение, если по каким-то причинам позвонить вы не можете, не хотите или еще что-нибудь. Можно написать сообщение на наш WhatsApp. Я тоже его прочту, чтобы все услышали ваше сообщение. Не забывайте, в тексте вашего сообщения мне недостаточно видеть номер с телефона, с которого отправлено ваше сообщение. В тексте вы должны написать номер телефона, который я озвучиваю. Ну, наш ватсаповский номер традиционный. Главное не перепутать. Для звонков в эфир 07-52-891. Для текстовых сообщений в WhatsApp.

0: добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Павел, меня зовут Аня. Я отдаю холодильник 500 литров. Работает как ломовая лошадь, хороший холодильник. Кто хочет, пожалуйста. Только давайте так, кто первый придет, тот и заберет.
1: Ну, так я... и должно быть, да, так.
0: Я отдавала стиральную машину. Пожалуйста, никому не отдавайте, никому. Я всем отказывала, и Бысов этот человек не пришел.
1: Ага.
0: А кому нужен холодильник, пожалуйста, приходите, забирайте.
1: Давайте так, Аня, вы уже научены горьким опытом, такое бывает. Человек звонит, я приеду сейчас, никому не отдавайте, на самом деле не приезжайте.
0: Да.
1: Вы сделайте так тогда, Аня. Значит, если позвонит один и скажет, я приезжаю за холодильником, все нормально, вы говорите, окей, приезжайте, я вас жду. Позвонит второй, вы скажете, у меня тут один есть, но есть шанс, что он не приедет. Дайте ваш номер телефона, я к вам вернусь. Вот так на всякий случай, чтобы подстраховаться, чтобы у вас не задержалась вещь, которую вы отдаете. В данном случае холодильник-ломовая лошадь, вы сказали, что он работает именно так, большой, 500 литров. Где он находится, Аня?
0: Он находится в Батьяме.
1: В Батьяме. То есть надо приехать, господа. Я так понимаю, что в обычную маленькую частную машину он не поместится. Надо что-то большего размера. Найдите, если вам нужен холодильник, приезжайте и забирайте к Ане в Батьям за холодильником. Аня, давайте ваш номер телефона.
0: Номер 054.
1: Так.
0: 957.
1: Так.
0: 3891. Очень хороший холодильник.
1: Давайте... Давайте проверим сейчас во время того, когда буду повторять номер телефона, вам уже начнут звонить или еще будут подождут еще. Итак, телефон Ани, которая дает холодильник хороший, 500 литров, в Батьяме, любым желающим, номер телефона 054-957-38-91. Я правильно назвал номер, Аня?
0: Все правильно, все верно.
1: Окей, тогда начинайте церемонию прощания с холодильником. По-моему, вам уже звонят, насколько я слышал.
0: Да, да, это уже
1: окей.
0: Звонят.
1: Все, ага. Всего доброго, до свидания. Следуйте моему совету. Позвонит кто-то второй, запишите его номер телефона на всякий случай. Всего доброго, Аня, привет. Батьяму, 054-957-38-91, телефон Ани. Так. У меня есть объявление из рубрики «Требуется». Давайте я его прочту. Это в Ришон ле Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Помощник повара в Ришоне. Все подробности по телефону. Называю его сейчас специально. Тяну время для того, чтобы вы могли успеть записать. Для тех, кому это актуально, это объявление. Записать номер телефона. Позвонили, может быть, устроились на работу. Получили достойную зарплату и все социальные условия. Помощник повара в Ришине. Телефон 050-442-1215. 050-442-1215. Так, есть сообщение в WhatsApp в нашем. Привет всем, я Давид. Ищу зарядное устройство с входом в простую розетку 220 вольт для электромобиля. Спасибо, всех с наступлением лета. А что, бывают и такие, да, не трехфазные, я, правда, не особо разбираюсь. Давид ищет зарядное устройство с входом в простую розетку 220 вольт для электромобиля. Ищет Давид. Значит, Давид не услышал меня, что надо написать номер телефона, поэтому читаю телефон, номер телефона, с которого отправлено сообщение. Но я вас прошу писать в сообщении, в тексте сообщения номер телефона, который вы хотите, чтобы я объявил в эфире, потому что мы весьма щепетильны в объявлении каких-либо личных данных наших радиослушателей. И делаем это только по их собственной просьбе. Итак, Давид нам прислал сообщение с номера 053-745-34-84. Ну, понятно, что условие такое. Вы звоните... Давид приезжает к вам и забирает это зарядное устройство. 053-745-34-84. Еще раз напоминаю наши координаты для звонков в программу «Без выгоды», которую вы хотите сделать сами ваше объявление. Телефон 07-52-891. 07-52-891. Григорий из Ашдода.

года прислал в сопровождении фотографий. Ну, Григорий, фотографии, я думаю, вы хотите, чтобы я описал то, что вижу на фото, потому что наш радиослушатель не может увидеть. Радиослушатели могут только услышать текст, с которым вы сопроводили эти фотографии. «Отдаю угловой диван в хорошем состоянии. Раскладывается в кровать». Надеюсь, что кровать не угловая получается. Это так, я шучу. «Угловой диван в хорошем состоянии. Есть ящик для белья». То есть все, кому нужно, диван, раскладывающийся в кровать. Григорий Вождоди отдает вот такой диван в хорошем состоянии. И я еще раз обращаю внимание, я когда прочитаю текст объявления, я начинаю там лить воду и тянуть время, прежде чем объявлю номер телефона, потому что вдруг вам это надо, а у вас нет под рукой карандаша и бумаги, и ручки и так далее. И поэтому я вот тяну. Телефон Григория. Диван ваш Доди, угловой, раскладывающийся в кровать, есть ящик для белья. Григорий, вот такой номер телефона, 054-805-50-95. 054-805-50-95.

0: Наш радиослушатель Мэрик, я так понимаю, практически в каждую программу присылает такую просьбу, ну, потому что то, что ему надо, это вещи сменяемые. Им все время надо пополнение запасов. Текст такой: «Шавуот ов лекулям, парню с заболеванием кишечника требуется титулим для взрослых и непромокаемые простыни с Динейс Фига». На иврите они называются. Непромокаемые простыни или простыни? Не знаю. Главное, чтобы было понятно. Заранее большое спасибо. Это Мэрик просит помочь ему титули для взрослых и непромокаемые простыни. Номер телефона следующий. 050-245-55-37. 050-245-55-37. Надеемся, что поможете. Человеку такие вещи нужны постоянно. И надеюсь, что наша программа ему в этом помогает. Здравствуйте, Павел. Передам в хорошие руки двухнедельного котенка. Подробности у Жанны. Жанна прислала фотографии этого котенка. А, нет, она исправила не двухнедельный, а двухмесячный. Вот она тут дополнила. Котенок симпатичный. Все, что я могу сказать по этим фотографиям, господа. А Жанна, двухмесячный котенок, готова отдать его новым хозяевам. Жанна, только смотрите, тут важна география. Если вы меня сейчас слышите, пришлите, где находится этот котенок. Потому что, ну, есть места, которые здесь как бы недалеко ехать. А есть места, которые далеко ехать. И это для некоторых может быть каким-то какой-то помехой. Поэтому, если вы услышите, дошлите географию местонахождения этого самого котенка, который вы отдаете. Я понимаю, что можно позвонить, спросить, но лучше отсечь тех людей, которым неудобно ехать, если это для них слишком далеко, понимаете? Телефон Жанны 050-245-0200. 050-245-0200. Двухмесячный котенок, которого Жанна отдает, местонахождение она пока не прислала. Так что это вся информация, которую я располагаю. Двухмесячный котенок отдает Жанна. Говорит, передам в хорошие руки. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Александр. Я из Ашдода.
0: Слушаем вас, Александр.
1: Так, я хочу отдать. У меня есть 3 велосипеда. Спортивный, электро и женский, можно сказать.
0: И вот там все отдаете?
1: Да. Ну, слушай, теперь есть кулер, там очень много чего могу еще помимо отдать. Так. Вот. Но я бы хотел, конечно, если можно, караоке, если кто может отдать.
0: То есть систему караоке вам нужна?
1: Да, да. Намного чего я еще за кусти, грубо говоря, дам.
0: Понятно. Много чего. То есть, господа, у Александра много всего. Он говорит, основные вещи — это 3 разных велосипеда. Электровелосипед, женский велосипед, еще какой-то неизвестный мне.
1: Спортивный.
0: Спортивный велосипед. Это не как-нибудь что-нибудь, я бы так сказал. Ему нужна система караоке. Может быть, вас устроит такой обмен. Еще Александр говорит, кулер и много вообще разных вещей, которые...
1: Да, и кроватка детская, я же говорю, и качели. Ну, что много чего еще отдать могу.
0: Все ясно. Все это ваш Доди, правильно?
1: Да, ваш Доди.
0: Давайте ваш номер телефона, Александр.
1: Мой номер телефона 058.
0: Угу.
1: 4.
0: Так.
1: 8888.
0: То есть 4 восьмерки, правильно?
1: Да, 4 восьмерки и в конце 12.
0: И в конце 12. Александр Воздоди, 3 велосипеда, кулер, детская кроватка и много чего вообще. Ему нужна система караоке. Он живет в Воздоди. Номер телефона, созванивайтесь, господа, и обговаривайте условия обмена вот этого. 058-4, потом 4 раза 8, 8-8-8-8 и 12 в конце. Правильно я назвал, Александр?
1: Точно.
0: Окей, все тогда успехов вам в обмене. И
1: спасибо
0: в исполнении песен в караоке.
1: Вам все, тоже хочу спасибо пожелать. Вам. До
0: всего доброго, до свидания. 058 4 4 восьмерки 12. Номер Александра из Ашдода. Следующий наш гость. Алло.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Лиля. И я тоже из Ашдода.
0: Так.
2: Я хочу отдать велотренажер.
0: Так. Вот так взять просто и отдать?
2: Да, просто так. взамен ничего не надо.
0: Вы уже свое проехали, скажем так, свой километраж намотали, я бы так
2: сказал. Можно сказать, да, мы когда-то его купили для мужа, ему нужно было, а после его операции ему сказали, что сейчас нельзя.
0: Лучше не надо, понятно, и он у вас... Он у вас просто место занимает в квартире. О, господа, да, велотренажер ваш Доди отдает Лиля. Приезжайте и забирайте. Лиля, давайте ваш номер телефона.
2: 054-993-981-0.
0: Там кто-то вам подсказывает, и у меня путаница. Давайте перепроверим еще раз номер телефона, Лиля.
2: 0547.
0: Так.
2: 993.
0: Так.
2: 980.
0: О, это окончательное слово, да. Последнее слово, то, что называется. Тогда, да, повторяю номер, проверьте меня еще раз. Лиля, ваш Доди отдает велотренажер. Просто отдает. Надо приехать и забрать, господа. 0547-993-980.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Спасибо. Пусть ваш муж выздоравливает, и все будет нормально. И чтобы наступило время, когда вы попросите велотренажер обратно, чтобы вам привезли. Спасибо. Всего доброго. До свидания. 0547-993-980. Лиля, ваш Доди. Так. Окей, сейчас первый рекламный блок этого часа. Я лишь напомню, господа, программа «Без выгоды» ваших некоммерческих объявлений. Звоните или звоните на, 0, на номер 07-52-891. 07-52-891, если хотите сами сделать объявление в эфире. Или, если вам удобнее текстовое сообщение вашего объявления прислать, то присылайте его на номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Не забудьте указать номер телефона, который вы хотите, чтобы я объявил вместе с вашим объявлением. 054-20-70-800. Слушаем рекламу сейчас.
3: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
2: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Во вторник, 2 июня, МАДА Неймани открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
5: Реклама.
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
7: Первое радио.
6: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
5: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
8: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
9: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
10: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

Программа «Без выгоды» на Первом радио. Продолжаем, господа. Напоминаю, это программа некоммерческих объявлений наших радиослушателей. На любую тему главное, чтобы она была без денег, некоммерческая. И поэтому или звоните 07-52-891. И тогда сами можете сделать свое объявление в нашем эфире 07-52-891. Или напишите текст вашего сообщения в нашем WhatsApp с указанием номера телефона, который вы хотите, чтобы я объявил. Наш WhatsApp-овский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800.

0: Есть у нас в программе постоянная рубрика. Сейчас ее время.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Живой уголок. Кристина Кипнис за него отвечает. Кристина, привет.
2: Здравствуйте, Павел. Да, отвечаю за живой уголок.
0: Да, мы заботимся.
2: Здравствуйте всех.
0: Ищем новых хозяев, родившимся или оказавшимся беспризорными животным. Слушаем тебя, Кристина, ты в эфире.
2: Совершенно верно. И сегодня я буду рассказывать про маленького Йоника. Ему всего 5 месяцев, это котенок, и он уже знает самое главное, что человеку нужно и можно доверять, а самое главное – дарить свою любовь. Этот мальчик очень ласковый, обожает внимание, с удовольствием приходит за поглаживанием и готов мурлыкать рядом просто целыми часами и днями. Он дружелюбный, воспитанный, прекрасно ладит с другими котиками и станет замечательным другом для всей семьи. Теперь самая главная информация. У Йоника есть уже первая прививка и самое главное – паспорт, потому что это действительно большая редкость. Многие, которые люди берут животных, им самим приходится делать паспорт, а у Йоника уже есть. Он приучен к лотку, да, он приучен к лотку, кушает корм и сухой, и паштет, и, естественно же, очень любит быть во всей внимании, ладит и с детьми, и с другими животными, даже с собаками. Кстати, скоро у него, вы как будто подтверждаете это все, Павел.
0: Я создаю атмосферу соответствующую с маленьким котенком.
2: Я поняла вас.
0: Мяукает это.
2: Все правильно, это действительно очень атмосферно. И, кстати, скоро у него уже есть очередь на кастрацию, что тоже немаловажно. Так вот, у Йоника необычная внешность, он напоминает маленького ориентала. Если кто вот знает этих животных, они такие, знаете, вот длиннолапые, изящные, очень невероятно обаятельные. И у него потрясающий необычный окрас в пятнышку и очень такая интересная удлиненная мордочка, ну и, соответственно, длинные ушки. И сейчас ему очень нужен человек, который увидит в нем не просто котенка, а настоящего друга на долгие-долгие годы. Возможно, именно вас, дорогой наш радиослушатель, он и ждет сейчас в городе Афаким. Естественно, есть номер телефона, который я сейчас назову.
0: Так.
2: И заботится о нем пока Аня, который его же и пристраивает. Номер телефона 054-813-02-62. Еще раз. 054-813-02-62. Подарите, пожалуйста, Йонику дом, и он наполнит его теплом, мурчанием и любовью.
0: Кристина Кипнис. Господа, будем давать уверены, что Йоник найдет новых хозяев, таких же приветливых и добрых, как и он сам. И две доброты превратятся в одну большую доброту в этом доме. Еще раз номер телефона 054-813-0262. Аня пока является временным владельцем этого Йоника. Ну и если это ваш вариант, и вы искали котенка, и ваши дети искали, или ваши дети искали котенка, то вот звоните, приезжайте и забирайте. Кристина, спасибо большое, Кристина.
2: Спасибо вам, Павел.
0: Всего
2: хорошего
0: доброго.
2: Дня. Надеюсь, что сегодня мы еще в очередной раз сделали доброе дело.
0: Уверен, просто-напросто.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Так, надеюсь, да, что мы сделали. Мы, Кристина, в первую очередь сделали доброе дело. Найдем новый дом этому котенку. Так, вот такое объявление. Тоже из рубрики «Животные». Добрый день всем. Если это можно и возможно, ищу вислоухого шотландца. Котенка. Возраст чем меньше, тем лучше. Это для особого ребенка. Тель-Авив. Заранее спасибо. Имени нет, но есть номер телефона. Для особого ребенка, то есть ребенка с особыми потребностями, наверное, имеется в виду. Значит, вислоухий шотландец. Это порода котенка. Ищет автор этого сообщения. И вот номер его телефона. 053-48-23-233. Представляете, какой будет подарок ребенку? Если мы найдем, поможем ему найти вислоухого шотландца. Вислоухий, да, шотландец. Еще раз номер телефона автора этого объявления. 053-48-23-233. Я сказал, по-моему, я сказал 0,58, нет? Давайте снова. 0,53, 48, 23, 233. Вот сейчас все правильно. 0,53, 48, 23, 233. Продолжаем. У нас еще один звонок. Алло.
3: Вы со мной, да?
0: Да. Вы в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я уже был у вас на той неделе тоже.
0: Так.
3: Но у меня есть ванночка для ребенка. Ну, грудничок там до полугода, может быть. Она, это ванночка как... Она складывается. Максимум 10 сантиметров толщина ее получает. У ней ножки, она практически новая.
0: Я не понял, что значит толщина ванночки? Я вот не понял, что это
3: она
0: за...
3: Она складывается.
0: А, она складная, получается,
3: да,
0: занимается...
3: Да, типа гаптированная, да.
0: Понял. То есть при желании не занимает много места?
3: Вообще не занимает.
0: Все, да, понял,
3: да. На полочку или куда-то к стеночке. Угу. Если кому-то надо, пожалуйста. Как? Я из Афулы. Вот, но могу привести центр в район Ришино. Это Третин. Могу даже привезти.
0: Окей. Как вас зовут?
3: Андрей.
0: Значит, господа, тех, у кого маленький ребенок, Андрей предлагает ванночку, складывающуюся и раскладывающуюся для маленького ребенка. И если ее сложить, она занимает вообще 10 сантиметров. И Андрей, что важно, он находится в Афуле, далеко, но он говорит, что он может в центр привезти. Видимо, Андрей бывает в центре и возьмет и привезет вам. Главное, если бы вам нужна такая ванночка, позвонить Андрею и договориться. И сейчас мы для этого назовем номер телефона Андрея. Слушаю вас, Андрей, давайте номер телефона.
3: 052.
0: Так.
3: 340.
0: Угу.
3: 6226.
0: Андрей готов отдать ванночку складную для ребенка, господа. Номер телефона Андрея 052-340-6226. 052-340-6226. Я надеюсь, что правильно назвал ваш номер телефона, Андрей.
3: Правильно.
0: Спасибо вам большое и всего доброго. До свидания. Бай-бай. Напомню, господа, что для текстовых сообщений номер нашего WhatsApp в программу WhatsApp, в программу «Без выгоды». Если не можете позвонить и хотите написать текст объявления, чтобы я его прочитал, тогда присылайте этот текст на номер 054-2070-800. Следующий звонок. Алло.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
4: Меня зовут Олег.
0: Слушаем вас, Олег.
4: Ну что меня слушать? Вот второй год жду попугая. Попугай белохохловый. Может, у кого-то есть? Может, кто-то уже как бы хочет его отдать? Я бы с удовольствием его принял.
0: Подождите, вы сказали, какого он типа попугай?
4: Белохохловый, амбрелла.
0: Белохохловый?
4: Да, ну это как бы по книжке, а так он амбрелла или алба, так еще говорят. Ну, знаете, такой белый, с такой короной.
0: Послушайте, значит, я не разбираюсь в попугаях, честно вам скажу. И поэтому я задам дилетантский вопрос.
4: Да.
0: Если он белохохловый, это значит, что он из Украины должен быть, или это не обязательное условие?
4: Нет, в Украине, скорее всего, что?
0: Окей. Так, ну ладно. Белохохловый попугай, амбрелла. Это порода, да, амбрелла? Так получается?
4: Да.
0: Окей. Господа, ну, может быть, у вас есть такой попугай, а может быть, вам уже надоел. Или вы решили там, что-то у вас какие-то изменения.
4: Может.
0: Так. Окей, принято. Что?
4: Еще у меня очень... Еще барабаны, как всегда... Желательно акустически, конечно. А в любом состоянии мы все починим, покрасим, побелим и будем.
0: То есть вы как-то у меня пропадаете, я тут с трудом. Барабаны, вы сказали, вам нужны?
4: Барабаны акустические, да, и может кто-то хочет избавиться от них.
0: То есть что... речь идет не о пионерском барабане, а об ударной установке, да?
4: Установка, конечно, ага. Не о пионере. Я уже давно не пионер.
0: Ну, мало ли, может, у вас ребенок есть пионер. Скажите, пожалуйста, а барабанная установка и попугай в одной квартире уживутся вообще? Это возможно?
4: Вы знаете, я вам говорю, но это не одна квартира, это для внуков, барабан
0: понял. Окей, все. Значит, первая часть просьбы — это попугай белохохловый амбрелла порода, а вторая — ударная установка. Может быть, тоже кому-то вам надоело. Или соседи ваши тренируются, вы скажете, идите, отдайте вашу эту барабанную установку человеку, которому она нужна. Олег, давайте ваш номер телефона.
4: 052.
0: Так.
4: 942.
0: Так.
4: 5501.
0: Повторю ваш номер, проверьте, правильно ли я его записал. 052-942-5501. Окей. Андрей, Олег, простите, просит, может быть, у кого-то есть ударная установка, которая им не нужна, в смысле, набор барабанов. И, а может быть, у кого-то есть попугай белохохловый амбрелла тоже. Он готов у вас это все забрать, господа. Можно вместе в комплекте, а можно по отдельности, как удобнее. Окей. Олег, спасибо большое. Всего доброго. Бай-бай. Еще раз номер телефона Олега. 052-942-5501. Так, проверяю сообщение. По-моему, я озвучил все, что пришло к этой минуте. Мы уже перевалили за вторую половину программы, господа. И напоминаю, что на первом радио программа «Без выгоды», программа некоммерческих объявлений в нашем эфире, как я ее еще называю, взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. И если у вас есть что объявить, текст какого-то объявления, может быть, вам что-то нужно домой, может быть, вы что-то отдаете, что вам стало ненужным, электротовар, мебель, вот живой уголок, животные и так далее, все, все что угодно, главное, чтобы это было бликесов, то, что называется, без денег, тогда ваше объявление может прозвучать в нашем эфире двумя способами. Или вы сами, тогда звоните по телефону 07-52-891, 07-52-891. Или, если звонить не можете или еще что-то вам мешает это сделать, можете написать ваше объявление, прислать текст объявления на номер нашего WhatsApp. Его номер такой: 054-20-70-800. 054-20-70-800. И я это объявление прочту. Только в тексте объявления не забудьте именно в тексте объявления указать номер телефона, чтобы я прочел тот номер телефона, который вы хотите, чтобы прозвучал в нашем эфире. 054-20-70-800 это WhatsApp, а если звонки в эфир, 072-5. Нет, если 072, то это 4 двойки. Я обычно говорю 07-52-891. Или 072-4-2-891. Сейчас время второго рекламного блока и потом третья часть нашей программы.
5: Реклама. В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Реклама. Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
8: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
5: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
8: Когда мы на одной волне.
9: Я это...
10: Что?
9: Опять!
10: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
11: «Снова Вергунова».
9: Сейчас спою.
10: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
9: Спасибо.
10: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
9: Ты заходи, если что.
6: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
12: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
6: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
13: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
14: События военные могут начать идти на спад.
15: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
16: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
6: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
16: В прямом эфире с трансляцией.
17: Белая карта.
18: Помогите мне, я хочу узнать все.
19: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
20: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
21: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
20: И он меня до сих пор любит?
18: И что мне делать?
10: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
0: Так, без выгоды программа на Первом радио. Скоро мы закончим. Ну, есть еще минут, может быть, 12-15, господа. Поэтому, если у вас есть какое-то объявление, поспешите его сделать в нашем эфире. И мы можем помочь. Радио в этом смысле заменяет функцию компании Nokia. Она утверждает, что она connecting people, то есть соединяет людей. Мы тоже соединяем людей, особенно когда одному что-то нужно, а другому это уже не нужно, и можно просто отдать человеку. Напоминаю, для ваших звонков и объявлений вами в эфире наш эфирный номер телефона 07-52-891. 07-52-891. А если вы хотите текстовое объявление, чтобы я его прочел, то пишите и отправляйте его на номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Вот такое пришло сообщение от Игоря. Добрый день, может быть, есть у кого-нибудь самовар? Игорь обращается с просьбой, может быть, кто-то готов отдать ему самовар? Номер телефона Игоря, который он указал, следующий. 053-742-78-94. 053-742-78-94. Так. Теперь давайте вспомним все, что было. То есть в программе объявлений, которые были. Во-первых, я в начале программы сейчас читал и сейчас повторю. Объявление из раздела «Требуется». На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойной зарплаты и все социальные условия. Для информации по поводу вот этой работы в Ришоне звоните 050-442-1215. 050-442-1215. Объявления, которые были, но я не знаю, они актуальны еще или нет. Вот Аня из Батьяма готова отдать холодильник 500 литров, который работает отлично, утверждает она. И я все-таки повторю, потому что она, говорит, отдавала стиральную машину. Была такая ситуация, которая иногда случается. Человек звонит, говорит, никому не отдавайте, я приезжаю. Аня отказывала всем, кто потом звонил, а в результате первый не приехал. И вот, такой казус вышел. Поэтому надеемся, что сейчас так не случилось, потому что Ане начали звонить уже во время того, как прозвучало объявление в эфире. Но на всякий случай. 054-957-3891. Ее номер телефона. Александр в Ашдоде. Ему нужна система караоке. У него есть в обмен три велосипеда: женский, спортивный и, по-моему, детский, если не ошибаюсь. А, электровелосипед у него есть, да. Плюс детская кроватка и плюс много чего еще. Он готов отдать за эту систему караоке. Он живет в Ашдоде. И все, что он готов отдать, тоже, я так понимаю, находится в Ашдоде. И поэтому, если вы готовы и вам интересен такой обмен, номер Александра 058-4, потом 4 раза 8-12. 058-4-8-8-8-8-12. Лиля отдает велотренажер, тоже в Ашдоде. Ее номер телефона 0547-993-980. Значит, напоминаю, господа, что эти объявления звучали минут 20-25 тому назад. Возможно, вы будете не первые, но иди знай, вдруг кто-то раздумает забирать, и тогда вы продвинетесь в очереди, скажем так. 0547-993-980. Кристина Кипнис объявляла нам о том, что в Афакиме пятимесячный котенок Йоник ждет своих новых хозяев. Он пока у Ани. Ее номер телефона. Котенок очень хороший и ухоженный. И все, что надо делать с домашними животными, ему сделано. Телефон 054-813-0262. Это телефон Ани, у которой этот котенок пока живет. 054-813-0262. Андрей Зафулы отдает ванночку для ребенка, складывающуюся, и тогда она практически не занимает места, 10 сантиметров толщиной становится. Телефон Андрея 052-340-6226. И если вам в Афулу ехать далеко, Андрей сказал, что он может привезти ее в центр страны. 052-340-6226. Тут вот такое объявление нам прислали. Вау. Какой наш... Слушайте, я не понял смысл этого объявления, потому что здесь в каждом объявлении должен быть номер телефона. Уважаемый автор этого проекта «Защита от осколков» просит помощи у слушателей. Значит, я вижу это объявление. В нем нету номера телефона. Написано так: прислать фото и узнать подробности можно по телефону. Ваш номер телефона. Спасибо за поддержку. А куда обращаться? Здесь не написано по поводу этого. Тут давайте я прочту, о чем речь. Проект «Защита от осколков» просит помощи у слушателей. Для демонстрации на площадке «Лимуд» мы объявляем веселый фотоконкурс «Диванные войска». Присылайте фотографии. Верхняя часть вашего дивана, на которой отдыхает хозяин или хозяйка, а рядом любимый домашний питомец, кошка, собака, попугай или кто-либо. Прислать фото и узнать подробности можно по телефону. В скобках ваш номер телефона. Спасибо за поддержку, безопасность. Я ничего не понял. Куда присылать, кому обращаться. Нету номера телефона. Я не хочу называть номер телефона, с которого прислано это сообщение. Но мне нужны еще подробности. И тем, кто услышал это объявление, нужны еще подробности. Куда обращаться? Потому что это непонятно. Я допускаю, что непонятно только мне. Но иногда допускаю, что то, что непонятно мне, возможно, непонятно и некоторым радиослушателям тоже. Поэтому это объявление я рассматриваю как неполное. Тут нет достаточной информации с номером телефона, по которому можно выяснить подробности проекта «Защита от осколков». Так. По-моему, все, да? Я, по-моему, все прочитал. Напомнил объявления, которые прозвучали в эфире. Больше звонков нет, больше объявлений новых нету. Я их не вижу, во всяком случае. И тогда завершаем сегодняшний выпуск программы «Без выгоды». Напомню, она выходит в эфир на первом по воскресенье. Возможно, на этой неделе для вас эта программа не актуальна. Сделать объявление в эфире. А на следующий может быть актуальна. Может быть, вы купите новый холодильник, новую стиральную машину, новую мебель и захотите отдать старую. А может быть, наоборот, вы снимете в аренду квартиру, которая будет пустая, или купите новую, и надо будет ее чем-то заставить на первых порах, и попросите вам помочь, чтобы вам люди отдали то, что им уже не нужно, потому что они купили новые вещи. То есть эта программа каждое воскресенье с 14 до 15 выходит в эфире Первого радио. Всем спасибо за внимание. Больше объявлений я не вижу. Ну и хорошей недели всем нам. И хорошего продолжения сегодняшнего дня. Всего доброго, господа. Услышимся. До свидания.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
6: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
7: Просто какая-то комедия.
8: Очень здоровый человек.
9: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
6: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос ребром».
10: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
12: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
10: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Нетаньяху поручил Цаалю расширить наземные маневры в Ливане. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху в интервью СМИ рассказал о текущих успехах израильской армии на Северном фронте и масштабных потерях в рядах террористической организации «Хизбалла». Глава правительства сообщил, что с 7 октября было ликвидировано 8 тысяч террористов с момента старта операции «Львиный рык» – 3 тысячи, а только за последний месяц силы безопасности уничтожили 700 боевиков. По словам премьер-министра, он официально поручил армии обороны Израиля расширить военные маневры на территории Ливана. В ходе своего выступления Нетаньяху подчеркнул, что израильские военнослужащие уже пересекли реку Литания, заняли ключевые господствующие высоты и взяли под полный контроль стратегически важный хребет Бафор. «Мы вернулись в Бафор сильнее, чем когда-либо», — заявил премьер. «Захват Бафора — это драматический этап и драматическое изменение политики, которую мы проводим». По словам премьера, Израиль сломал барьер страха, действует на всех фронтах в Сирии, Газе и Ливане и создает зоны безопасности за пределами своих границ для защиты израильских населенных пунктов. Царь сообщил, что в течение недели израильские ВВС атаковали и уничтожили 3 склада вооружений Хамаса в нескольких районах сектора Газа. По данным армейской пресс-службы, на складах хранились взрывные устройства, длинноствольное оружие, снайперские винтовки и другое снаряжение. На одном из объектов были уничтожены около 10 пикапов, использовавшихся Хамасом для военной деятельности. В Царе заявили, что вооружения предназначались для атак на израильские силы, действующие в районе желтой линии, и на граждан Израиля. К событиям в мире. В Армении опубликованы результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией «Брэвис» в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 7 июня. В опросе, проведенном 5-11 мая, участвовали 1500 респондентов. Согласно этим данным, партия «Гражданский договор», возглавляемая взявшим курс на сближение с Евросоюзом и США премьер-министром Николом Пашиняном, пользуется поддержкой. У ближайшего преследователя альянса «Сильная Армения», выступающего за сближение с Россией, 12% голосов. Отметим, что Россия продолжает усиливать давление на Армению. Президент России Владимир Путин на саммите в Астане провел параллель между событиями в Армении и Украине. «Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС», — сказал он. Российский посол был отозван из Еревана на консультации. В Варне сегодня завершится чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Сегодня Даниила Муниц стала бронзовым медалистом в упражнениях с булавами. Победила болгарка Стеляна Николова. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 24, в Бершеве 31, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Екатерина Вергунова.
16: Лучшая музыка.
17: 89.1 FM.

19 часов и 6 минут в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. У микрофона снова Вергунова. Зовут меня Катерина. И в ближайшие 2 часа мы проведем вместе. И по традиции, когда я здесь, я приглашаю всех и каждого в наше, и только наше, музыкальное свидание. В воскресенье, солнечный день. Заряжаемся на предстоящую неделю, которая у нас рабочая. Поэтому поднимаем себе настроение друг другу. Вы

0: Надеюсь, выходные у вас прошли хорошо. Ну или так же быстро, как у меня. Что нового у вас происходило в пятницу и в субботу? Пишите на 54207800. Прекрасная композиция здесь на станции у нас уже готовая. Плейлист я вижу. Ну и следующая композиция называется «Сидя на крыше». Это лирический рок-н-ролл ленинградского бит-квартета «Секрет». Если кто-то забыл, напомню, написанный в соавторстве с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко. Да, группа «Секрет». Ну и песня стала одним из главных романтических хитов группы, отличающимся узнаваемым гармоническим таким построением и партией гитары. Давайте послушаем ее, ну и вспоминаем.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Кстати, этот трек появился в дискографии группы «Секрет» в 90-х годах. Ну а позже, в 96-м году, обновленная версия песни вошла в известный альбом коллектива «Blue the Moscow».

0: крыше.
1: Сидя на крыше, композиция группы «Секрет» прозвучала на волне 89.1 FM. Да, начало рабочей недели. Это всегда новый старт. Кто-то уже успел выпить третью чашку кофе, кто-то только настраивается на рабочий ритм. Но, на мой взгляд, главное не забывать делать паузы и находить время для, например, хорошей музыки. Именно она помогает собраться с мыслями, добавляет энергии даже в самый насыщенный день воскресный. И пусть это воскресенье станет чем-то хорошим, началом для чего-то хорошего.
2: Лучшая музыка 89.1 FM.

0: открыто.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2:00 ночи.
6: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
5: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2:00 ночи.
7: Первое радио.
8: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
9: Имейте совесть! 2:00 ночи!
8: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
10: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
8: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
10: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
8: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
11: 03-94-94-88-88.
8: Год без забот.
4: Реклама.
12: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
13: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
14: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
15: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
16: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
17: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
18: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Во вторник, 2 июня, Мада Неймани открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эли Коэн, 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
19: В соответствии с условиями мероприятия.
4: Реклама.
20: Лучшая музыка.
21: 89,1 FM.

0: Ну что ж, у нас дневные часы, и в эти часы мы с вами продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Отличное время для новых идей, для небольших побед, возможно, даже если впереди еще много задач и целая неделя. Не забывайте находить время для таких приятненьких моментов, устраивайте их сами себе. Делитесь с нами, напомню, 054-20-70-800. Ну и один такой момент прямо сейчас. Следующая композиция уже готова, называется «Город под запретом». И хотя песня так странно называется, и вообще сразу по названию делать такой посыл в какую-нибудь корону, да? Ну, город под запретом. Исполнит нам ее Светлана Лобода, поэтому давайте послушаем, оценим.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

в этом городе по запретам. Уже не осталось ответа. Земля покрылась толстым льдом, закрытый старый дом. В этом городе все устало, и кислорода осталось мало.

0: «Город под запретом» — это сингл Светланы Лободы, выпущен в ноябре 2013 года. Певица выступила автором слов и композитором этой композиции, извините за тавтологию. И песня, говорят, стала одним из главных хитов в карьере артистки. А клип, кстати, на эту песню отличался масштабным павильонной съемкой. Зайдите, посмотрите. Ну а по признанию певицы, песня посвящена сильным чувствам и любви, которую невозможно забыть, несмотря ни на какое расстояние. Да уж, любовь, она такая, особенно если это любовь к морю, к шабату, к выходному дню. Кстати, чем занимались вы на выходные? Пишите 054-20-70-800. Вижу ваши записочки и скоро перейду к ним. Следующая композиция уже готова. Двигаемся дальше.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: 15:35. Время летит очень быстро, несмотря на то, что это только начало рабочей недели. Ну что ж, с Валентином мы переписываемся, перешептываемся в нашем WhatsApp и немножко спорим, ничего не доказываем, ни в коем случае не ругаемся, разумеется, просто перешептываемся на тему группы «Секрет» и песни, которая у нас прозвучала практически в начале часа. Да, почему бы не поспорить, это тоже очень радует, что у вас есть возможность написать, например, свое мнение по той или другой композиции. И с нами Виталий Криворожский здесь, ура, пишет: «Добрый день, Екатерина Александровна, в пятницу работала, в субботу просто замечательно все прошло, с утра завтрак на море, потом обеденный сон, шнац называется между нами девочками, да, а вечером финал Лиги чемпионов, всем хорошей недели желают». Виталий Криворожский, кстати, как прошло, вы тоже смотрели этот финал Лиги чемпионов, а? Я случайно попала, честное слово, ну как случайно? Давайте не будем раскрывать все секреты, но я тоже смотрела, и, честно говоря, мне очень понравилось. Во-первых, потому что мы, наконец-таки, можем спокойно сидеть в кафешке и болеть, да. Во-вторых, ну, по мне, так лучше вот такие вот крики, чем крики, которые не очень приятные и ракетные, да. Дальше Виталий пишет, что посмотрели третью серию сериала «Фауда». «Фауда» — это просто must, это have must всем и каждому посмотреть, я считаю. Это отличная новость, что Виталий смог посмотреть третью уже серию сериала «Фауда». У нас впереди следующая композиция, затем сразу небольшая реклама, очень маленький блок, ну и затем я сразу же к вам вернусь. Так что пишите 054-20-70-800, как прошли ваши выходные. Кто там вспоминал меня, у меня уши горели, тоже пишите. Кто уже ждал воскресенья и кому было скучно, тоже пишите. У кого все хорошо прошло, тоже пишите. В общем, в любом случае, 054-20-70-800.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
4: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
5: Война, это все продолжается постоянно.
6: Я буду ждать выборов.
7: Ракеты к нам летели, конечно.
8: Ракеты много куда летят.
9: А что, аналитика у нас очень страдает.
4: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
0: Реклама.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
12: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
13: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
14: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
15: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
16: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
17: Аболонь. Без него не начнут.
18: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
19: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Во вторник, 2 июня, Мадан Имани открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
14: В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама.
20: Белая карта.
21: Помогите мне, я хочу узнать все.
22: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
23: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
22: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
23: И он меня до сих пор любит?
21: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
24: Лучшая музыка. 89.1 FM.

Наверное, потому что хорошая музыка не требует особого повода. Она просто звучит тогда, когда это нужно, и там, где это нужно. Ну и сейчас именно такой момент здесь, на первом, на 89.1 FM. Устраивайтесь поудобнее, если есть такая возможность. Наслаждайтесь. Следующая композиция уже готова. Мы продолжаем. Двигаемся вместе по волне 89.1 FM. В этот воскресный солнечный день. В этот начальный день рабочей недели. Ну и, конечно, заряжаемся.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
4: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
5: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
6: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: В Газе были атакованы склады оружия и автотехники Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ЦАЛЬ сообщает, что в течение недели израильские ВВС атаковали и уничтожили три склада вооружений Хамаса в нескольких районах сектора Газа. По данным армейской пресс-службы, на складах хранились взрывные устройства, длинноствольное оружие, снайперские винтовки и другое боевое снаряжение. На одном из объектов были уничтожены около 10 пикапов, использовавшихся Хамасом для военной деятельности. В ЦАЛЬ заявили, что вооружения предназначались для атак на израильские силы, действующие в районе желтой линии и на граждан Израиля. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля будет наращивать свои действия в Ливане. Наши силы пересекли реку Литания, заняли господствующие районы и захватили хребет Бафор. Теперь моя директива – углубить и расширить наше удержание в местах, которые находились под контролем Хизбаллы, цитирует его слова портал Вайнет. По словам Нетаньяху, мы преодолели барьер страха, мы действуем инициативно, мы ведем операции на всех фронтах. Премьер-министр отметил, что военная кампания займет больше времени, но пообещал, что Израиль восстановит безопасность на севере. Тем временем Министерство просвещения объявило об отмене экзамена по истории на аттестат зрелости на этой неделе в населенных пунктах возле границы с Ливаном, а также в городах Кармиэль, Акко и Цфат. Согласно решению Министерства, все экзамены на аттестат зрелости, планировавшиеся в период до 5 июня, не будут проводиться в этих районах. Экзамен на аттестат зрелости по истории, который был запланирован на 1 июня, не состоится, и итоговой оценкой станет внутренняя оценка. Также не будет проведен экзамен на аттестат зрелости по арабскому языку для арабоязычных учащихся. Экзамены по предметам повышенного уровня также отложены. Белый дом обнародовал итоги ежегодного медицинского обследования президента США Дональда Трампа и заключил, что он находится в превосходном здоровье и полностью пригоден к исполнению своих обязанностей. В документе, составленном личным врачом президента, говорится, что 79-летний Трамп демонстрирует сильную работу сердца, легких, нервной системы и отличную общую физическую форму. Также сообщается, что Трамп – самый пожилой человек из когда-либо приведенных к присяге на пост президента. За последний год набрал примерно 7 килограммов. Сейчас вес Трампа составляет 108 килограммов. Рост президента – 1,91 м. Кардиологические обследования показали, что сердце президента примерно на 14 лет моложе его календарного возраста. В интеллектуальной и психической области Трамп получил безупречную оценку. 30 из 30 по Монреальскому когнитивному тесту – проверки, созданные для выявления ранних признаков деменции или болезни Альцгеймера. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 24, в Бершеве 31, в Эйлате 37. Далее на первом снова Вергунова. О развитии событий в следующем часе.
3: Снова Вергунова.

16:07 в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. У микрофона снова Вергунова. Зовут меня Катерина. Этот час проводим вместе и, конечно же, настраиваемся на рабочую неделю. Никаких тем в этом часе не хочу давать, потому что выходные как-то быстро пролетели, и мы еще не пришли в себя. Но очень хочется настроить.

0: И если вы за рулем, то, пожалуйста, держите руль двумя руками. Включайте вовремя поворотники. И, разумеется, смотрите в зеркала на ситуацию на дороге, ну и чуть-чуть на себя. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

0: Ширан с композицией «Азизам». Напомню, это популярное ласковое обращение в персидском языке, фарси, дари, даже таджикском, которое переводится как «мой дорогой», «моя любимая» или «мой любимый». Все как мы любим. Да, здесь на первом, на 89.1 FM, продолжаем с вами двигаться. Следующая композиция «Инопланетяне», что, в общем-то, рядом где-то с фразой «мой любимый», «моя любимая», исполнит нам ее всем известный Леонид Агутин.
1: Снова Вергунова.
2: И только ей доверяю я.
0: Когда речь идет про инопланетян, мне вообще кажется, что это сплошная любовь, морковь, ну и выдры в кедах.

0: трогательная, на мой взгляд, лирическая композиция Леонида Агутина. Кстати, выпущенная в 21 году этого века. Она вошла в студийный альбом «Включите свет». Ну и главная тема трека — особенный, закрытый от посторонних мир двух влюбленных людей, которые чувствуют себя инопланетянами среди обычного окружения. Я же говорю, любовь, морковь и выдры в кедах.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надеюсь, вам нравится наш плейлист сегодня в этом часе. Мы же с вами переходим к первому рекламному блоку, он совсем короткий. Да, меня немного пугают люди, у которых всегда есть план, у меня обычно есть чай и сомнения. Но у меня точно есть рекламный блок, и он для вас.
1: Снова Вергунова. Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
5: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Шоумен.
8: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
9: Центркар Азур.
8: Терех Ашива 9.
10: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамачоба.
12: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Во вторник, 2 июня, Мада Неймани открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
2: В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.
13: Снова Вергунова.
0: Продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Хочу напомнить, что май-то уже закончился, а на... Завтра первый день лета. Скажем вместе до свидания. Май.

0: снова Вергунова.
1: Спасибо всем, кто сейчас на нашей волне. Мы продолжаем наполнять эфир музыкой, которая помогает улыбаться чаще. Встречаем следующую композицию и немного танцуем.

Лолита, или, как мы говорим, Лолития, Милан Левитин на первом исполнил нам эту композицию. Но если вам кажется, что понедельник, который наступит завтра, будет длиться слишком долго, как сегодняшнее воскресенье, не переживайте. Да, ученые пока не нашли этому подтверждения, хотя подозрения есть у миллионов людей. Мы предлагаем не считать минуты до вечера, а считать хорошие песни в эфире.

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви 23.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама. Снова Вергунова.

Мало кто из вас знает, что по статистике любимая песня делает человека счастливее, а по нашей статистике еще и заставляет подпевать там, где никто не видит, ну и подтанцовывать тоже. Так что если коллеги вдруг заметили вашу загадочную улыбку, свалим все на музыку.

16:50 в студии Первого радио. Этот час пролетел мгновенно. Конечно, я надеюсь, вам понравился плейлист, подняло это ваше настроение, ну и зарядило вас немного на рабочую неделю. Если ваши планы на день идут по графику, отлично. Если не идут, ну делайте вид, что это творческий процесс. Мы так и выкручиваемся. Главное — сохранять хорошее настроение. А за музыкальное сопровождение отвечает наша радиостанция. Все под контролем. Этот час с вами была Екатерина Вергунова. Мы уже услышимся в четверг. А я передаю студию Алине Дарк, которая будет сопровождать вас здесь музыкально и разговорно. В программе «Шестая передача». Всем пока.

0: Снова Вергунова. По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
0: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Сава Савостов.
4: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
3: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
5: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
5: До встречи.
0: Реклама.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
10: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
12: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
14: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Во вторник, 2 июня, Мада Неймани открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
9: В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: В Верхней Галилее ракеты взорвались на открытой местности. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что после срабатывания сирены воздушной тревоги в Верхней Галилее сегодня днем несколько ракет, которые не были перехвачены, упали и взорвались на открытой местности. Кроме того, военные зафиксировали подозрительную воздушную цель. Инцидент завершен, пострадавших нет, о материальном ущербе не сообщается. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля будет наращивать свои действия в Ливане. Наши силы пересекли реку Литания, заняли господствующие районы и захватили хребет Бафур. Теперь моя директива – углубить и расширить наше удержание в местах, которые находились под контролем Хизбаллы, цитирует его слова портал Вайнет. По словам Нетаньяху, мы преодолели барьер страха, мы действуем инициативно, мы ведем операции на всех фронтах. Премьер-министр отметил, что военная кампания займет больше времени, но пообещал, что Израиль восстановит безопасность на севере. Радикальное ультраортодоксальное движение «Пелег Иерушалми» объявило сегодня о том, что все акции протеста заморожены на 24 часа в связи с серьезным прогрессом на переговорах с военной полицией об освобождении из армейских тюрем уклонистов. Раввины «Пелег Иерушалми» предупреждают, если не будет достигнуто соглашение, массовые акции протеста по всей стране возобновятся. Ранее сегодня десятки ультраортодоксов устроили торжественное шествие в Бнейбраке по случаю освобождения из армейской тюрьмы учащегося Ишивы. Участники шествия заблокировали полицейский автомобиль, стучали по нему, а когда один из стражей порядка вышел из машины, окружили его и начали толкать. После ликвидации главы военного крыла Хамаса Иззадина Аль-Хадада и его преемника Мухаммеда Уде, организация рассматривает возможность изменения структуры командования. Как сообщила сегодня саудовская газета «Ашарк аль-Усад», источники в секторе Газа утверждают, что в Хамасе обсуждают переход к коллективному командованию военным крылом, то есть к объединенному руководству из нескольких фигур по аналогии с советом, который сейчас управляет делами движения. Вместе с тем речь идет пока лишь об оценке, и не исключено, что в итоге во главе военного крыла будет назначен один командир. По словам источников, беседовавших с газетой, объявление о таком назначении может быть отложено, поскольку идентификация нового руководителя немедленно превратит его в цель для ликвидации со стороны Израиля. Один из собеседников издания предположил, что преемник может быть назначен в ближайшее время, однако тайна. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 18-27, в Хайфе 17-24, в Бершеве 16-32, в Эйлате 23-37 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
11: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 6 минут в Израиле. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И шестая передача начинается. Как обычно, ну, по большей части, она продлится 3 часа. Вместе едем домой, слушаем музыку. И именно этим сегодня мы и будем заниматься. Ну, а также хочу напомнить, что сегодня в 18.30 мы с вами услышим рубрику «Культурный антракт», с которой мы узнаем, какие интересные события, выставки, спектакли, перформансы происходит на этой не только неделе в Израиле, куда можно сходить и что посмотреть. Так что подключайтесь и будете знать немножечко больше, например, чем себя занять. Ну, а прямо сейчас приступим, пожалуй, к песне. И это у нас песня «Лучшая подруга» Люся Чеботина, выпущенная в марте 2023 года. Это такой эмоциональный поп-манифест о предательстве, разбитом сердце и обратной стороне женской дружбы. И трек мгновенно привлек внимание слушателей своей драматичной темой и лирикой. Когда трек только вышел в сети, мгновенно поднялась волна слухов. Слушатели принялись гадать, кому именно посвящена песня, ведь незадолго до релиза Люся публично поссорилась со своей близкой подругой, певицей Клавой Кокой. Фанаты были уверены, что трек направлен против нее. Однако артистка сразу же опровергла эти домыслы. Она официально попросила поклонников не искать реальных прототипов среди ее окружения и не проецировать текст на ее знакомых. Люся объяснила, что это собирательный образ и просто жизненная песня. А ведь идея написать такой трек родилась у Люси после череды откровенных разговоров со своими знакомыми и поклонницами, слушая их истории о том, как самые близкие люди, с которыми делились всеми секретами, в один момент...

Ну что, начинаем, продолжаем этот вечер, смотря кто как. Хотя солнышко еще не собирается даже баньки, но вечер, тем не менее, уже начался. Ведь все, что после пяти, это уже вечер. Да еще и, знаете ли, сегодня последний закат весны, не пропустите его. Да, завтра уже встречаем лето, ведь сегодня у нас 31 мая. Эх, май пролетел незаметно. Ну а сейчас мы послушаем песню «Touch My Body» от Мэрайя Керри, выпущенную в феврале 2008 года, как лид-сингл ее 11-го студийного альбома. Альбом, между прочим, назывался «Е равно МЦ квадрат». Да, очень прикольное название альбома, не правда ли? И благодаря «Touch My Body» Мэрайя Керри вписала свое имя в историю мировой музыки. Когда трек возглавил престижный американский хит-парад Billboard Hot 100, он стал ее 18-м синглом номер один. И этим достижением Керри обошла легендарного Элвиса Пресли, у которого было 17 хитов на вершине этого чарта. Мэрайя заняла абсолютное второе место в истории по количеству синглов номер один, уступая лишь группе The Beatles. Ну, на тот момент. А текст песни написан в очень легкой, кокетливой и игривой манере, но в нем есть скрытый весьма ироничный посыл к таблоидам и интернет-пользователям. В то время в сети только начинался бум YouTube. И Мэрайя добавила в куплеты строгие, но шутливые строчки предупреждения своему тайному возлюбленному. «Если здесь окажется камера, я уйду, потому что на следующей неделе это уже выложит YouTube». Так поется в ее песне. В интервью певица со смехом признавалась, что это была ее прямая реакция на то, как стремительно технологии начали нарушать приватность личной жизни звезд. Ах, если бы Мэрайя ты знала в тот момент, не правда ли, сейчас так все изменилось. Никакой приватности, абсолютно. Ну а песня примечательна своей вокальной подачей. Вместо привычных для Керри мощных, плотных вокальных партий и долгих драматичных нот, «Touch My Body» исполнена в таком приглушенном, шепчущем стиле, и Мэрайя использовала многослойное наложение своего голоса на студии, чтобы создать эффект чувственного шепота прямо на ухо слушателя. При этом в финальной части трека она все же филигранно использует свой фирменный свистящий регистр, самый высокий певческий регистр, имитирующий звук флейты. А, да, между прочим, сингл «Touch My Body» открывал эру альбома «Е равно МЦ квадрат», и Мэрайя оригинально расшифровала знаменитую формулу Альберта Эйнштейна для названия своей пластинки. В ее версии это означало «Emancipation равно Мэрайя Керри в квадрате». Да-да-да. Этим синглом и альбомом она закрепила свой статус абсолютно полностью свободно уверенной в себе женщины и независимого автора. Ну а теперь давайте слушать.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот. Реклама.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: «Оболонь». Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: «Бабкины семечки». Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
14: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Во вторник, 2 июня, Мада Неймания открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эли Коэн, 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
11: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
15: Jamal. Adventure.

0: limit to beaters, the limit choo. Choo-choo-choo.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Бритни Спирс. Do you wanna come over? Ну, а мы продолжим. Еще одна очаровательная девушка. Лана Дель Рей с ее композицией First Light, вышедшей в апреле 2026 года. Этот трек стал настоящим событием, ведь Лана наконец-то прикоснулась к вселенной агента 007. Как же это случилось? А я сейчас расскажу. Для Ланы Дель Рей этот трек стал своего рода закрытием старого гештальта. Мало кто знает, но еще в 2015 году певица написала и записала драматичную композицию 24 специально для 24-го фильма о Джеймсе Бонде 007 «Спектр», если помните. Однако тогда продюсеры кинофраншизы сделали выбор в пользу Сэма Смита и его композиции «Writing on the Wall». Спустя 11 лет Лана все-таки официально вошла в Бондиану, исполнив главную тему для новой масштабной видеоигры. Да, есть игра по Джеймсу Бонду, так что любители поиграть во что-нибудь, пожалуйста, вот вам идейка. Официальный релиз песни состоялся в середине апреля 2026 года, но фанаты раскусили планы Ланы за много месяцев до этого. Осенью 2025-го внимательные пользователи раскопали в американской базе по авторским правам регистрацию на новой песне под названием First Light. Автором там значилась Элизабет Грант. Настоящее имя Ланы. И музыкальные форумы мгновенно связали название с грядущей игрой об агенте 007, устроив певице досрочный, но очень красивый слив. И вот так вот получается. Представляете, все-таки она пробилась. Все-таки у нее получилось, да. И запись песни и сведение оркестра, а там есть оркестр, превратилась в масштабный международный проект. Команда Ланы координировала сессии сразу не в нескольких точках мира. И пока Лана записывала вокал в США, оркестровые сессии под руководством дирижера Николаса Дода записывались при участии топовых британских музыкальных подрядчиков, чтобы добиться того самого дорогого и масштабного звука, которым славятся заглавные темы Бонда. Ну что, давайте слушать.

0: Шестая передача. Реклама.
1: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
5: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
6: Лена, ну какая машина?
7: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
6: штучки. Все ясно, надо брать.
8: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Реклама. Шестая передача.

Время и стекло с песней «Дым», ну а мы продолжим песней «Reach Out» от Hilary Duff, выпущенной в ноябре 2008 года в качестве лид-сингла с ее альбома хитов «Best of Hilary Duff», и она стала одной из самых смелых и обсуждаемых работ в ее карьере. Главной музыкальной фишкой песни стал ее узнаваемый гитарный риф. Трек полностью построен на сэмпле легендарного хита британского электронной музыки Depeche Mode Personal Jesus 89 года. Продюсер Райан Тедерс взял оригинальную мрачную блюз-роковую гитарную партию Мартина Гора, ускорил ее и наложил на жесткий танцевальный бит. Это превратило Reach Out в гибрид синди-попа и урбан-музыки. Создателем и продюсированием композиции выступил фронтмен группы One Republic, который в конце 2000-х был самым востребованным хитмейкером США. Он написал инструментал в демо-версию буквально на коленке в гастрольном автобусе во время турне со своей группы. Он искал нестандартное звучание и решил скрестить классику альтернативного рока с коммерческим поп-звучанием, ориентируясь именно на вокал Хиллари. Изначально в студийной версии песни присутствовал рэп-куплет, который исполнил американский рэпер Lil Jon, известный своим агрессивным стилем кранк. Однако руководство лейба Hollywood Records, принадлежащего компании Disney, пришло в ужас от такого агрессивного и взрослого звучания. В итоге партию полностью вырезали и без официальной альбомной версии. Тем не менее, его голос «Yeah» или «Let's go» все же можно услышать на заднем плане в некоторых ремиксах и первоначальных промо-версиях. «Reach Out» стала последней каплей в затяжном конфликте Hilary Duff с лейблом Hollywood Records. Певица требовала творческой свободы и хотела выпускать более взрослую клубную музыку. Ну а боссы лейбла, напротив, отчаянно пытались удержать ее в рамках детского и подросткового имиджа. Сразу после релиза сингла из сборника хитов Хиллари официально разорвала с ними контракт, который связывал ее обязательствами со времен сериала «Лиззи Магуайр». И несмотря на сопротивление лейбла и отсутствие масштабной поддержки на поп-радиостанциях, трек получил колоссальную поддержку в ночных клубах. Андерграундные диджеи оценили мощный электронный бас и сэмпл Depeche Mode, и в результате «Reach Out» добилась первого места в престижном чарте Billboard Hot Dance Club Play, став одним из главных танцевальных хитов клубного сезона конца 2008 на начало 2009 года. Ну что ж, а мы теперь давайте тоже к нему прикоснемся и немножечко вспомним.

И на этой ноте будем завершать первый час шестой передачи. И переходите во второй вместе на волне Первой радио 89.1 FM. Потихонечку, помаленечку допрощаемся уже с маем. Да, напоминаю, 31 мая, начало рабочей недели, но конец месяца. Как же все совпало.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Музыкальная чайхана. Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Пельмени?
9: Да.
8: Вареники?
9: О, да.
8: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу. 30.

0: Бока.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
6: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
10: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Впервые после прекращения огня сирены прозвучали в Малоте. Подробнее через несколько секунд. В 18:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Впервые после прекращения огня сирены были активированы в Малоте и близлежащих населенных пунктах по всей Верхней Галилее. В 17:28 сигналы тревоги прозвучали в Кириат-Шмоне, кибуцах Дан и Дафна. В 17:46 тревога была активирована в Цфате, Бири, Дальтоне, Рихании. Похороны старшего сержанта Михаила Тюкина состоятся завтра, 1 июня, в 16:00 на военном кладбище Ашкелона. Напомню, 21-летний боец патрульного батальона бригады Гевати из Ашкелона Михаил Тюкин погиб на юге Ливана в результате удара дрона «Камикадзе». Еще четверо военнослужащих получили легкие ранения. Михаил репатриировался в Израиль из Украины вместе с матерью в 2020 году и был ее единственным сыном. Друзья и боевые товарищи Михаила просят как можно больше людей прийти завтра на похороны и достойно проводить его в последний путь. Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с действиями Израиля в Ливане, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон, комментируя инициативу Парижа, заявил, что СБ ООН должен сосредоточиться на провале в обеспечении выполнения резолюции 1701, а также на том, что Ливан превратился в форпост Ирана у границ Израиля. По словам Данона, тот, кто позволил, чтобы это произошло, не может читать морали государству Израиль. Президент США Дональд Трамп назначил нового спецпосланника по Сирии и Ираку. Им станет действующий посол США в Турции Том Барак. Рад сообщить, что посол США в Турции Том Барак, который проделал выдающуюся работу, будет назначен специальным президентским посланником по Сирии, а также специальным президентским посланником по Ираку. Поскольку мы развиваем наше стратегическое сотрудничество с правительствами Сирии и Ирака, а наши отношения с ними продолжают укрепляться, написал президент в своей соцсети. При этом Трамп отметил, что Барак останется послом в Турции, а в новом качестве будет действовать при полной поддержке Госдепартамента США. Муниципалитет Тель-Авива-Яффа официально объявил о возвращении одного из крупнейших и самых известных ЛГБТК-событий в мире. В пятницу, 12 июня, в городе состоится Тель-Авив Прайд 2026, который в последние годы не проводился в полном формате из-за войны. Организаторы приняли решение вернуть шествию его традиционный маршрут вдоль Средиземного моря с финальной праздничной площадкой в парке Чарльза Клора. В этом году мероприятие пройдет уже в 28-й раз. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 27. В Тель-Авиве 18-27. В Хайфе 17-24. В Бершеве 16-32. В Эйлате 23-37 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
0: Шестая передача на Первом радио.

18:07 в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И второй час шестой передачи начинается. Да, и начали мы его не просто так, а вместе с Лубега и его композицией Lonely. А между прочим, он получил мировую славу как король Мамбо благодаря своему суперхиту 99-го года Mambo No. 5. Да-да-да, это тот же человек. И на протяжении четверти века от него ждали исключительно взрывных латиноамериканских танцевальных ритмов, однако трек Lonely стал полной противоположностью этого амплуа. Вместо духовых инструментов и быстрых танцев артист записал меланхоличную, мягкую поп-композицию с элементами современного R&B. Если вы их не услышали, ну что ж, бывает. В одном из интервью Бега признался, что ему давно хотелось выпустить песню, которая отражает его зрелые личные мысли, а не просто призывает публику танцевать. И чтобы добиться актуального и свежего звучания, он полностью сменил команду, с которой работал долгие годы. Запись и сведение трека «Lonely» проходили на студиях в Мюнхене и в Лондоне, и для создания аранжировки были привлечены молодые британские продюсеры, которые специализируются на соул-музыке. Ну и, в принципе, у них все чудесно получилось. Изначально песня задумывалась как стандартный радиохит средней динамики, однако в процессе записи на студии Лубега решил провести эксперимент и спел ее под один лишь аккомпанемент акустической гитары, и эта сессия настолько понравилась команде, что элементы живой гитары было решено сделать фоновой основой финальной студийной версии, что добавило песне интимность и теплоты. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня с вами сидим.

Ну что, перейдем к следующей композиции и немножечко мы с вами так spice up things сделаем, потому что сейчас у нас на очереди Spice Girls с песней Who Do You Think You Are, выпущенная в 96-м году на их дебютном альбоме Spice и вышедшей отдельным синглом в марте 97-го года. Считается одним из самых динамичных и мощных треков коллектива. И самое известное живое исполнение этой песни состоялось на церемонии вручения наград Brit Awards в 97-м году. Именно под открывающий бит «Who do you think you are» Джерри Холлоуэлл вышла на сцену в ультракоротком платье с британским флагом. Помните эту сцену? Ну, наверняка картинки видели, наверняка 100%. Между прочим, позже то самое платье было продано на аукционе за рекордные 42 тысячи фунтов стерлингов. А на то время, представьте, какие это деньжище было. И пока весь мир сходил с ума по брит-попу и евроденсу, продюсеры трека решили рискнуть и скрестить современный поп со старым добрым диско 70-х. И, знаете ли, у них, по-моему, отлично получилось. Но в марте 97-го года песня была выпущена в качестве официального сингла крупнейшего британского благотворительного фонда Comic Relief в формате двойного сингла вместе с треком «Мама». Решение отдать песню фонду обернулось колоссальным успехом. Сингл мгновенно взлетел на первую строчку британского чарта, а все доходы от продаж пластинки пошли на помощь уязвимым слоям населения Великобритании и Африки. Ну, чудесно же. Ну что ж, давайте слушать.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
5: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
2: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
0: Только в «Центркар».
6: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: «Центркар Азур».
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Культурный антракт.
1: Воскресенье, 18:31, и это значит, что рубрика «Культурный антракт» прямо сейчас и для вас. Влад Лена пришли с нами на связи. Влада, привет!
2: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с благотворительного мероприятия. 7-й благотворительный книжный гараж-сейл «Фонарь» пройдет в Тель-Авиве 5 июня, уже совсем скоро. До 1 июня фонд «Шанс на жизнь» собирал, ну, еще есть последняя возможность туда отдать бывшие в употреблении книги по всему Израилю, то есть вы можете просто отдать свои книги. А 5 июня в театре «Давай» в Тель-Авиве вы сможете купить книги, которые вам приглянутся, а все выручки деньги пойдут в фонд помощи онкобольным детям «Шанс на жизнь». В этот же день всех пришедших ждет программа, которая никогда не повторится. Лекции, мастер-классы, выступления поэтов, артистов и музыкантов. Вход, кстати, свободный. Этот благотворительный книжный гараж-сейл «Фонарь» пройдет еще раз 5 июня с 10 утра до 8 часов вечера в Тель-Авив, театр «Давай». Следующий большой концерт, можно сказать, фейерверк виртуозов при участии Леонида Пташки состоится в Хайфе. В концерте прозвучат великие шедевры Шопена, итальянские арии, ритмы Латинской Америки и хиты Бродвея, и, конечно, джазовые аранжировки и лучшие джазовые стандарты. Выступать будут самые известные израильские музыканты, звезды оперы, классики и джаза, среди которых Леонид Пташка, джазмен, пианист, композитор, Гиль Шохат, пианист, дирижер, композитор и продюсер, Алла Василевицкая, прима израильской оперы и другие. Хайфа, церковь Святого Иоанна, 13 июня. Также анонсирую «Стиляги-пати» под настоящие рокобили золотого века рок-н-ролла 50-х-60-х годов от группы «Йолабама Бэнд». Надевайте все самое пестрое, начесывайте волосы и вперед на незабываемую вечеринку на крышу Escape Bar под открытым звездным небом. 5 июня, 9 часов вечера, состоится эта вечеринка. 13 июня в амфитеатре Ашдода состоится фестиваль «Звуки моря», который традиционно собирает на одной сцене популярных артистов и легендарные имена. В этом году программа фестиваля объединит два ярких музыкальных явления. Это современную поп-сцену и классику итальянской эстрады. И одной из главных героинь вечера станет Светлана Лобода. 13 июня, 9 вечера, амфитеатр Ашдода. Фестиваль «Звуки моря». С 21 по 24 июня ансамбль The European Three Tenors выступит в Израиле при участии симфонического оркестра камерной оперы и ансамбля сопрано The Grand Opera Gala. В программе знаменитые дуэты и арии шедевров итальянской оперы, а также произведения, ставшие классикой мировой киномузыки. Гости концерта услышат произведения Россини, Пуччини и другие. 21 июня аудиториум Хайфа, 23 июня Гейхал Мирли Тарбут Ришон Лицион, 24 июня Бейта Хаяль Тель-Авив. 25 июня в Музее еврейского народа Анут пройдет премьера новой лекции Артура Чеха, которая посвящена истории монстров и образов ужаса в искусстве. Артур расскажет о самых популярных монстрах разных культур и эпох, от Древней Греции до 21 века. Он объяснит, как они появлялись и изображались, что стало причиной постоянной их трансформации и, самое главное, почему спустя столько времени они все еще продолжают нас завораживать. Артур – популярный спикер в сфере искусства знания, чьи лекции привлекают легкостью, доступностью и, что самое важное, обилием юмора, при этом глубина и свежесть материала ничуть не страдают. Он нашел способ говорить об искусстве современным и понятным языком, помогая зрителю видеть и понимать больше. 25 июня, Музей еврейского народа Ану. Следующее. Его называли гением освобождений, величайшим иллюзионистом всех времен и народов, повелителем духов, человеком, творящим чудеса. Еще при жизни его имя стало легендой. Действительно, вся жизнь его побег, хотя можно ли убежать от себя? Вот такой философский вопрос. Балет «Гудини. Обратная сторона» в постановке Иерусалимского балета. Первый в истории балет, посвященный загадочной культовой фигуре Гарри Гудини, совсем скоро состоится в Хайфе. Вторник, 2 июня, Хайфа, Центр сценических искусств «Кригер». Дальше напоминаю, что Имин прилетает в Израиль, чтобы дать два концерта. Это будут два вечера музыки и любви. 14 июня Ришон Лицион Гейхал Мирли Тарбут. 15 июня Хайфа Театрон Ацафон. Антон Лирник с сольным стендапом уже, по-моему, даже прилетел, насколько я видела в соцсетях, в Израиль. И он даст несколько концертов. Это человек-оркестр, выживший после десятилетия в Comedy Club и сохранивший рассудок в кресле жюри Лиги смеха. Та самая интеллектуальная половина культового дуэта имени Чехова, чьи номера разобраны на цитаты. Ришон Лицион 8 июня Яд Либаним, Ашдот 9 июня концертный зал Монарт, Хайфа 10 июня клуб Бит. Большая театральная премьера, спектакль «Кадры» от театра «Дом черной совы» совсем скоро пройдет. «Кадры» — это трагикомедия с элементами театра абсурда, в которой пять актеров расскажут историю работников одного офиса с их страстями и страхами, комедиями и драмами. Это рассказ о людях, застрявших между должностными инструкциями и собственными чувствами, между необходимостью быть удобными и желанием быть живыми. Их жизнь превратилась в офисную реальность, и в этой реальности они часто становятся похожими на участников безумного и смешного карнавала, где роли меняются, маски сползают, а привычный порядок начинает давать трещины. «Кадры» — это авторская музыка, тонкий юмор и неожиданные повороты. Спектакль поставлен по мотивам пьесы Ингрид Лаузунд «Бесхребетность». Ришон Лицион 15 июня Гейхал Мирли Тарбут, Петах Тиква 8 июля Кирьят Музеоним, Ашдот 9 июля Матнас Дюна Ют, Нетания 14 июля зал Эшколь Апайс, Бершева 15 июля Матнас Левин, Хайфа 23 июля Матнас Адар, Тель-Авив 27 июля культурный центр Анис. На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада. Хорошего тебе вечера.
2: Спасибо и вам.
0: Культурный антракт. Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Кассе «Шоумен».
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
9: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Во вторник, 2 июня, Мадан Имани открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну, а мы переходим к следующей песне, и это у нас «The One That Got Away» от Кэти Перри. И долгое время фанаты строили теории о том, кому именно посвящена эта баллада. Главным кандидатом у прессы был покойный актер Джонни Льюис, с которым Перри встречалась на заре карьеры. Однако в 2017 году во время большого лайв-стрима певица официально раскрыла правду. Настоящим прототипом песни оказался известный американский певец и актер Джош Гровен. Кэти признала, что он до сих пор остается тем человеком, о расставании с которым она искренне сожалеет, назвав его тем, кто ускользнул. Если знаете такую фразу, на английском очень часто ее говорят в таком контексте. И знаете ли, на этапе демозаписи композиция носила совсем другое имя. In Another Life, то есть в другой жизни. Это прямая отсылка к ключевой строчке припева. Однако в процессе финального продакшена Кэти вместе со знаменитыми продюсерами решила внести в заголовок устоявшуюся идиому «The One That Got Away». Так называют упущенную любовь всей жизни. И чтобы сделать трек более понятным и близким для массового слушателя. Ну, а мы с вами теперь ее будем слушать. И совсем-совсем скоро этот час завершится, поэтому давайте слушать музыку, для чего мы здесь, собственно говоря, и собрались.

Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи. Переходим в третий. Проведем его сегодня тоже музыкально и на позитиве. Но совсем скоро услышим выпуск новостей и узнаем, что же изменилось за это время в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио в этот вечер воскресенья, 31 мая.

0: Шестая передача.
1: Белая карта.
2: Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
6: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
9: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
13: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
0: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Беспилотник «Хизбаллы» взорвался около границы с Ливаном. Есть раненые. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После сигнала тревоги, прозвучавшего в 17:28 в Кирьят-Шмоне и окрестностях, ЦАЛЬ сообщил, что воздушная цель упала недалеко от границы с Ливаном. 14-й канал телевидения передал, что беспилотник «Хизбаллы» взорвался в районе Машава Бейт-Гилель. По предварительным данным, 4 человека получили ранения. Информации о состоянии раненых нет. Пожарная служба сообщает, что в результате атаки беспилотника произошло возгорание сухой травы и кустарника в районе Бейт-Гилель и в Тель-Дане. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля будет наращивать свои действия в Ливане. Наши силы пересекли реку Литани, заняли господствующие районы и захватили хребет Бафор. Теперь моя директива – углубить и расширить наше удержание в местах, которые находились под контролем Хизбаллы, цитирует его слова портал Вайнет. По словам Нетаньяху, мы преодолели барьер страха, мы действуем инициативно, мы ведем операции на всех фронтах. Премьер-министр отметил, что военная кампания займет больше времени, но пообещал, что Израиль восстановит безопасность на севере. Радикальное ультраортодоксальное движение «Пелег Иерушалми» объявило сегодня о том, что все акции протеста заморожены на 24 часа в связи с серьезным прогрессом на переговорах с военной полицией об освобождении из армейских тюрем уклонистов. Раввины «Пелег Иерушалми» предупреждают, если не будет достигнуто соглашение, массовые акции протеста по всей стране возобновятся. Между тем, источник в армии заявил в новостной службе Н-12, что никаких переговоров об освобождении из военных тюрем уклонистов не ведется. Египет пригласил представителей всех палестинских фракций, включая Хамас, на экстренную встречу в ближайшую среду, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадад». На встрече будут обсуждаться зашедшие в тупик переговоры по реализации второго этапа соглашения по Газе. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что во встрече примет участие представитель Совета мира Николай Младенов, а также другие посредники. По данным этого источника, в повестке заседания передача контроля над безопасностью в секторе Газа новому административному комитету. По данным «Аль-Арабии», Хамас получил гарантии того, что часть его боевиков будут интегрированы в новые структуры. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 18-27, в Хайфе 17-24, в Бершеве 16-32, в Эйлате 23-37 градусов. Вы слушали новость. Оставайтесь на первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
16: Шестая передача на Первом радио.

Ну что ж, вот и начинается третий завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. 19:07 в стране. Сегодня у нас воскресенье, 31 мая. Провожаем май. Да, вот так вот быстро он прошел. Ну а мы начали этот час с песни «Leap of Faith» от франско-американского актера и певца Дэвида Шарве. И эта песня была выпущена в 2002 году в качестве главного сингла его второго студийного альбома. И для артиста, которого весь мир знал как звезду сериалов «Спасатели Малибу» или «Melrose Place», этот трек стал мощным заявлением о себе как о серьезном музыканте. Название песни «Leap of Faith», что переводится как «прыжок веры» или «решительный шаг», полностью отражало то, что происходило в жизни Дэвида. На пике своей актерской славы в США он принял радикальное решение, практически полностью оставил Голливуд и уехал в Европу. Ну и чтобы посвятить себя музыке, естественно. Этот трек стал его личным манифестом о том, как важно довериться судьбе, бросить все ради своей мечты и сделать тот самый прыжок в неизвестность. Ну и поскольку Дэвид Шарве родился во Франции, но вырос и построил карьеру в США, он решил использовать это как такую музыкальную фишку. Трек записывался сразу в двух полноценных версиях. Для англоязычного рынка мирового проката песня вышла под названием «Leap of Faith», как мы уже и говорили, а для франкоязычных стран Франции, Бельгии, Швейцарии под названием, которое переводится как «Я думаю об этом, а потом забываю». Ну и знаете, он сделал правильную ставку, ведь на европейский рынок это сработало 100%. Французскоязычная версия трека мгновенно взлетела в топ-10 официального чарта Франции и Бельгии, продержавшись в ротации несколько месяцев. А для французского радио того времени песня стала настоящим феноменом. Ее одновременно крутили как поп-станции, так и волны, ориентированные на легкий рок, что сделал Leap of Faith одним из главных европейских радиохитов лета 2002 года. Ну что, а теперь мы будем продолжать, и мы слушаем композицию «Надвое» от «Танца минус».

Вот так вот активно мы продолжаем наш вечер и продолжим мы его не менее интересным способом, а точнее песней Nobody Wants to be Lonely, выпущенной в январе 2001 года. И она стала одним из самых красивых, чувственных и коммерчески успешных поп-дуэтов начала 2000-х. Ну что, знаете, кто исполняет? А это Рики Мартин и Кристина Агилера. Да, латиноамериканский взрыв и англоязычная поп-сцена прям в своем воплощении. И мало кто знает, что изначально эта композиция задумывалась и была записана Рики Мартином как сольный трек. А в таком виде она вошла в его англоязычный альбом 2000 года, однако лейбл и сам певец чувствовали, что в песне чего-то вот не хватает. Ну и тогда было принято решение переработать аранжировку и пригласить Кристину Агилеру для сингла. И трек полностью переписали, превратив его в диалог двух влюбленных, что кардинально изменило восприятие композиции и стало и сделало ее хитом. За невероятно богатым и многослойным драматичным звучанием баллады стоит культовый продюсер, композитор Уолтер Афанасьев. Да, к моменту работы над этим дуэтом он уже был живой легендой, создавшей главные суперхиты для Мэрайа Керри, Селин Дион и многих-многих-многих других. Между прочим, Кристине Агилере на момент записи было всего 20 лет, но она уже обладала репутацией одной из самых техничных и мощных вокалисток поколения. А музыкальные критики отмечали, что ее участие заставило Рики Мартина выложиться на студии на 200%. Вместо того, чтобы просто спеть свои партии, артисты устроили в финальной части песни настоящий вокальный поединок. Давайте послушаем.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Внимание, Ашкелон! У нас для вас отличная новость. Во вторник, 2 июня, Мадан Имани открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
5: В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

The Cardigans, For What It's Worth. Ну, а пока мы слушаем эту песню, хотела быстренько вам напомнить, что вот сегодня, во-первых, воскресенье, я напоминала уже, по-моему, но это не то. Сегодня у нас с 8 до 9, как всегда, по воскресеньям будет программа «Мужчины не плачут», так что слушайте внимательно. Ну и, конечно же, подключайтесь, а лучше никуда и не переключайтесь, потому что вечер наполненный музыкой и, конечно же, хорошим настроением.

сновидения, сновидения, да, скоро спать. Ах, наконец-то устала я сегодня чего-то. Но еще успеем послушать несколько композиций. Например, песню «It's Time» от американской инди-рок-группы Imagine Dragons, выпущенная в качестве лид-сингла их дебютного альбома «Night Visions» в 2012 году. Она стала для музыкантов билетом на мировую сцену. Именно с этого трека началось восхождение группы к стадионным масштабам. Между прочим, в главном концерте это было очень классно. Фронтмен группы Дэн Рейнольдс записал этот трек задолго до всемирной славы, примерно в 2010 году, и на тот момент он бросил учебу в университете, переживал тяжелейший кризис самоопределения и боролся с депрессией. Дэн сидел один на кухне в своей съемной квартире, напевал строчки и хлопал в ладоши, пытаясь создать ритм. И по его признанию, песня создавалась не для коммерческого успеха, а как личная терапия, чтобы напомнить себе самому, неважно, что изменится вокруг. Я должен оставаться верен тому, кто я есть. Вот так-то. И хотя трек звучит масштабно и объемно, его первоначальная и основная часть записывалась в спальне у гитариста группы. И у музыкантов тогда не было денег на аренду профессиональной студии. Представьте,

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
4: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
5: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88-8.
4: Год без забот.
2: Реклама.
7: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
8: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
9: «Оболонь». Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
12: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
13: Только в Центркар.
14: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
13: Центркар Азур.
14: 03-558-5458.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

Решила, что немножечко Куина не помешает вечер, не правда ли? Ой, да, даже не хочу прерывать, давайте просто будем слушать и подпевать. Another one bites the dust.

Анжелика Варум, все в твоих руках, да. Ну, например, сквозь наши руки, сквозь наши пальцы утекает май. Да, совсем скоро он завершится. Завтра мы встретимся уже летом. Так что готовимся к этому событию. Ну, а далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут». С вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Всем пока.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Реклама.
9: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
1: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиль.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
1: Только в Махсаней Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: 4 человека получили ранения при обстреле севера Израиля. Египет созывает экстренное совещание палестинских фракций в Каире. В Израиле подешевеет бензин. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После сигнала тревоги, прозвучавшего в 17:28 в Кирьят-Шмоне и окрестностях, Цааль сообщил, что воздушная цель упала недалеко от границы с Ливаном. 14-й канал телевидения передал, что беспилотник Хизбаллы взорвался в районе Машава Бейт-Гилель. По предварительным данным, 4 человека получили ранения. Их состояние оценивается от легкого до средней степени тяжести. Новостная служба КАН сообщает, что беспилотник врезался в здание и взорвался. В результате атаки беспилотника произошло возгорание сухой травы и кустарника в районе Бейт-Гилель и в Тель-Дане. Сигналы тревоги весь день звучат на севере Израиля. В 19:29 была активирована система раннего предупреждения в Роша-Никра, промзоне Милуот, в поселках Шломе, Лиман, Ханита. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля будет наращивать свои действия в Ливане. «Наши силы пересекли реку Литания, заняли господствующие районы и захватили хребет Бафор. Теперь моя директива – углубить и расширить наше удержание в местах, которые находились под контролем Хизбаллы», цитирует его слова портал Вайнет. По словам Нетаньяху, «мы преодолели барьер страха, мы действуем инициативно, мы ведем операции на всех фронтах». Премьер-министр отметил, что военная кампания займет больше времени, но пообещал, что Израиль восстановит безопасность на севере. Похороны старшего сержанта Михаила Тюкина состоятся в понедельник, 1 июня, в 16 часов на военном кладбище Ашкелона. Напомню, 21-летний боец патрульного батальона бригады Гевати из Ашкелона Михаил Тюкин погиб на юге Ливана в результате удара дрона «Камикадзе». Еще 4 военнослужащих получили легкие ранения. Михаил репатриировался в Израиль из Украины вместе с матерью в 2020 году и был ее единственным сыном. Друзья и боевые товарищи Михаила просят как можно больше людей прийти завтра на похороны и достойно проводить его в последний путь. Радикальное ультраортодоксальное движение «Пелик Ярушальми» объявило сегодня о том, что все акции протеста заморожены на 24 часа в связи с серьезным прогрессом на переговорах с военной полицией об освобождении из армейских тюрем уклонистов. Раввины «Пелик Ярушальми» предупреждают, если не будет достигнуто соглашение, массовые акции протеста по всей стране возобновятся. Между тем, источник в армии заявил новостной службе Н-12, что никаких переговоров об освобождении из военных тюрем уклонистов не ведется. Египет пригласил представителей всех палестинских фракций, включая Хамас, на экстренную встречу в ближайшую среду, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадад». На встрече будут обсуждаться зашедшие в тупик переговоры по реализации второго этапа соглашения по Газе. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что во встрече примет участие представитель Совета мира Николай Младенов, а также другие посредники. По данным этого источника, в повестке заседания передача контроля над безопасностью в секторе Газа новому административному комитету. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 18-27, в Хайфе 17-24, в Бершеве 16-32, в Эйлате 23-37 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
7: Фитинги, фитинги, фитинги,
8: ПНД труба,
7: утеплитель,
8: гидроусилитель руля,
7: дюбель гвозди,
8: сход развал,
7: дюбель гвозди,
8: отгерзированная трубка,
7: гофра,
8: фарко,
7: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
9: А также рюшки, тюль и выточки. Здрасте, мальчики и девочки. Добрый вечер, дорогие, уважаемые, ненаглядные, потрясающие, удивительные радиослушатели. Рад приветствовать вас здесь, в этой студии. Сегодня в воскресенье, в последний день уходящего мая, мая 2026 года, ведь завтра ему на смену придет уже июнь, тот самый месяц, название которого постоянно путают с июлем. Так вот, сегодня, как обычно, в это время, по воскресеньям, вы слушаете Первое радио, надеюсь, и программа называется «Мужчины не плачут». В очередной раз я один в студии, поскольку, ну, вы сами знаете и понимаете, мой постоянный коллега до сих пор позволяет себе отдохнуть, как говорится, у богатых свои причуды. Кто из вас может себе позволить отпуск длиною 40 дней? Разве что, если это не повод. Так вот, сегодня мы опять будем с вами вдвоем, то есть я и ты. Ну, то есть ты, кто вот по другую сторону приемника или телефона, или где вы там слушаете радио в данный момент. Отдельно хочу поприветствовать наших северных зрителей, собственно, почему бы и нет, и слушателей в том числе, которые относительно недавно присоединились к нашему потоку нашего вещания на 89.1. Итак, вечер добрый, Первое радио, программа «Мужчины не плачут». И сегодня я с вами хотел бы вот о чем поговорить. Ну, просто, ну, немножечко помоноложить, естественно, само собой. Ну, а если вы сможете принять участие в эфире, я вам скажу лишь спасибо. Да, ну, здорово, что вы, значит, поучаствовали. Так вот, дело в том, что очень много раз мы говорили, не только в этой программе, в этой, кстати, не так много, вообще мы много говорили на тему женщины, которые овладели мужскими профессиями. Например, да, женщина-танкист, женщина-асфальтоукладчик, женщина... Дальше добавьте сами что. Но мы редко и практически никогда не говорили о том, что существуют так называемые чисто женские профессии, в которых мужчину пойди найди. Ну, то есть ты его, конечно, пойди, но найди крайне редко. Так вот, мне просто интересно, как вы считаете, есть ли какие-то профессии или занятия, да, в которых мужчинам, ну, прям вход воспрещен, просто делать нечего. Просто, мол, ну, как бы вот это чисто женская территория, и, в общем, все. Вот тут женщины окопались, поставили такой фаервол, этих самых, как его, зенитчиков, пулеметчиков, и никого туда не пускают. Есть ли такое, с вашей точки зрения, расскажите, пожалуйста. И, кстати, будет здорово, если вы в очередной раз напомните, кто чем занимается, то есть какой работой занимаетесь вы, и насколько она гендерно привязана. Ну, то есть я, например, лично знаю крановщика девушку. Ну, в смысле, она вот, казалось бы, крановщики, вот такие смелые мужики. А нет, как бы есть такая крановщица, наверное, надо говорить. Хотя я считаю, что это крановщик. Я же не говорю повариться. Ну, в общем, короче, девушка-крановщик тоже каждое утро залезает туда к себе наверх. И вот эта Вира Майна, панель туда, панель сюда, как бы, вот. Я тоже знаю, знаком с девушкой, которая делает ремонтные работы, занимается ремонтными работами. Не здесь, правда, не в Израиле, вот. Но, тем не менее, ну, то есть, как бы, просверлить, проштробить, покрасить, прошпаклевать, установить, присверлить. Ну, как бы вот это вот все. Хотя казалось бы, да, типа, мол, ну, типа, не женское это дело. Оказывается, женщины тоже туда проникли. Ну вот вопрос, опять же, с вашей точки зрения, где вы считаете, проходит граница, куда мужчинам просто вход запрещен? Где мужчины прям, ну вот, ну как не мужское это дело, так сказать. Мне просто интересно ваше мнение. Начну, пожалуй, со скучной статьи, когда я с веселого что начинал. Так вот, значит, ну вот, как бы, ну, представьте, вы приходите на работу медбратом. Ну, хотя медбрат, да, это довольно популярная тема. Воспитателем детский сад. Вот воспитатель детский сад. Я помню, даже был фильм такой «Усатый нянь». Помните? В советское время. Или HR-менеджер. Ну, вот где вы видели, чтобы в отделе кадров сидели мужчины? Я не видел. Я бывал на разных работах. Работал в том числе и даже на заводе. И на заводе тоже не было мужчин в отделе кадров. А вот что касается воспитателей в детском саду... Не знаю, мне кажется, что это упущение. Вот если бы в детском саду наряду с воспитателями были бы еще, в смысле, с воспитателями девушками, женщинами, да, были бы еще воспитатели мужчины, мне кажется, это было бы круто. Потому что, если что там, допустим, разнять потасовку или там что-нибудь наоборот, типа, а теперь упал, отжался. Ну, как бы, не знаю, мне кажется, что это, в общем-то, было бы прикольно. Насчет HR-менеджеров, да, насчет отдела кадров не могу ничего сказать. Я знаю, что есть руководители всевозможных компаний по наему работников и так далее, мужчины. Но вот непосредственно, которые выполняют какую-то работу, так сказать, на местах с людьми, не встречал я такого.

вот люди находятся подолгу, и за ними надо ухаживать. И таки да, в основном там работают женщины. Мужчин мало. Не знаю почему, как бы я не специалист в этом вопросе, но вот мужчин в этой отрасли немного. Вот как бы, не знаю, мужское это дело, не мужское. Мне кажется, что, ну, часть работы медсестры и ухода — это все некая эмпатия, да, какая-то эмоциональная, может быть, поддержка и так далее. И, может быть, с этим считается, что мужчины менее эмпатичны, хотя на самом деле я знаю, что есть прям мужики, ну, такие эмпаты, что просто мама, не горюй. Так вот, почему это происходит? Меня часто спрашивают, почему это вот происходит? Почему социальные работники, психологи, в основном женщины? Кстати, вот тоже, между прочим, знаете, приходите на, предположим, вы, да? Вот вы и ваша жена, или вы и ваш муж, или вы, ваш муж и вот тот самый Олег, да? Приходите вы на семейную какую-нибудь консультацию к семейному психологу, а там семейный психолог, допустим, женщина. Я понимаю, что все это стереотипы, что все это предрассудки, но тем не менее, мне кажется, что лично я бы засомневался в объективности, потому что, ну, женщины же всегда, они же такие друг с другом, а если не друг с другом, то, скорее всего, друг с другом, чтобы против кого-то, ну, опять же, это мне так кажется. В общем, не знаю. Почему это происходит, часто меня спрашивают. Ну, просто я вот иду по улице, а меня догоняют и спрашивают: Александр, почему это происходит? Почему? Ну, и что я обычно отвечаю? Ну, во-первых, существуют биологические и психологические различия. И я думаю, что это неудивительно, да? Мальчики и девочки отличаются как внешне, по каким-то физиологическим признакам. Не всегда, конечно, можно отличить иногда, но пока еще многих можно. Так вот, есть еще и психологические различия. Значит, в среднем женщина лучше справляется с эмпатией, как я и говорил. Вербальное общение, многозадачность. Ну, тут... Вот вы правда верите, что женщина одновременно может хорошо делать несколько дел? Я сомневаюсь в этом. Я вообще сомневаюсь, что хоть один человек вообще в мире может хорошо и качественно сделать одновременно несколько дел. Хотя все говорят, что типа женщины умеют, а мужики такие, типа вот если уперся рогом куда-то, то и хорошо. Значит, это первое. Второе, значит, вторая причина. Выбор зарплаты. Вот, многие женские профессии ниже оплачиваемые. Вот тут может быть, конечно, зарыта определенная собака. Мужчины часто глобально выбирают направление, где можно больше заработать. Хотя вот смотрю на некоторых, и мне кажется, что некоторые вообще ничего не выбирали. Вот у них как вот карта легла, да, как вот туз на ферзя, да, вот лег. Это ж карты, правильно помню? То вот стало быть... Так оно и работает. Следующий ответ, который я часто даю, когда меня часто спрашивают, да, социальные нормы. Мол, мужчину в типично женской профессии могут воспринимать неоднозначно. Меньше уважения от общества. Смотрите, в моей жизни было полтора опыта, когда я работал прям в сугубо женском коллективе. Не то, чтобы я там прям совсем женскую работу делал, нет, окей. Но я был один вместе с большим количеством девушек одновременно, в одном и том же месте. Так вот, хочу вам сказать, что назовем это уважением. Так вот, уважение со стороны женщин было больше, чем предостаточно. Иногда приходилось даже уходить пораньше с работы или задерживаться. Ну и интересы. Мужчины в среднем меньше хотят постоянной эмоциональной нагрузки, рутины, ухода, работы и капризов и так далее. Ну то есть типа мужчины менее постоянны. Вот буквально на днях я разговаривал на эту тему по поводу постоянства, как бы приводил некоторые доводы, что женщины тоже не особо-то постоянные натуры. Более того, опять же, давайте мыслить логически. То есть если девушки более эмоциональны, что такое проявление эмоций? Это выход из, ну, как бы из рутинного состояния. Стало быть, получается, что это девушки менее постоянные. Вот и все. Мы что? Мы встали утром, пошли что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вечером пришли. Мы же предсказуемые, да? Ну, я про мальчиков. Вечером, значит, приходим, сели на диван, что-то поели, опять бу-бу-бу-бу-бу-бу и спать как бы. Ну, все так думают. Некоторые, которые пытаются дискутировать на эту тему. В общем, вырисовывается интересная картина. Итак, мальчики и девочки...
Жду ваше сообщение. У нас есть WhatsApp 054 20 70 800 054 20.

0: 0800-800-800. Расскажите, вот с вашей точки зрения, есть ли какие-то профессии, куда мужчинам просто вход воспрещен? Все, нельзя. Вот как бы нельзя. Вы не можете представить, что этим занимается мужчина. Просто расскажите. Так, у нас есть радиослушатель Макс. Он в начале программы написал «женщина-крановщик», а потом написал «сняли с языка». Да, я уже и сказал, что я лично знаю девушку-крановщика. И очень она, кстати, прям крановщик. Мужчины бывают разные, пишет нам Алекс Кроу, поэтому чисто женских профессий нет. Вот спасибо. Знаете, я люблю шутки. Вот хороший юмор я прям люблю. Катя нам тут пишет, что у меня целый список женских профессий. Суррогатная мать, консультант по грудному вскармливанию и дула. Вот и поспорьте со мной. Смотрите, суррогатная мать — это не профессия. Суррогатная мать — это все-таки скорее некий, не знаю, некое состояние-статус. Ну, то есть, типа, познакомьтесь, здравствуйте. Сегодня мы будем представлять друг друга по именам и профессиям. Знакомьтесь, Валерий, он плотник. Олег, он мозгоправ. Вот. И, я не знаю, там Антонина, она профессиональная суррогатная мать. Это все-таки какая-то одноразовая деятельность. И да, конечно, ну, не может, потому что чисто физиологически не может. Я же сейчас не про физиологию. То же самое консультант по грудному вскармливанию. Тут бы я поспорил, потому что, смотрите, я лично знаю консультантов по очень многим вопросам. Вот по средам у нас с Владленой есть программа, которая называется «Не по Фрейду». Часто приходят разные консультанты. Смотришь на них и думаешь, боже мой, ты же, ну, как, а куда ты лезешь консультировать? То есть я к тому, что консультировать, да, могут кто угодно. А мужчины по поводу грудного вскармливания могут очень классную сделать. Знаете что? Я думаю, что если у нас где-нибудь в соцсети появится какой-то классный такой мальчик, мужчина, и такой: «Здравствуйте, я Евгений, я консультант по грудному вскармливанию. Девочки, обращайтесь, я вам всему научу». Да, блин, очередь у него будет. Потому что все, ну не все, многие будут хотеть ему показать, чем они вскармливают, и чтобы он прям проконсультировал. Что касается доулы. Опять же, доула — это, ну, ладно, хорошо, пускай это будет профессия, но, опять же, это максимум эмпатии и больше ничего. На мой взгляд, я могу ошибаться. Вот, поэтому доулы мужчины тоже, пожалуйста. Другой вопрос, что, ну, как бы, доулы обычно сопровождают всего лишь несколько, да, состояний. Первое — это беременность и роды. Второе — это отход в мир иной. Может, еще что-то есть, я могу этого не знать. Так вот, по поводу беременности и родов, тут вопрос больше, наверное, этическо-моральный какой-то, потому что многие девушки просто, наверное, не захотят, чтобы их в этом вопросе сопровождал посторонний мужчина, хотя вполне вероятно, что есть и те, кто будут рады, что сопровождает их именно посторонний, а не их родной, который уже задолбал. Так что поспорить не знаю, поспорил или нет, но свою точку зрения я, разумеется, высказал. А, собственно, для чего я сюда и прихожу. Итак, мальчики и девочки, 054-2070-800. Как вы считаете, существуют ли сугубо женские профессии, куда мужчинам ни ногой? Не наоборот, как мы обычно разговариваем, а именно вот так. Сугубо женские профессии, да? Куда мужчинам ни ногой. 054-2070-800. Сейчас прерываемся на малюсенькую рекламу, после чего послушаем недлинную хорошую песню, которую знают абсолютно все. После чего мы продолжим вот это вот все на вот ту самую тему. Пожалуйста, не отключайтесь.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
2: Я отсюда, мальчик, не мешай.
3: Мужчины не плачут. Реклама.
4: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Реклама.
2: Фитинги. ПНД труба.
8: Утеплитель.
2: Гидроусилитель руля.
8: Дюбель гвозди.
2: Сход-развал.
8: Дюбель гвозди.
2: От гельзи.
8: Гофрированная трубка.
2: Гофра.
8: Фарко.
2: Домкрат.
3: Мужчины не плачут.

0: Фитинги, фитинги, фитинги, ПНД-труба.
1: Утеплитель.
0: Гидроусилитель руля.
1: Струбина.
0: Сход-развал.
1: Дюбель-гвозди.
0: От гензи.
1: Гофрированная трубка.
0: Гофра.
1: Фарко.
0: Домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Итак, мальчики и девочки, продолжаем нашу с вами программу «Мужчины не плачут». Наш с вами, потому что вы в ней принимаете активное участие не менее, чем я. Я лишь тут всего лишь навсего бу-бу-бу. Ну, а вот ваше мнение мне как раз очень важно и интересно. И вообще, как бы, создадим некий такой форум, как бы, пообщаемся. Помните, когда-то в интернете были форумы? Вот такой создадим, типа... А, правильно, в интернете надо говорить. Вот, форумы были, да. Фейки и интернет. Интернет. Так, да? Меня тут научили мои старшие коллеги. А у кого ж учиться, если не у старших коллег? А, так вот, мы сегодня с вами разбираем вопрос. Существуют ли полностью женские профессии, то есть профессии, в которых мужчину представить себе невозможно? Профессии, да? То есть не хобби, не вот это вот все, а именно профессии. 054-2700, давайте, ну, накидайте ваши мысли на эту тему. Ну и заодно расскажите, чем вы занимаетесь. Вот, что касается вот таких нетипичных для мужчин занятий, да, воспитатель, например, в детском саду, ну, мы об этом говорили. Так вот, один из вариантов, как бы, ну, в детском саду, вы же понимаете, да, дети не только милуются, да, едят и спят. Тем более в наших детских садах они еще и не спят. Вот, возникают разные ситуации. Нет-нет, да кто-нибудь кому-нибудь, да, чем-то и огреет. Так вот, как бы, опять же, такой стереотипный взгляд на ситуацию. Как бы себя повел мужчина-воспитатель? Он бы, конечно, не стал бы разнимать, да? Он бы устроил соревнования, типа, кто сильнее. Вот, потом тот, кто победил, значит, получает какую-нибудь печеньку. Вот, все остальные, глядя на это, тоже хотят печеньку. Он такой, ну тогда, значит, отжимаемся, приседаем. И все, родители в шоке. Дети занимаются спортом с 4 лет, с 5, с 6. В общем, как вариант. Так. Есть несколько сообщений. Значит, тренер женских команд по волейболу, синхронному плаванию и т.д. Знал таких двоих. Присели надолго, сами догадайтесь, почему. Написал Игорь из Аждода. Ну, Игорь, в Аждоде всякое бывает. Вот. Значит, что у нас там дальше? Добрый вечер, меня зовут Цепор, я насчет детского сада. У моего брата есть детский сад, и он иногда работает няней, когда его работники болеют или просто пропускают работу. Вот. И хочу сказать, что дети его в детском саду просто обожают. Конечно! Конечно, естественно, само собой. Потому что это... Это я сейчас не потому, что мужчина — это лучше воспитатель, чем девушка. Нет. Я о другом. Что нам, людям, да, всем практически, и неважно, сколько нам лет, свойственно выделять обычное и необычное. То есть, если в детском саду и в детских садах всех там друзей и знакомых работают в основном женщины, а в каком-то саду, в группе, да, появится мужчина, разумеется, конечно, люди на это обратят внимание там, и увидят в этом, скорее всего, что-то положительное. Сначала, потом такое дело, но сначала всегда. Добрый вечер, готов взять на себя такое бремя, пишет нам Виктор из Ашкелона. Покажу, помогу кормящих не только девушкам, женщинам. А, Виктор, это вы же знаете, что делать. Все очень просто. Я сейчас только что посмотрел на ваш профиль. Виктор, смотрите, все просто. Идете в Facebook, окей, и пишите там. Ставите свою фотографию и говорите, я Виктор, я готов вам помочь. Вот это вот все покажу, объясню. И все, как бы добро пожаловать. Ольга, которая пишет нам раньше всех и которая еще в 19.52 уже со мной поздоровалась в личных сообщениях, пишет, как вариант, митопелит. Смотрите, нет. Потому что, да, в основном вот работники по уходу, да, за пожилыми, там, больными и так далее, в основном это женщины, но я знаю и мужчин. Я еще раз говорю, что я бываю в таких местах, где люди находятся, которым нужен уход, и там, да, в основном женщины, но и мужчины там тоже, как говорится, присутствует. Не, как говорится, без этого. Так, дед Саш написал, значит, привет. Естественно, девушки не могут сразу много дел корректно делать. Пример, это когда Свет читал новости, а ты ее смешил. Нет, на самом деле, я не смешил. Проблема в том, что у Светы горло, как это называется, запершило. Ну, короче, она сейчас куда-то ездила, что-то вернулась, простыла, не знаю. Так, значит, что там дальше? Туз на ферзя лечь никак не может. Разве только это разные поставки? Да что вы говорите? Значит, по теме. По теме особенно нечего сказать. Разве что 15 лет назад, продолжает дед Саша, к нам на работу в гараж хотели устроить девушку 22 лет на стажировку. Ну, там, как положено, 90-60-90. Это вы имеете в виду возраст, вес, рост, да? 90-60-90. Собрались на собрание наши жены, значит, и решили, что несчастные случаи на работе обязательно будут. Поэтому проект закрыли во избежание проблем. Ну, я тоже ценю ваше хорошее настроение. Смотрите, ситуация такая. Я не знаю, помните вы или нет, но, по-моему, где-то примерно год тому назад у нас здесь с Савой сидела у нас в гостях сидела девушка, я сейчас не помню, как ее зовут. Она работает в гараже, по-моему, то ли Мерседес, то ли что-то такое здесь в Холоне. И она ремонтирует машины. У нее ТикТок очень сильно развит, Инстаграм. Она мне попадается довольно часто. Она показывает свою работу. Как там масло меняет, всякие штуки делает. Ну, короче, вот это вот все. Плюс ко всему, она сейчас занялась... тоже начала вести блог на тему подбор машин в Израиле. Типа, какие машины стоят, какие не стоят. То есть девочка разбирается в этом. Но опять же, дед Саш, при всем уважении, ну, пожалуйста, сегодня мы про инверсную ситуацию говорим. С вашей точки зрения, какие профессии для мужчин закрыты? Просто закрыты раз и навсегда. Первое, что приходит мне на ум, это вот эти вот всякие... штуки, когда женщине надо что-то там мыть, чесать и красить, да? Ну, то есть все подряд. Но, опять же, смотрите, с волосами тут мы даже и... Тут сомнений быть не может, понятное дело, да? Что парикмахеры, в основном мужчины, они крутые и все такое прочее. Окей. Значит, что у нас там дальше? Массажисты. Ну... Насколько я знаю, обычно, конечно, есть исключения, но обычно девушки предпочитают, чтобы массаж им делал мужчина. Да, бывают всякие разные ситуации, но в основном так. Ну, лично мне все равно, но если она красивая, то пускай сделает. Вот. Дальше спускаемся... Нет, точнее, не спускаемся, спускаться там уже некуда. Идем по сторонам. Ноготочки. Вот, ноготочки. Вот тут должен признаться, у меня нету ни одного знакомого и нет знакомого знакомого. Ну, то есть, как бы через два рукопожатия я ни с кем не знаком. Может быть, я познакомлюсь через три или четыре рукопожатия. Но, в общем, у меня нет ни одного знакомого и в моем поле зрения молодого человека, мужчины, да, который занимается ногтевым сервисом. Как бы, как это правильно называется? Ну, когда вот девушка приходит на час, а уходит, у нее ни денег, ни своих ногтей. А на ногтях вот это вот все... И оно еще разноцветное, с камушками, френч фрай какой-нибудь. Вот. Вот тут я не могу ничего сказать. Может быть, нельзя, а может быть, не принято. А может быть, мальчики не в состоянии поддержать разговор ни на какую тему большое количество времени. Я могу. Другой вопрос, я не хочу ногтями заниматься. Ну вот, что касается разговора, я бы мог. Я мог бы сидеть рядом и развлекать за деньги. Так что те, кто думают, что каким образом привлечь в их нейл-салоны побольше посетительниц, обращайтесь. Дорого, сразу говорю, но поверьте, отбоя не... Так, ладно. Значит, Акакий 47 проснулся наконец-то или выгнали из дома. Еще не понимаю, 20:34, а он не дома. Непорядок. То, что женских профессий уже нет, это я давно понял. Но когда я увидел женщину, виртуозно управляющую грейдером, то понял, что и мужских профессий тоже не осталось. Господи, боже мой. Акакий, я уже 34 минуты. Ладно, 30 минут. Говорю, не надо мне таких примеров. Мы сейчас об обратном. Куда мужчинам входу нет? На то, что женщины осваивают мужские специальности, да ради бога, пожалуйста, добро пожаловать. У меня вопрос, куда нам, мальчикам, нельзя? Значит, Родион пишет, вы что, сговорились с Катей, что ли? Я не понимаю. Родион пишет, значит, консультант по грудному вскармливанию и доула. Родион, вы поздно включили радио, я уже эти две темы обсуждал. Паспортистка в ЖКХ, возможно, и уборщица в школе. Слушайте, не надо ля-ля, хорошо, по поводу уборщицы. Если вы... А я очень надеюсь, Родион, что вы все-таки позволяете себе нет-нет, да посмотреть какое-нибудь кино или сериал, или, может, прочитать какую-нибудь книгу, то вы обратили внимание, что в основном в импортном кино и в импортном сериале ночью по коридорам со швабром, со шваброй ходит кто? Правильно, накачанный, классный мужчина, который потом, да, все взрывает изнутри. Но неважно, я имею в виду, что в основном мужчина. Окей, и почему-то ни у кого это не вызывает никакого диссонанса. Так что с уборщиками все окей. Что касается паспортистки в ЖКХ, я понять не имею, что такое ЖКХ, поэтому, может быть, вы и правы. Значит, так, пошли дальше. Сегодня, если вы еще не поняли, то, напоминаю, первое радио 89.1 FM, Александр Солнцев меня зовут. Вот, и сегодня я пытаюсь понять, существует ли чисто женская профессия, не занятость, да, и не вот это вот состояние. Напишите мне еще, что мужчина не может стать беременным. Конечно, не может, пока. Ну, не то чтобы не очень-то и хотелось, но это же другой вопрос. Значит, существуют ли чисто женские профессии? Расскажите. Значит, что там у нас дальше? А, рубрика «Меня часто спрашивают». Да, «Меня часто спрашивают». Значит, почему в некоторых профессиях женщин больше, чем мужчин? Часть мы уже разобрали. Вот, значит, выбор зарплаты мы уже говорили, социальную норму мы обсудили. Но есть и обратная сторона. Есть успешные мужчины в женских профессиях, мы это уже как бы обсудили, да? Теперь вопрос. Мне просто интересно. Предположим, ваш сын, я так предполагаю, что у большинства наших радиослушателей есть дети. Часть из них, конечно, наверняка уже определилась, кем они хотят вырасти, когда станут. Вот. Но вопрос такой. Если ваш сын подходит, знаете, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, воспитателем хочу стать в детском саду. Это хорошо или очень плохо? Вот что бы вы сказали? На самом деле, вот честно, к вам подходит ваш сын, которому, не знаю, там, еще 30 или уже 16, не так важно, и говорит: мам, пап, такая ситуация, я понял, наконец-то, кем я хочу стать. Хочу стать воспитателем в детском саду. Что вы скажете? Просто вот что вы скажете? Насколько вы скажете, типа, сынуля, никогда, посмотри, мы, да, вот. В общем, вот просто интересно. Это правда интересно, потому что именно вот такие реакции родителей очень сильно влияют на выбор, который делают потом наши дети. Если вы где-то случайно там словом, мягко скажем, не поддержали, то вполне вероятно, что это аукнется, и потом вполне вероятно, что даже где-то откликнется в жизни вашего ребенка. 054-27-800. Есть ли женские профессии? Как вы считаете? Напишите об этом, если вы, конечно, хотите. Если не хотите, не надо. Ну, а мы вернемся после небольшой музыкально-рекламной паузы.
4: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
5: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.

0: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
3: Чего тебе еще надо, собака?
0: Мужчины не плачут.

0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.
3: Итак, мальчики и девочки, наша программа заходит уже на такую предпосадочную орбиту. Хотелось сегодня с вами поговорить более интерактивно. Конечно, вы могли принять участие в этой программе, если вы не спали уже. А я прекрасно понимаю, что в 20 часов 46 минут все нормальные мужчины уже как бы досматривают свой непонятный футбол. Ну, а девушки мечтают, чтобы этот футбол уже закончился как можно быстрее, чтобы можно было спокойно пойти, лечь и спать, потому что завтра что? Ура! Новый день Йом-Шани. Я сегодня с вами пытаюсь говорить на тему, существуют ли исключительно женские профессии. Пока что ничего внятного я сам не придумал. И вы тоже не особо мне в этом помогаете, хотя могли бы на самом деле. Единственное, что я предположил, что, наверное, вот в маникюрочную мужчинам вход. Хотя, блин, наверняка есть где-нибудь какой-нибудь салон, в котором исключительно мальчики занимаются маникюром. Я так думаю. Опять же, ну, с точки зрения маркетинга, наверное, это было бы прикольно. Вот, кстати, девочки, я знаю, что нас слушают, наш эфир, несколько девушек. Вот вы бы пошли в салон, в котором мастера ногтигого сервиса, да, то есть, как правильно сказать, спросить-то не у кого. Как бы, вот, ну, те, которые, да, вот, маникюры, маникюрщики, не знаю. В общем, там, где вашими руками занимались бы только мужчины. Вот вы заходите, а там только мужчины. Окей, скорее всего, геи. О, это нормально. Ничего такого. Есть цвет посоветует и скажет, что, типа, ноготочки к сумочке, вот это вот все. Короче, пошли бы вы туда или нет? Мне просто интересно. Маришка написала: добрый вечер. Мужчину-маникюриста видела. Вот. Ну вот видите, а я только сказал, что вряд ли. И вот вам, пожалуйста. А вот удаление волос не видела, чтобы делала мужчины. Вы имеете в виду это лазером? Это когда ты в очках и лазером водишь по всяким разным интересным местам, чтобы потом позориться, да, на пляже. Да, смотрите, я не знаю, это уже тонкости, наверняка. Наверняка, может быть, скорее всего, да, скорее всего. Дальше пишет она: сыну не посоветовала бы работать в садике, и не из-за неадекватных родителей, а из-за низкой зарплаты. А так профессия хорошая. Смотрите, профессия, я считаю, что профессия это, как вам сказать, ну, у меня вообще вот такие профессии, как воспитатель в детском саду, учитель, опять же, помощник, да, там, пожилым больным и так далее, это люди, которые во мне вызывают какое-то бескрайнее уважение и даже где-то трепет. Потому что это что-то другое. Это не просто ты пришел и... Я сейчас, ну, я имею в виду про правильных представителей этой профессии, этих профессий, да? Это ты не просто пришел и от звонка до звонка что-то там проговорил, проделал, пропилил, просверлил или еще что-то. Это другое. На таких работах, мне кажется, люди оставляют частично... не знаю, душу, что ли? Ну, как бы, да. Тем более, вот казалось бы, учитель, да? Чего тут такого? Но ведь дело в том, что это ж, ну, во-первых, сколько надо терпения. Потому что дети это, конечно, то еще удовольствие. Плюс ко всему, желательно бы найти свой подход, да, и так далее. Про воспитателей в детском саду то же самое. Дети, которые еще вот это вот, они маленькие, они еще не сформировавшиеся, это тоже надо иметь в виду, это надо иметь какое-то безграничное терпение. Те, кто работает с пожилыми или с больными, другая крайность. В общем, это все очень... Это очень, ну, на мой взгляд, эти люди должны быть максимально высокооплачиваемые. Разумеется, за счет государства, само собой. Потому что именно это и есть работа и суть государства — поддержать пожилых и дать нормальный старт, нормальную стартовую площадку для, ну, детей. Но это, опять же, как говорится, встретимся на выборах, да? Лично видел мужика, пишет нам Акатий 47, который со знанием дела скоблил женские пяточки. Смотрите. Да, наверное. Но я сейчас больше про ногти. Ну, окей. Вполне вероятно. Более того, в моем любимом сериале «Теория большого взрыва» Говард Воловиц тоже показывал Пенни, что он владеет этим искусством. Алекс написал: «Добрый вечер, Александр. Помните такое стихотворение Агнии Барто? Все работы хороши, выбирай на вкус. А я думаю, что мужчины могут работать везде, так же, как и женщины». Да, окей, хорошо. Да, но вот я задал вопрос, а может ли быть какая-то работа, куда мужчине, ну, никак? Вот, может ли быть она? Казалось бы, да, мы тут что там, гинекологи, каждый второй мужчина. Чё вы тут начинаете мне волосы лазером, понимаешь? У моей подруги муж работает в парикмахерской, занимается педикюром. Вот, кстати, вот вам, пожалуйста, вот. То есть и туда мы тоже пролезли. В общем, я начинаю приходить к выводу, что все, то есть все эти границы гендерные, во всяком случае, уже размыты давным-давно. И как бы вот окончательно мужских профессий, скорее всего, мало, а исключительно женских профессий, наверное, практически нет. Хотя на самом деле, если ведь заняться палеонтологией какой-нибудь, да, и откатиться на много-много тысяч лет назад, когда там только формировалось вот это социальное наше вот общество, когда там мужчины выходили утром из пещеры за мамонтом, да, а женщины что-то там делали. Получается, что, наверное, все профессии, связанные с уходом и, может быть, охраной даже, да, дома, ложились на женский. Ну, тогда это не было профессии, это была занятость. И потом как-то все это росло, но сейчас что-то охранников, женщин я не встречал. Вот. А вот поваров мужчин сколько угодно. В общем, что я хочу сказать под конец своего сегодняшнего эфира. Во-первых, любая профессия, особенно если вы в ней прям крут. А, вот тут секундочку. Художник написал: «Добрый вечер, в городе Рамбле. Жена занималась маникюр-педикюр. Очень знаменитое было место. Муж инсталлятор, который, видя заработки жены, пошел на курсы маникюра и педикюра, стал конкурентом для жены». Вот, пара с Марокко, была даже про них передача, это было давно. Ну вот видите, все, ну как бы единственный, который я там себе придумал, да, некий барьер, и тот сломан. Большое спасибо, художник, что успели написать сообщение. Короче, что я хочу сказать, что в профессии абсолютно все, на мой взгляд, хороши. Особенно, да, если вы в ней крутой. Ну, не обязательно быть самым лучшим, просто крутым. И если вы любите то, чем вы занимаетесь. Если вы мужчина, но при этом воспитатель в детском саду или педикюрист, да, я не знаю, как правильно. Ну, в общем, вот это вот все, да. Или если вы девушка, которая каждое утро забирается на башенный кран и там Вира Майна, это не имеет значения. Да, это как бы немножечко выходит из общепринятой какой-то стигмы, но при этом, если вы делаете это круто и здорово, то, ну, как бы на вас приятно посмотреть. На самом деле, по большому счету, вот когда человек занимается любимым делом, и у него то, что, как говорится, да, в руках дело спорится, на это всегда прям приятно посмотреть. И как говорил один классик, очень люблю смотреть на огонь, воду и как другие работают. На этом я с вами прощаюсь, мальчики и девочки. Рад был чертовски с вами провести этот час. Услышимся теперь после нескольких дней отдыха, то есть вы от меня отдохнете. Услышимся в среду в программе, которая называется «Не по Фрейду». У нас здесь будет сидеть какой-нибудь гость, и мы обязательно его немножечко прожарим. Все, всем хорошего вечера, потрясающей ночи. С вами был Александр Солнцев. Пока-пока.
0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Лучшая музыка.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

what you just made me do.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Наша музыка.
1: У мобименто сенсуал.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
2: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне срывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим. В моих карманах

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

твой дом. Словом украшаем стены в нем. Ритмами подбит огни зажжем. И так живем мы, так живем. Лирикой рисуем мы свой дом. Словом украшаем стены в нем.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

сонная, дикая, голая. Ну как же я жил без тебя?

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Помнишь, ты говорил однажды,